0: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: О прежней любовь говорят, с годами не ржавеет. Лишь только поднеси уголек и запылает вновь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь. Годы растерял я в пути, о них я не жалею. В сердце моем тлела всегда первая любовь.

все начнем сначала. Белыми от снега зимой

одиночеством никак я не сдружусь. Мне в пустой квартире этой нужно край, слышать голос твой, а я не научусь. Будни серые раскрашивать.

0: здесь нравится.
1: Не чувствуя боли, сжимая ладонь в кровавый кулак, под самоконтролем неси свой огонь сквозь сены и мрак. Пусть в кошельке твоем ни гроша, и развели тебя как мосты, но если светла твоя душа, то значит в плюсе ты.

сон, когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль. Значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль.

Если сам себе просто нравишься, в этом-то вся и соль. Когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль, значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни главное.

красой. Когда смог свои крылья белые и расправить, забыв про боль, значит, понял, что в жизни главное в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни главное.

сливались в продолжительном гудке. Но вот однажды в час вечернего заката, невдалеке от круто-боких «Жигулей»,

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки

захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько не зови.

замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви. И душам их дано бродить

были мы орлы, и пели, что твои бедлы, и рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось, и пилось, и жизнь летела в кривь.

твой кефир. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь.

0: плещусь, наливай, вай, вай, вай, вай.
1: Радио Рокс.
2: Давай на привале минутном не думать о ветре попутном. Он легкий, он может напутать,

будем о ветре попутном. Да здравствует ветер, который

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Минске, Бресте и Гродно. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Без существенных осадков. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду. В Гомеле днем до 27 тепла. В столице Бресте, Витебске и Могилеве воздух прогреется до 26 градусов. В Гродно сегодня плюс 25.
1: Доброе утро.

0: Семь нот, а эффект рокс.
1: Золотым кольцом венчальным обручился дождь с печалью.

знаю годами, пьешь туманными глазами, улыбаешься.

0: Радио Рокс.
1: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый

Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Минске, Бресте и Гродно. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Без существенных осадков. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду. В Гомеле днем до 27 тепла, в столице Бресте, Витебске и Могилеве воздух прогреется до 26 градусов, в Гродно сегодня плюс 25.

Очень хочется спасти твою любовь от непогод. Мы к ней уже на полпути, за полчаса под Новый год.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Минске, Бресте и Гродно. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Без существенных осадков. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду. В Гомеле днем до 27 тепла, в столице Бресте, Витебске и Могилеве воздух прогреется до 26 градусов, в Гродно сегодня плюс 25.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Баттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

или ворковать голубкой. Как не хочется опять говорить, что это слишком. Будешь львицею рычать или дуться серой мышкой.

Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Минске, Бресте и Гродно. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Без существенных осадков. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду. В Гомеле днем до 27 тепла. В столице Бресте, Витебске и Могилеве воздух прогреется до 26 градусов. В Гродно сегодня плюс 25.

есть у нас, мозгами по раскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Минске, Бресте и Гродно. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Без существенных осадков. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду. В Гомеле днем до 27 тепла, в столице Бресте, Витебске и Могилеве воздух прогреется до 26 градусов, в Гродно сегодня плюс 25.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели. Ну что, удивлены? Удивлены наверняка, потому что хотели-то услышать, видимо, мужской голос, точнее, привыкли слышать такой бархатистый баритон Андрея Асимовича, но сегодня он сменился вот этим, я бы сказала, приятным, не колоратурным, но все-таки сопрано. Боже. Валентина Лосовская сегодня, вы знаете, что оторвалась от подушки, бросила одеяло вот так вот, не глядя на него, вот пришла на работу. Вальчик, спасибо тебе большое.
1: Одеяло убежало, улетела простыня. Я подружка, как лягушка.
2: Я спасала вот тебя. Вот спасала и спасала.
1: С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Всем привет, дорогие друзья.
2: Да, друзья, сегодня вот таким женским составом будем встречать утро пятницы. И у нас с вами впереди путешествие длиною в целых 4 часа, где мы будем и про праздники вам рассказывать, и с гороскопом знакомить, и во всякие игры развлекательные играть, а еще море хорошей музыки. Валентина, ну, по традиции, давай все-таки пролистаем наш календарь, посмотрим, какие праздники сегодня случились в мире.
1: Друзья, 5 июня. Масса всевозможных праздников, и один из них яркий, солнечный, приятный, веселенький, который всех нас в детство уводит, и вместе с тем во взрослой жизни мы всегда это замечаем. Праздник солнечных зайчиков.
2: Ура, товарищи!
1: Возможно, кто-то сейчас, прямо сейчас ловит вот этих зайчиков.
2: Но мне кажется, вот вместе с этими зайчиками мы можем прыгнуть в ванну. Желательно, конечно, не с полочки, а вот просто так. День резиновых уточек в ванной. Сегодня, оказывается, есть и такой
1: Ребята,
2: праздник.
1: Ребята, когда в ванной с зайчиками, да еще с резиновыми уточками,
2: главное,
1: это очень весело.
2: Я вот что хочу сказать. Друзья, это событие является неофициальным праздником, но имеет ежегодный характер. Цель этого праздника заключается в том, чтобы напомнить людям о простых детских забавах. Вот в том числе и про резиновых уточек не забыли, чтобы годом рождения уточек принято считать 1948. В некоторых странах этот день, в этот день проводят гонки уток по реке. И, кстати, существовали у некоторых людей коллекции 2583 штуки. Вот такая коллекция существует и занесена она в книгу рекордов Гиннесса.
1: А у вас есть резиновая уточка?
2: Или солнечный зайчик?
1: Поехали дальше. Вкусненький день Рафаэла. Отмечается сегодня также Всемирный день охраны окружающей среды и день эколога. Замечательные праздники, которые тоже предупреждают нас, что всем нам нужно беречь нашу планету.
2: Ну, я хочу сказать, праздников сегодня необыкновенное множество. Где-то отмечают день пончика, где-то пряничный день, где-то день позитивных отношений празднуют, а где-то проходит фестиваль роз. Но самый вкусный праздник, по-моему, день сосиски в ролле.
1: Я тебя прошу, а к этому празднику просто святое дело добавить день кетчупа. А ну день... как же сосиски без кетчупа?
2: А день рыбы с картофелем фри? Разве не хотела бы ты отметить, Валентина?
1: Кстати, по поводу кетчупа. Да. Рассказывали историю про 90-е, и так вот прям друзья между собой рассказывают, и один говорит, ты представляешь, это ж тогда в лихие 90-е. Они его поймали, руки связали ему и залепили ему рот с кетчупом.
2: С кетчупом? Не скотчем, да?
1: Да.
2: Замечательно. Давай посмотрим, какие в истории события произошли в этот день. Вот я зацепилась глазами вот за эту дату, 5 июня. Но в 1783 году, друзья, во Франции на высоту 1800 метров поднялся первый в мире, представьте себе, воздушный шар. А? Я бы полетала, Валентина.
1: Ну, это красиво.
2: Красиво.
1: А еще 5 июня 1881 года основано Русское хирургическое общество имени Пирогова. И также в 1897 году в Петербурге началось строительство крейсера «Аврора».
2: Ух ты, как интересно. Вот. А вот вам, пожалуйста, еще одно событие, без которого, возможно, сейчас бы наверное, не было у нас и велосипедов, и наших машин. 5 июня в 1940 году в Америке состоялась презентация первых шин из синтетической резины. Вот прогресс с тех пор...
1: Полезная.
2: Очень-очень далеко,
1: штука,
2: правильно?
1: Да. И, собственно, выпущен первый персональный компьютер.
2: Ну, здорово, поздравляем. Ну, праздников еще и событий великое множество, друзья. В рамках нашего эфира, наверное, не все мы можем озвучить, но, тем не менее, основные, которые попались нам на глаза, мы с удовольствием с Валентиной вам рассказали. Ближайшие 4 часа будем веселиться дальше.
1: Итак, и отмечать эти праздники.
2: Конечно, друзья, прям по курсу у нас астропрогноз. Ну а здесь, в студии, для вас будем работать мы, веселые ведущие. Я Наталья Ладыгина.
1: И я Валентина Лосовская.
2: Всем доброго утра.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что утро сегодняшнее будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений.
0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы.
2: Тельцы. День может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы.
1: Дорогие близнецы, а вот вы не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение. Признайте его и дайте себе время успокоиться. В конце концов, хороший магний никто не отменял.
2: Раки. Помните, что отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно. Ну и сегодня это нормально, не
1: вот
2: переживайте.
1: Вот. Здорово. Дорогие львы, утро – хороший момент для завершения текущих задач. Дерзайте вперед, чтобы все успеть.
2: Милые девы, проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью вас захватить.
1: Дорогие весы, будьте осторожны. День может начаться с выяснения отношений, но вот вечер. Вечер предложит иной взгляд на ситуацию.
2: Информация для скорпионов. Утром деловые разговоры лучше свести к минимуму.
1: Стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума.
2: Если не буду на 50%.
1: Не-не-не, нам надо хотя бы на 75%.
2: Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит вам надежную точку опоры в неторопливом начале дня.
1: Дорогие водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате. Ну вот про утро ничего не сказано, просто оставайтесь с нами на Радио Рокс.
2: Рыбы, внимание, совещания вряд ли будут сегодня продуктивными. О. Лучше посвятить время подведению итога.
1: Прямо с утра, скажите, я уже подвожу итог. Все, всем спасибо.
2: Все свободны.
1: Да. Ну и пусть этот день принесет радость, успех и, конечно, хорошее настроение всем без исключения знаком зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме.
1: Наташа, очень интересная тема. И знаешь, какая тема?
2: Какая
1: и,
2: тема?
1: И, мне кажется, утром и вечером
2: а
1: можно ее обсуждать.
2: А что ты такая
1: обсуждать?
2: Озабоченная вдруг стала? Сидели, хохотали, и тут на тебе затихло
1: нет,
2: на минуту.
1: Спокойно. Что потому случилось? Что тут же всяко, как говорится, бывает. Все прекрасно знают, что существует понятие такое супружеского долга.
2: Так, да? А что ты так насторожилась-то?
1: Да я не насторожилась. Нет, я это к чему? Вот во Франции, например, до недавнего времени существовала обязанность супругов совместно вести семейную жизнь, которая некоторыми судами при разводах трактовалась как необходимость и сексуальных отношений в том числе.
2: Ну да.
1: Собственно, без этого, без интимной жизни нет нормальной жизни в семье.
2: Конечно.
1: То есть это все нормально. Но, значит, точку в этом вопросе поставили в январе этого года, 2026.
2: Что случилось?
1: Национальное собрание Франции одобрило поправки в Гражданский кодекс. В документе прямым текстом указано, что совместная жизнь супругов не создает никаких сексуальных обязательств.
2: А, то есть голова не,
1: это
2: болеть, может
1: не просто...
2: болеть, да?
1: Нет, это все не просто так. Это стало возможным благодаря одной даме. Ей, кстати, 69 лет. Француженка вся такая элегантная. Она очень много лет страдала от притязаний мужа.
2: Почему именно в 69 лет она решила об этом поговорить?
1: Ну, потому что уже, как говорится, сил уже у женщины не было.
2: Так, и
1: муж,
2: что?
1: Притязания мужа были бесконечны.
2: Бедно.
1: То есть в плане супружеского долга. И суд во Франции счел ее отказ вот от этих интимных отношений нарушением обязанностей и признал единственной виновной в разводе.
2: Но
1: вот это
2: что?
1: Вот причина, да.
2: Мы
1: да.
2: должны, Валентина, прямо сейчас поехать и поддержать ее. Ты как после работы? Свободна?
1: Она была вынуждена обратиться в Европейский суд по правам человека, который стал на ее сторону и защитил право на телесную автономию.
2: Ну, я считаю, что это правильно, потому что каждый сам вправе решать, да или нет, или нет. Да или да, хотела сказать. Вот. Но, ты знаешь что, спасибо, что рассказала, потому что мне кажется, что вот такая ситуация у многих пар, видимо, возникает.
1: Но в разных странах все ж по-разному, например. В Гане, например, отказ от супружеского долга может привести вообще к лишению свободы сроком до 2 лет.
2: Мама моя дорогая, как хорошо, что мы живем
1: люди,
2: здесь.
1: Люди, надо договариваться как-то, понимаете?
2: Валентина, мы, вот ты знаешь что, бросили вот эти раздумья в недра эфира, а вы, друзья, уж сами решите, насколько вам эта информация на сегодняшний момент интересна.
1: Пусть все будет только полюбовно.
2: Согласна. Вот больше
1: особенно по утрам.
2: Не добавишь. Это правда. Валентина, давай просто поставим точку. Друзья, еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами. На Радио Рокс будет интересно.
0: На подъеме.

Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. Некоторые автомобили можно будет ввозить в Беларусь без утилизбора. Соответствующий указ подписал президент. Он касается новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых машин экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Освобождение от выплаты для них будет действовать на протяжении всего года. Последнее централизованное тестирование состоится сегодня в республике. Абитуриенты напишут тесты по химии, физике, обществоведению и истории Беларуси в контексте всемирной истории. Испытание начнется по всей стране в 11 часов, а площадка у Минского дворца спорта в ближайшие дни превратится в эпицентр отличного настроения. Сегодня здесь откроется фестиваль «Настроение лета». Зрители ожидают зажигательное выступление хедлайнеров праздника. Завтра утром стартует велокарнавал «Вива Ровер», а вечером

0: на подъеме. Рокс.
1: Чай с лимоном – совсем недавнее изобретение. Еще в 17 веке на нашей территории не было лимонов. Точнее, были, но только соленые. Их выписывали из Голландии очень задорого и только в таком виде, потому что привезти свежие лимоны при тогдашнем неторопливом транспорте было просто невозможно. Сегодня, друзья, интересные факты о лимонах.
0: Все про все.
2: Родиной лимонов считается Индия и Китай. Происхождение слова «лимон» связывают с малайским словосочетанием «лемо» или китайским «лемунг». И то, и другое означает «полезный для матерей».
1: Ну а больше всего в мире лимонов выращивается в Индии и в Мексике. Две эти страны в общей сложности обеспечивают около трети мирового урожая лимонов.
2: Так что совсем скоро мы расскажем, как лимоны использовали в Средневековье и дадим полезный совет об укреплении ногтей при помощи лимона.
1: Ну, если вам интересно, друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: В ОМА с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров, 89,99. Складная лавка 180 сантиметров, 89,99. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Чудная стоит погода, поезжайте на природу. Солнце, воздух, лес, поляна и шашлык. От марки «Ганна».
3: Прекрасен, ведь чудесен, выбор очень интересен. Нет ни одного изъяна в шашлыках от марки «Ганна».
2: Шашлыки элитные, ароматные для пикника и дачные в маринаде с косточкой от «Ганны». Сделают ваш отдых незабываемым. Попробуйте также новинки «Шашлык нежный» и в сливочном маринаде. Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
4: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Утро на Роксе продолжается, и сервис Яндекс.Карты оценивает дорожную обстановку в 3 балла.
2: Да, друзья, выходим на дороги нашего любимого города и смотрим, что же здесь происходит. На улице Максима Горецкого, Лобанка, Кунцевщине, на улице Кунцевщина от улицы Колесникова до улицы Оладовых придется немножечко сбавить скорость. Также есть небольшой затор на Кольцово, Мирошниченко, Гамарника, улице Карбышева, Седых, от улицы Максима Богдановича до Калиновского. Придется сбросить скорость на Адаевского, улице Одинцова, от Янки Мавра до Лобанка. Ну и будьте осторожны, проезжая улицу Маяковского, особенно на отрезке пути от Луговой до Аранской.
0: Наши песни.

Те адреса, где бродят сонные трамваи, однажды вдруг пересеклись наши пути.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Auto Market. Bell. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
3: А можно только чудо, Рекс?
2: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
7: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
8: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль» премиум 8,99 за килограмм. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
9: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Валентина, вот пятница за окном. На календаре уже такое начало, хорошее начало этого месяца, 5 июня. Да, я к чему веду? Выходные на носу, кто-то поедет на дачу. Если погода позволит, конечно, уже захочется подставить нам свое вот это вот выцвевшее белое тело.
2: Бренное тело.
1: К солнечным лучам. Это понятное дело, но есть один момент. Всегда есть вопрос, какой купальник лучше надеть.
2: Нет, я бы сказала, всегда есть вопрос,
1: где положить
2: чтобы
1: купальник?
2: Такое надеть, чтобы раздеться.
1: А, вот о чем. Согласна с тобой. Ну, ты понимаешь, я затрагиваю сегодня купальные костюмы, плавки, шорты, в общем, ту одежду.
2: Как это прекрасно.
1: В которой мы выходим и на пляж, то, что мы непременно берем с собой на отдых, то, в чем мы ходим на речку. Кто-то в купальном костюме, извините, копает огород, а кто-то занимается физкультурой, садится на шпагат.
2: Кто-то может вообще на публику выйти. Выпить и выйти, да.
1: Да. А можно просто выйти, да, раздеться и показать свой купальный костюм и свою фигуру заодно продемонстрировать. Давайте, друзья, сегодня поговорим о купальниках, о плавках, в которых мы выходим, как говорится, и в народ, как говорят еще,
2: и в пир, и в мир,
1: и в, пир, и в, мир,
2: и в добрые люди. И, ой, кстати, помните эпизод из «Бриллиантовой руки»? Мини-бикини демонстрация.
1: 2026.
2: Да, у нас будет мини-бикини 2026.
1: Друзья, ждем от вас истории, которые связаны с купальными костюмами. Может быть, зашли в море волной смыло, и как вы выходили, бедные.
2: Может быть, история, как вы собрались куда-то в отпуск, в попыхах чего-то сложили, приехали в отеле, открываете чемодан, а ни плавок, ни купальников.
1: Ага, нет. А может быть, пришли с пляжу, взяли, простирнули свой купальничек, повесили на веревочку, гыть, а с утра вообще пустая веревка.
2: На веревочку, это хорошо сказано. А когда в машине, причем грязной по бездорожью машина ехала, и люди хотели там искупаться, машинку не трогали, отодвинули дворник, постирали такие свои шортики, трусики мужчины и повесили на дворники. И один на радостях прыгнул на первое сиденье, дворники прилипли к лобовому стеклу и туда-сюда этими трусами вытирали лобовое стекло.
1: В общем, мне кажется, невероятное множество историй, вспомните сегодня, связанные с купальником, с плавками. В общем, эти истории, друзья, мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. На нашей страничке ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и, конечно, фоточки присылайте, если они есть в купальниках и плавках.
1: Вот. Ну и звоните 8017-363-1013. Это если вам лень нам писать, расскажите. Ваш рассказ из первых уст повеселит всю страну. Ждем вас. Приходите.
0: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Некоторые автомобили можно будет ввозить в Беларусь без утилизбора. Соответствующий указ подписал президент. Он касается новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых машин экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Освобождение от выплаты для них будет действовать на протяжении всего года. Это должно создать дополнительные возможности для обновления автопарков отечественных перевозчиков, чтобы их техника была конкурентоспособна на международном рынке. Очередные изменения ожидают рынок такси. Новое постановление Совмина корректирует правила работы перевозчиков. Речь о документе, который уже вызвал бурную реакцию в профессиональной среде. Подтверждение квалификации каждые 2 года. Сейчас эту норму убрали. Прохождение спецкурсов для работы с пассажирами тоже отменили. Разрешили менять способ оплаты как с наличной, так и на безнал, но это может делать только заказчик такси. Также пассажир имеет право не оплачивать поездку, если не предоставлен чек или отсутствует таксометр. Новые нормы вступают в силу уже в этом году. Они призваны исключить из процесса недобросовестных предпринимателей и защитить водителей. А вот в автошколах решили ввести обязательную видеофиксацию уроков вождения. Таким образом, власти хотят уменьшить количество нареканий на качество обучения. Будут определены и сроки хранения такой информации. Также уже работают над усовершенствованием единых программ подготовки водителей в части преподавания основ эффективного управления машин в различных дорожных условиях. Сегодня в стране пройдет последнее централизованное тестирование. Абитуриенты напишут тесты по химии, физике, обществоведению и истории Беларуси в контексте мировой истории. Испытание начнется по всей стране в 11 часов. Прибывать в пункты проведения ЦТ просят заблаговременно, не позднее, чем за 30 минут до установленного времени. С собой нужно взять только документ, удостоверяющий личность, пропуск и ручку с черным стержнем. На химию и физику простой калькулятор. Недопустимо проносить в аудитории телефоны, любые гаджеты, конспекты, шпаргалки и пособия. За нарушение правил с экзамена удалят.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода, но вместе с этим активные атмосферные фронты принесут дожди, грозы и порывистый ветер. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25, в Бресте, Витебске и Могилеве 24-26, в Гомеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Ну что, еще раз доброе утро, страна. На часах 8:07. Это Радио Рокс, утреннее шоу «На подъеме». И в студии для вас работают веселые хохотухи, как нас тут уже называют на Вайбере, Валентина Лосовская
2: и Наталья Ладыгина. Слушайте, друзья, доброе утро. Спасибо огромное за теплые отзывы, за комплиманы в наш адрес.
1: Да, очень даже. Приятно. Особенно повеселила одна из наших слушательниц, которая реагировала, Валентина, вот на твою историю про... новости рассказывала про французский, судебное дело у французов.
2: Да, про супружеский долг. Да. Когда обязана, и женщина уже под 70 лет уже не выдержала, просто на мужа в суд подала.
1: Да, и вот Татьяна тут отреагировала, говорит, как муж заинтересует, такой и будет интим. Вот как-то так. Татьяна, спасибо большое. Мы тут похохотали немного, разогнали эту тему, но... Возвращаемся к нашей теме. На календаре пятница, 5 июня. Это значит, что до законных выходных осталось буквально несколько рабочих часов. А у кого-то, мы знаем, сегодня вообще первый день отпуска. Валентина, вам привет. В общем, куда рванем в субботу? Конечно, поближе к воде, наверное, если погода заставит. Друзья, ну и, конечно же, достанем свои пляжные сумки, а в них наверняка найдем какие-нибудь мини-бикини.
2: Ну, слушайте, лето уже наступило, как бы там ни было, но даже еще зимой и серии «Готовь», тут уже не сани летом, готовь сани, слушай, плавки летом, а купальник зимой. Наверное, так получается.
1: Ну, у кого-то
2: в любом случае,
1: ты понимаешь?
2: Да, в любом случае, что-то старится, что-то, знаете, формы с возрастом меняются у людей с каждым годом. Там, сама ткань может растягиваться, мода может меняться.
1: В общем, мы сегодня делаем такую инспекцию купальников и плавок и спрашиваем вас, вот в чем вы планируете выйти на пляж и покорить всех кругом? Рассказывайте смешные истории про купальники, про плавки, что случилось. И вот уже первые ласточки полетели на наш Вайбер. Елена пишет, в 80-е дефицитные вязали купальники из каких-то там очень-очень дефицитных ниток. Я связала потрясающий белый бикини крючком.
2: Да, была такая мода, да.
1: Помнишь?
2: Да, была такая мода.
1: Такая гордая пошла на пляж, зашла в море, нитки намокли, купальник растянулся до колен и стал весить 3 килограмма. Из воды меня спасали подруги с покрывалом. Вот так вот я помоднилась, как пишет Елена. Елена, спасибо, улыбнули.
2: Михаил делится, опять же, в СССР. У всех парней были одинаковые сатиновые синие трусы и шорты. Мама купила мне их на вырост. Я прыгнул с пирса в воду, выныриваю, а трусы остались в воде, и пришлось сидеть в воде пару часов, пока дедушка не принес мне полотенце.
1: Ну, хорошо же.
2: Это так. Прекрасно. Вот Кристина тоже еще написала. Ну-ка. Заказала купальник на китайском сайте. На картинке роскошное бикини. Приехало в итоге нечто, чем можно прикрыть, ну, максимум один глаз. Теперь это семейная реликвия, чисто поржать.
1: Хорошо. Артем написал. Вот вам, девчонки, моя история. Решил прыгнуть в бассейн бомбочкой на глазах у симпатичной девушки. Ну что, прыгнул? Конечно. Куда ж там? Сила удара о воду была такой, что плавки порвались ровно пополам по шву. Я думаю, а где же там шов-то, если пополам? Он как-то в другом месте, этот шов, мне кажется. Ладно, девушка оценила, теперь мы женаты. Смотри, как коротко, но емко рассказал историю Артем. Артем, спасибо. Вашей жене прекрасный большой-большой привет.
2: Вспоминайте, друзья, вот всяческие истории. Ну, кстати, можете дать советы и рекомендации по выбору купальников и плавок.
1: Где вы заказываете, вот, да. Ходите на рынок, может быть, в магазине присматриваете.
2: Или у одного человека, может быть, там одни плавки у женщины, там купальник, угу, на многие годы не выцветает, хорошего качества, да, например, фигура не меняется, а у кого-то нет. Какая-нибудь дама, если у нее нет 5-6 штук на смену купальников.
1: Она даже не выйдет в огород, почему? Конечно. Ну что, друзья, звоните 8017-363-1013, рассказывайте свои истории, также пишите на наш Вайбер 699-102-1 с кодом 33, ну и заходите
2: на нашу страницу ВКонтакте.
0: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: друзьями.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, мы приглашаем вас в наше следующее развлечение. Прямо по курсу у нас любимая игра «Верю-не верю», где мы будем вам предлагать дегустировать три новости. Две из них съедобные, одна, ну, так себе, я хочу сказать. Вот вам и нужно будет отыскать эту самую неправдивую новость, но сделать вы это сможете только, если появитесь в нашей студии. Звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну, а мы уже здесь, на дорогах столицы. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию ровно в 3 балла. Есть небольшие затруднения, сейчас о них и расскажем.
2: МКАД от улицы Франциска Скорины до Дачной улицы. Время проезда 3 минуты.
1: Со скоростью 9 км в час двигается Долгобродская от Уральской до Ботанической.
2: Улица Сурганова от улицы Якуба Колоса до проспекта Независимости, а также улица Маяковского от Луговой улицы до Аранской улицы. Время проезда 7 минут.
1: Да, ну придется еще задержаться немного на Сергея Есенина от проспекта Дзержинского до Громова. На проспекте Дзержинского Брестское шоссе от улицы Космонавтов до улицы Кирюникова. Ой, неправильно, наверное, как правильно сказать эту улицу? Кирюникова. Наверное, вот так, ребят, сейчас загуглю, посмотрю, уж простите. В общем, всем желаем счастливого пути, а главное, хорошего настроения.

0: Реклама.
1: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
5: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
6: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
9: Радио Рокс.

0: Верю, не верю.
1: Итак, дорогие наши слушатели, вот она, настала наша самая-самая притягательная рубрика, где мы разбираемся с новостями. Кстати, к этому моменту, Валентина, у нас счет 2-2.
2: Ты совершенно права, притягательная. Вот я сейчас, даже сидя в студии, с нетерпением этого жду. Я обожаю эту рубрику.
1: Более того, друзья, я вам подскажу, что сегодня Валентина сама не знает, какая из трех новостей является фейком. И тем интереснее будет поиграть с вами. Ну что, давайте знакомиться. Доброе утро.
3: Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Меня Сергей.
1: Сергей, меня зовут Наталья, рядом со мной сидит Валентина. Вот сейчас, Сереж, мы будем как-то немножко вас водить за нос, запутывать. Уж не знаю, насколько получится, но мы сегодня с Валентиной решили, надо бы выиграть. Что-то мы давно...
2: Как говорится, хочется пококетничать.
3: Давайте я там предысторию расскажу.
1: Давайте.
3: Сегодня у вас там тема по поводу купальников, плавок.
1: Да-да-да.
3: Это было в молодости.
1: А, нет, Сергей, извините, подождите. У нас для купальников есть специально отведенное время, поэтому раз уж вы к нам дозвонились, давайте разберемся с новостями. Хорошо? А потом обещаем, обязательно дадим вам возможность рассказать, только чуточку позже. Смотрите, давай. Сережа. Значит, первая новость у нас такая. Ученые испекли хлеб из мумии ледяного человека возрастом более 5000 лет. Вот так вот. Хотите, верьте, хотите, проверьте.
2: Вторая новость. Немка пробежала, внимание, 367 марафонов за 367 дней.
1: Понятно? Вот я бы так не смогла. Ну и третья новость. Сергей уже из Франции. В Париже историческую улицу Ру-де-Ла
2: Шоколатьер.
1: Да, официально переименовали в улицу Драника. Здесь тоже по-французски написано.
2: Rue de Dran.
1: Вот, но я, извините, не умею это произносить. В общем, вот такие три новости. Сережа, вам нужно догадаться, какая из трех новостей неправда.
3: Про мумию, наверное.
1: Про мумию, смотрите, я вам расскажу. Значит, исследователи из Италии обнаружили признаки жизни в мумии ледяного человека. Мумию эту зовут Эци. Возраст ее составляет, как я уже сказала, более 5000 лет. Анализ показал, что в мумии обитают древние бактерии и холодолюбивые дрожжи. Тогда ученые решили провести эксперимент. Приготовить закваску на их основе и испечь хлеб. В итоге, Сергей, они получили совершенно нормальное тесто, которое поднялось в течение 24 часов. В основном, как на обычных дрожжах. Вот так.
2: Господи,
1: вот. Да. Вот. У тебя тоже жутко, да? В общем, они говорят, что у нас получилось действительно вкусное тесто и замечательный хлеб. Вот такая новость. Ну, Валентина...
2: Я тоже отвечу. Вот эти 367 марафонов за 367 дней. Пардон.
3: Какая марафона?
2: Что-что?
3: Дистанция марафона.
1: Сейчас Валентина все расскажет.
2: Я сейчас все расскажу. Вот эта немка по имени Джойс Хьюберн стала первой женщиной в мире, которая пробежала вот эти 367 марафонов за 367 дней. С 1 июня 2025 года она пробегает по 42 километра каждый день. По ее собственным подсчетам, она должна преодолеть в общей сложности 21 тысячу километров. И к моменту, когда Хьюбнер доберется до Берлина, она пробежит 495 марафонов, и случится это 8 октября.
1: Вот так вот.
2: Вот есть такие, знаете, опонтанные люди.
1: Верите, что человек вот каждый день пробегает по 42 километра?
3: Вот. Может быть, почему бы нет.
1: Ага, хорошо. Ну а то, что в Париже улицу переименовали в улицу Драника, расскажу почему. В рамках Дней белорусской культуры во Франции переименование улицы сопроводили масштабными фестивалями, кульминацией которого стала дегустация гигантского 100-метрового драника. Ребят, вы можете себе представить, который запекли прямо на Марсовом поле, а запекали их целых 64 повара. И специально для этого события из Минска доставили несколько тонн отборного картофеля. Картофеля сорта «Скарб». Французские сомелье были шокированы, когда узнали, что лучшим дополнением к этому блюду является не выдержанное бордо, а холодное белорусское молоко. Я прям читала вчера эту новость, у меня слюнки потекли, обожаю драник драники.
2: Драник с молоком вкусно.
1: Очень, а поджаристая корочка это. Сережа, какая из трех новостей вам кажется?
3: Первая? Да, про мумию.
1: Хорошо, иду на Вайбер, смотрю, что делается здесь. Так, а здесь... Вы знаете, что раскидала всех в разные стороны.
2: Еще бы, от таких новостей раскидают.
1: Ребятушки милые, одинаковая где-то примерно пропорция, очень много сообщений, двоек, троек, единичек очень много, поэтому сейчас Валентина посчитает до трех, а вам, Сергей, придется сделать выбор.
3: Не надо считать, первое.
1: Первое. Ну тогда дайте аплодисменты. Аплодисменты дайте нам. А как думаете, кому звучат аплодисменты, вам или нам?
3: Не знаю.
1: Ну, это, в общем-то, аплодисменты для нас, потому что про драник я вчера придумала, я их готовила вчера, ребята, и холодным молочком запивала. Видите, как разогнала? Если бы вы сказали новость под номером 3, тогда бы вы сегодня были нашим победителем. Но спасибо, что поиграли. Вы нам принесли такой нужный победный балл. Счет 3-2.
2: Ура!
1: Мы идем.
0: На подъеме. Рокс.
4: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать почти 35 тысяч абитуриентов всех категорий. Испытания будут проходить как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. Гродно живет ожиданием праздника. Сегодня здесь дадут старт одному из самых ярких событий этого лета – Республиканскому фестивалю национальных культур. Редкие артефакты 11 века обнаружили археологи на реке Менке.
0: Погода.
4: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25, в Бресте, Витебске и Могилеве 24-26, в Гумеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Лимонные деревья могут вырастать до 5-7 метров и жить до 30-40 лет. Есть теория, что яблоком раздора в Библии был именно лимон. Правда, по другой теории это был гранат, но мы продолжаем рассказывать интересные факты о лимонах.
0: Все про все.
2: Средневековые врачи полагали, что лимоны способны бороться с чумой.
1: Ого.
2: Также подтверждалось, что лимонный сок является противоядием от змеиных укусов. Впрочем, лимоны реально помогают против цинги, болезни, когда-то буквально косившей моряков. И первым человеком, который догадался о полезных свойствах лимона, был знаменитый Джеймс Кук.
1: Ну вот спасибо ему за это. Догадливый был человек. Правда, не такой удачливый.
2: Аборигены съели Кук. Да. С лимоном.
1: И с кетчупом. Хорошо, идем дальше, друзья. Вот вам бьюти-лайфхак. Лимоны способны быстро укрепить слабые ногти. Для этого кончики пальцев погружают в половинки свежего лимона, представляете себе, принимая такие лимонные ванны на протяжении недели ежедневно. И вот тогда ваши ногти укрепятся.
2: Проверено на себе, помогает.
1: О.
2: Ну, а вскоре мы расскажем, какие краски получают из лимона и можно ли при его помощи сорвать выступление духового оркестра.
1: Да, друзья, если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим рассказ о лимонах.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Белавтомаркет.
3: Продажа авто.
2: Белавтомаркет.
3: Срочный выкуп.
2: Белавтомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробега.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
6: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: А утро на Радио Рокс продолжается, друзья, и прямо сейчас расскажем, какая ситуация складывается на дорогах нашего любимого города.
2: Ну, уже 4 балла, местами затруднения и крупнейшие пробки. Проспект Дзержинского от улицы Сергея Есенина до МКАД придется постоять 5 минут.
1: На Долгобродской от Уральской до Ботанической, на улице Громова от улицы Есенина до Слободской потеряете 4-5 минут. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости столько же придется простоять.
2: Ну и минут 8. Улица Столетова, Академическая улица, улица Сурганова от улицы Бумажкова до улицы Якуба Колоса и проспект Газеты «Звезда», улица Янки Брыля от улицы Любимого до улицы Льва Сапеги.
1: Оставайтесь с нами.
2: Минут.
1: Да, друзья, на Радио Рокс с нами любая дорога короче.
0: На подъеме. Рокс.
1: Ну а сейчас на Роксе наступает минутка улыбок.
3: Хохмачи!
1: Обычно, Валентина, вот в это время Андрей нам объявляет начало какой-то шутки, которую он сам не смог закончить. Вот приносит нам половинку, знаешь, как половинку яблока, мол. Вот. Угу. А вы, пожалуйста, крутитесь как хотите.
2: Не, я вам тоже сегодня дам половинку яблока.
1: Ты дашь нам?
2: Половинку яблока.
1: Ну, давай.
2: И знаете, чем это продиктовано? Ну, уже все, наверное, знают, что я маньячу по интерьерам, как декоратор, поэтому всегда хожу, выбираю, смотрю, там могу подсказать. И есть такие ковры, называются мальдивский песок. Так. Он мягенький такой, рукой проведешь, и у тебя как след, как по песку.
1: А, знаю,
2: вот
1: знаю.
2: Такие. Они, конечно, очень приятные на ощупь.
1: Ну, пылесосить это они... ужас.
2: Нет, они просто смотрятся как-то довольно странно. Кажется, что он помятый какой-то коврик. Так. Но для ощущений вот вполне себе можно брать. И бывают и с большим ворсом, и с маленьким ворсом. И мне вот в голову прилетело.
1: Ну-ка.
2: У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что...
1: Что никак не получалось избавиться от блох. Друзья, а как вы дошутите начало Валентининой шутки? Ждем их на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33. В конце этого часа выйдем в эфир, почитаем ваши самые веселые творения и отыщем среди вас самого крутого пятничного хохмача. У Сергея был ковер
2: с таким густым ворсом, что...
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
8: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Хохмачи.
1: Любовь бывает долгой, а жизнь еще длиннее. Наверное, еще длиннее, чем ковер или ворс.
2: Чем ворс у ковра.
1: Значит, была, да, хохма у нас такая у Сергея. Был ковер с таким густым ворсом, что...
2: Друзья,
1: мы предложили вам завершить вот этот вариант, и мне очень нравится вот такое от Николая. С таким большим ворсом, что его невозможно нормально пропылесосить обычным пылесосом, и пришлось покупать специальный.
2: Ага. Я думаю, что мы вообще в любом месте можем хохотать. Ладно, иди ко мне, будем читать шутки. Я вот тут собрала, смотри, какое великое множество. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что, продолжает Юра, что даже Джигит Гиви со своей густой растительностью на теле бесконечно ему завидовал. А
1: вариант от Людмилы. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что каждое утро начиналось с игры «Найди кота».
2: Кота меня.
1: Ты позовёшь.
2: Боюсь, к тебе я не приду. Серега с нами. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что он так и не обзавелся кроватью, написал нам Сергей. Про Сергея. Видимо, про себя, Серега.
1: Так, еще. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что он использовал его как массажер.
2: Ну, хохотни.
1: С густым, наверное, и твердым ворсом.
2: Валентина, давай дальше. Света пошутила. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что приходилось вызывать МЧС, чтобы найти хомяка, которого выпустили вчера погулять.
1: Петр написал, что до батареи доезжали только уши кота. Петр, спасибо за шутку, но тут не густой ворс. Тут жесткое,
2: и не наждачка.
1: Жесткое покрытие.
2: Сергей, Денис и многие с ними пошутили вот примерно так. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что Сергей всерьез подумывал купить газонокосилку вместо обычного пылесоса.
1: И сразу... видите, специальный пылесос.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да, косюня.
1: Ага, вот еще от Владимира с таким густым ворсом, что жена, просыпаясь на полу, путала его с Михаилом. Владимир, что у вас там происходит?
2: А это сосед Михаил. Так, Борис пошутил, у Сергея был ковер с таким густым ворсом, что никак не получилось. Что бабушка пошла его выбивать и пропала.
1: Утонула в ковре.
2: Слишком нелепая смерть. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что он сдал, что он сделал ему родословную. Рита, где вы берете эти шутки? Так, ну давай, читай.
1: Что стриженные ногти никогда не находились в ковре.
2: Да, тоже хорошо. Это кто? Оля пошутила. И вот Надежда. У Сергея был ковер с таким густым ворсом, что в интернете впервые появился запрос «груминг ковров». Ребята, сегодня аплодируем всем. Брависсимо, молодцы. Встречаемся в следующем часе.
3: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать почти 35 тысяч абитуриентов всех категорий. Испытания пройдут как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. Сегодня поступающие будут сдавать физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведения. Пунктов проведения ЦТ 40 – это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. Все они готовы принимать абитуриентов. Испытания по всей стране начнутся одновременно в 11 часов. Специалисты Белорусского профсоюза работников здравоохранения проверили готовность детских лагерей к летнему сезону. Они оценили охрану труда, санитарно-эпидемиологическое состояние и условия отдыха. Проверялись оборудование, пищеблоки, пляжи и системы безопасности. В Минской области оценивали ремонт корпусов и защиту от инфекции. Подготовка идет по графику. Гродно живет ожиданием праздника. Сегодня здесь дадут старт одному из самых ярких событий этого лета – Республиканскому фестивалю национальных культур. В этом году фестиваль отмечает свое 15-летие, и количество участников достигло рекорда – 42 национальности. Ожидается, что фестиваль соберет не менее 200 тысяч гостей. Кульминация первого дня – шествие участников. Более 800 человек в этнических костюмах пройдут по главной улице Гродно. Во второй день в центре города разместятся национальные подворья с дегустацией блюд. Главной темой фестиваля станут народные праздники. Редкие артефакты 11 века обнаружили археологи на реке Менке. Это фрагменты деревянной обугленной тарелки и кусочки древней берестяной посуды. Это настоящая редчайшая находка для наших земель, отметили в Институте истории Национальной академии наук. Раскопки продолжаются, в том числе в рамках практики студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода, но вместе с этим активные атмосферные фронты принесут дожди, грозы и порывистый ветер. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25, в Бресте, Витебске и Могилеве 24-26, в Гомеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Валентина, хватит двигаться пластично, уже присядь в кресло, ну хватит уже, танцевала,
2: доброе
1: танцевала,
2: утро, друзья.
1: Все микрофоны снесла здесь. Друзья, на часах 9.07, это утреннее шоу «На подъеме», а в студии для вас работают веселые ведущие Валентина Лосовская
2: и Наталья Ладыгина.
1: И сегодня говорим о купальниках, открываем пляжный сезон и спрашиваем вас, вот в чем вы ходите на пляж? Мужчины, кстати, тоже присоединяйтесь. Один из вас уже, кстати, нам сумел дозвониться, Сергей, приветствуем вас уже
2: добрейшее.
1: В прямом эфире. Рассказывайте свою историю.
3: Дело было в молодости, мы студенты, 75-й год, после третьего семестра, студенты подрабатывали в студенческие отряды, были немножко денежки, и, знаете, раньше были в Советском Союзе такие магазины «Березка».
1: Да, конечно.
2: Было дело.
1: Не всем туда вход был.
3: Да, туда было очень довольно-таки трудно попасть, но мы все-таки попали. Несколько человек туда. И ходили, выбирали что-то.
2: Товар какой-то.
3: Да, ну и я своей девочке решил купить купальник.
1: Так.
3: Ну и там было написано, ну, цена, ладно, и сюрприз.
1: Ага.
3: Ну, я думал, что это купальник, название сюрприз.
1: Ага.
3: Я ну, уже купили, понимаю. Купили два купальника, друг тоже купил, приезжаем на море. Угу. Купаемся, а девочки красивые, стройные. Девушки выходят, а купальников такого нет. Остались только лямочки и резиночки.
1: Они растворились?
3: А там, видите, было бы написано сюрпризом. Еще можно было, да, какой-то подвох. А то просто сюрприз.
1: Но я, Сергей, почему-то думаю...
2: Так они растворились или просто краска слезла и осталась ткань, но...
1: Прозрачная.
2: Прозрачная.
3: Они не совсем растворились. Краска сошла, там что-то осталось, но все равно
2: как
3: видно.
2: Пикантно.
1: Ну, Сергей, скажите, разве для вас это был не сюрприз? Заходил.
2: Для вас.
1: Для вас-то это тоже был сюрприз, наверное.
3: Ну, сюрпризом-то не было, потому что мы...
1: А, уже как бы целина была освоена.
3: Да, мы очень были в хороших дружеских...
2: близких отношениях.
1: Давайте называть вещи своими именами.
2: У нас радио для взрослых.
1: Да. Конечно. Сергей, как выкручивались? Вы побежали ей навстречу с полотенцем?
3: Очень обида была большая. Но потом мы в конце концов поженились. Но ей долго пришлось объясняться. Потому что я же не один был, и друг тоже. Ну...
1: Подождите,
3: конечно,
1: а что это вы
2: сколько
1: на нее
2: стоил,
1: обиделись?
2: Сергей,
3: ну,
2: сколько стоил?
3: Ну, потом это было очень весело, потому что потом она сказала, а что мне стесняться своего тела, когда она была, правда, красавица, она и сейчас красивая.
1: Ой, какая прекрасная история. Сергей, хотите передать привет своей жене?
3: Да.
1: Давайте.
3: Да. Я ее очень-очень люблю.
1: Как зовут ее?
3: Таня.
2: Танечка. Как и скажите, Таня, когда ты вышла из моря с этим сюрпризом, я просто обалдел.
1: Ошарашены. Слушайте, теперь вся страна ошарашена вашей историей.
3: Они шли, это было видеть пляж. Там у мужиков очки поднимались, у женщин или рты открывались. Это было.
2: Я думаю, что там не только очки поднимались.
1: Да. Ну что ж, спасибо вам за вашу историю, Сергей. Спасибо большое. Приходите к нам еще.
2: И в продолжение истории Сергея довольно фривольный стишок от Владимира.
1: Ну-ка.
2: У Ульяны нынче горе, унесло купальник в море. Хорошо, что титьки-крошки умещаются в ладошки.
1: Друзья, присоединяйтесь к нашему веселому эфиру.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Привет только что подключившимся.
2: Да, друзья, и совсем скоро мы будем разговаривать про кино. В общем-то, сегодня замечательный фильм я решила вспомнить. Валентина, не знаю, будет ли это для тебя сюрпризом, но надеюсь, что...
1: Слово «сюрприз» уже надо осторожно говорить.
2: Нет, тут все очень прилично, хотя переодевание тоже присутствует.
1: Да вы что?
2: «Гусарская баллада» сегодня у нас на повестке дня. Фильм, вышедший на экраны в 1962 году, один из любимых фильмов Эльдара Рязанова, создание которого было наполнено действительно курьезами, отказами чиновников и настоящим экстримом на съемочной площадке. Несколько интересных фактов вам расскажу, друзья. Ну и, конечно, я подготовила викторину из 5 вопросов. Если хотите сегодня вместе с нами вспомнить об этом чудесном фильме, ну тогда звоните 8017-363-1013, но делайте это минут через 5-6.
0: Дорожная обстановка.
2: А мы уже здесь, на дорогах столицы. Сервис Яндекс.Карты оценивает обстановку всего лишь в 2 балла. Ну, в общем-то, все у нас хорошо.
1: Да, не страшно, но тем не менее. Основные затруднения: проспект Дзержинского, Брестское шоссе от улицы Сергея Есенина до Кирюникова. Сурганова от улицы Платонова до Максима Богдановича.
2: Также можно потерять немножечко времени на улице Шаранговича от Якубовского до Федорова. 6 минут простоите на Карбышева от улицы Седых до Логойского тракта.
1: Точно так же 6 минут можно простоять на улице Сурганова до улицы Куба Колоса и до Платонова.
2: Ну что ж, оставайтесь с нами, друзья, на Радио Рокс. С нами любая дорога короче.
0: Наши песни.

0: царевна моя!
1: Реклама.
2: В Мила поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом Vivienne Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Радио Рокс.

0: про кино.
1: Итак, дорогие наши друзья, сегодня вспоминаем фильм «Гусарская баллада». Звоните 8017-363-1013. Ну а пока дозванивайтесь, вот вам интересная информация. Чиновники Госкино долго не хотели давать разрешение на съемки этой картины, а была она посвящена 150-летию Бородинского сражения. Они считали, что делать легкомысленную комедию в стихах о трагической войне 812 года – это просто кощунство. Но главный скандал разгорелся из-за роли Кутузова, которую сыграл великий комедийный актер Игорь Ильинский, да, знаменитый Огурцов из «Карнавальной ночи». В то время министр культуры Екатерина Фурцева была в такой ярости. Она говорит, ну как можно доверить роль великого полководца советскому комику? Ну, и Рязанов, знаете, пошел на какое ухищрение. Пришлось тайно доснять сцены с Ильинским, когда чиновники были в отъезде. Вот таким образом он смог протолкнуть все-таки вот эту свою мысль снимать именно этого актера. Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Давайте
2: Доброе.
1: Знакомиться. Вас как зовут?
2: Недвига Ивановна.
1: Недвига Ивановна, приветствуем вас. Смотрели этот фильм?
2: Конечно, много раз.
1: Замечательно. А знали ли вы, Недвига Ивановна, что Шурочка могла быть другой? На роль Шурочки Азаровой претендовали десятки знаменитых актрис. И Ильдар Рязанов всерьез рассматривал Алису Фрейндлих.
3: Валентина, но он сказал, да, он сказал, что она слишком женственная, не укладывается.
1: Да.
3: Но на главную роль пробовалась еще и Людмила Гурченко.
1: И Светлана Немоляева, да, надо добавить.
2: Да, читала я где-то об этом.
1: Да, ну, в общем-то, роль получила 21-летняя студентка ГИТИСа Лариса Голубкина. И мне кажется, этот дебют в фильме был прекрасным для нее, началом ее замечательной карьеры. Ну что, давайте же с вами перейдем, Едвига Ивановна, к викторине. 5 вопросов, 10 ответов. Удачи и получите удовольствие. Поехали. Итак, вспоминайте, Едвига Ивановна. Под каким мужским именем главная героиня Шурочка Азарова отправляется на войну с Наполеоном? Корнет Азаров или граф Дракулов из Житомира?
2: Корнет Азаров, конечно.
1: Верно! Правильный ответ. Второй вопрос. Из-за чего изначально вспыхивает конфликт и едва не случается дуэль между поручиком Ржевским и корнетом Азаровым при первой их встрече на фронте? Вспоминайте, корнет назвал Ржевского хвостуном, а тот его мальчишкой, или они спорили о том, чья лошадь красивее?
2: Первый вариант.
1: Верно, первый вариант. Вопрос номер 3. Хорошо, идем. Из-за каких проблем со здоровьем Шурочку отправляют в штаб к фельдмаршалу Кутузову? Она была ранена в руку или она объелась немытой черники на вражеском поле и ей скрутило живот?
2: Ранена в руку.
1: Верно. Хорошо, что в руку, да. Четвертый вопрос. Какую важную вещь Шурочка умудряется спасти и доставить в штаб, сбежав из-под домашнего ареста? Пленного французского генерала со штабными документами или золотой унитаз Наполеона?
2: Первый вариант.
1: Первый вариант. Ну и последний, 5-й вопрос. Что делает поручик Ржевский в финале фильма, когда наконец узнает, что отважный корнет – это его невеста Шурочка? Он просит ее руки и признается в любви? Или он увольняется из армии и уходит работать бухгалтером?
2: Ну, конечно, признается в любви.
1: Ну, естественно.
3: Какая прелесть.
1: Валентина, ты смотрела на меня такими большими глазами. Ты не думала, что будут такие варианты ответов?
3: Даже не предполагала.
1: Ну что, Едвига Ивановна, справились с задачей. Эти аплодисменты звучат для вас. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Можете передать привет.
2: Передать.
1: Конечно, передавайте.
2: Всем радиослушателям Рокса. И хочу пожелать хороших выходных, солнечных, с хорошим настроением.
3: Спасибо, Едвига Ивановна. Это была ваша минута славы.
1: Спасибо.
4: На подъеме. Рок.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Минске сегодня и завтра будут усилены меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий. Столичная милиция переведена в режим повышенной готовности. Новое мультибрендовое торговое пространство «Белорусская деревня» открылось накануне в крупном торговом центре Санкт-Петербурга. Магазин оформлен в стиле настоящего белорусского подворья. Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована в сентябре этого года. В настоящее время проводится третий этап клинических исследований.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25, в Бресте, Витебске и Могилеве 24-26, в Гомеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: музыкантами, и у них, друзья, начнется обильное слюноотделение. И они не смогут просто играть на своих духовых. Неизвестно, проверял ли кто-нибудь эту байку, но теоретически такое вполне возможно. При виде человека, который ест лимон, у нас действительно начинается непроизвольное, что...
1: Ой,
0: правда, слюноотделение.
2: На подъеме.

0: Реклама.
1: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
3: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 3 балла, и местами есть затруднения: улица Червякова, Долгиновский тракт, от Каховской до Пригородной улицы. Время проезда 11 минут.
2: На 8 минут задержитесь на улице Якуба Колоса, Красной, от Белинского до Веры Хорошей. Минутки меньше простоите на улице Козлова, проспекте Машерова, от Золотой Горки до Даумана.
1: И на минутку меньше — Красная улица, Якуба Колоса, от улицы Веры Хорошей до Калинина.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога веселее.
0: Пароль.
2: Так, ну вот прямо сейчас, друзья, я попрошу Валентина тебя снять наушники. Нет, не купальник, в котором пришла ты сегодня и красуешься.
1: Началось. Зачем ты? Я же просила не говорить.
2: Но это же слитный, он смотрится как красиво.
1: Слитный, его слили. Слитный, сплошной, совместный. Интересно,
2: Валентина,
1: как
2: вот
1: вы
2: сейчас
1: называете?
2: У тебя будет возможность поупражняться в синонимах во всяких. Вот, будешь догадываться. Наши слушатели...
1: На мой уход надо вот это было, арию. Куда вы удалились?
2: Валентина, просто сними хорошо. Наушники. И закрой ушки, пожалуйста. Да, друзья, а мы послушаем слово «пароль».
3: Пароль. Фотография.
2: А, я думаю, что это слово... Все, давай, одевайся,
1: ага.
2: Присоединяйся к нам. Да. Друзья, ваши подсказки мы принимаем по телефону 8017-363-1013. Эти подсказки должны быть исключительно именами существительными, никаких имен собственных, числительных. В общем, правила знаете, и кто-то уже, по-моему, нам дозвонился, да? Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
4: Наталья.
2: Вау, Наталья.
1: Очень приятно, Наталья. Ой, загадываю желание, девочки.
2: Да.
1: Хорошо.
4: Снимок.
2: Снимок. Вот сразу я пошла на рентген.
1: Снимок?
2: Ну, конечно.
1: Фотография.
2: Конечно, давайте аплодировать. Я же говорила.
1: 9/12 с наивной подписью на память.
2: Ну, конечно, я тучи разведу руками. Сегодня вспоминаем творчество Ирины Аллегровой. Друзья, ну вот видите, Валентине много времени не надо. Когда развито вот это воображение, тогда сходу догадываешься. Смотри, какие хорошие были подсказки.
1: Так.
2: Память. Ну, фотография на память, да, от Натальи подсказка. Ольга подсказала камера. Карточка от Виталика. Денис сразу же написал рамка.
1: Слушайте,
2: рамка.
1: Вот если,
2: хорошо,
1: бы, если
2: да?
1: бы вот эти слова,
2: не
1: я бы разгоняла бы в другую
2: хорошо,
1: сторону.
2: Хорошо, а
1: и
2: паспорт?
1: Камеру, и рамку.
2: Паспорт. Фотография на паспорт.
1: Паспорт?
2: Да?
1: Нет, я бы шла в сторону документ, проездной
2: ну
1: документ.
2: Ну вот, а Наталья пришла, и на тебе сразу, на тебе
1: спасибо,
2: победу.
1: Спасибо, Наталья, богиня.
2: Друзья,
1: просто.
2: Спасибо всем, кто подсказывал. Двигаемся дальше, все сложилось.
0: Пароль.

0: Реклама. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Радио Рокс.

0: на подъеме.
1: Друзья, наше утреннее шоу «На подъеме» продолжается. Сегодня говорим о купальниках, о плавках, о пляжной одежде. Что любите надевать, как ваш купальник попал к вам в гардероб. Где забыли плавки в прошлом летом? Друзья, вот эти курьезные истории мы с удовольствием послушаем. Кстати, их можно присылать и на наш вайбер, на страничку ВКонтакте. Но прежде чем мы перейдем к нашим комментариям, вот вам парочка интересных фактов.
2: В середине 20 века, например, во многих странах бикини были вообще под запретом. Угу. Полиция нравов, представьте себе, патрулировала пляжи и не просто так патрулировала, чтобы ходить, смотреть, во что одеты. Они ходили с линейкой, представляете?
1: Зачем?
2: Вот этот патруль.
1: Что измеряли?
2: Патруль. Длину купальника и расстояние от пупка до резиночки плавок. Вот это измеряли.
1: А какое
2: то
1: должно...
2: надо было... Пупок должен был быть закрыт.
1: Это что?
2: Да.
1: Ну надо же.
2: Открытый пупок, это уже все. Это да. Перебор. Вот это так. Уже шибко интимно.
1: А я вам вот что расскажу, дорогие друзья. Оказывается, в 17 веке, до 17 века, люди вообще купались обнаженными. Что само по себе, в принципе, нормально, на мой взгляд. И вот лишь с развитием курортов, оказывается, появились купальные машины. Валентина, ты знала о том, что были купальные машины?
2: Да.
1: Это такие специальные фургоны, которые заезжали в воду, чтобы женщина могла переодеться и выйти в море незаметно для окружающих. Представляешь? Вот тебе, пожалуйста, ты хотела в купальнике пройтись, можно было и в фургоне заехать в море и никого, так сказать, не смущать и чувствовать себя
2: это
1: очень
2: такое,
1: комфортно.
2: Кто не представляет, как это, вот шезлонг большой, там внутри может поместиться даже два человека, если присесть, такой диванчик с крышей из ротанга там или из соломы, такой маленький домик. И на колесах это все, как рикши там тянули, вот так вот заезжали в воду,
1: да.
2: Купались.
1: Ну, хорошо. Переходим теперь к нашим комментариям. Наташа нам написала: мы живем на море, и купальники не выдерживают даже год. Ну, моль, солнышко делают свое дело, пишет Наталья. Поехали как-то
2: моль сможешь. Или соль?
1: И моль. А. Почему-то моль написано. Соль, знаю, а
2: мне кажется,
1: может быть,
2: соль.
1: Соль, да.
2: Соль, потому что моль, купальники особо
1: да,
2: не
1: ну Т-9, ты же понимаешь. Хорошо, поехали с мужем на Красное море на 4 дня. С собой мы взяли купальники, очки для плавания, тапки для моря, и сменные майки, шорты и нижнее белье. Все. Все это вместилось в один маленький чемоданчик. А люди по два больших чемодана у каждого на 4 дня. Вот столько смотрели на нас, как будто мы сиротки какие-то. Теперь мы ездим каждый со своим чемоданом, пусть и полупустым. Вот такая история. Вроде бы не про купальники, а вроде бы и про купальники, правда?
2: Ну, есть вот такое. А вот от Ларисы история. Доброе утро. Расскажу историю своего купальника. В 19-м году гостили у подружки в Израиле. Приехали на Мертвое море, остановили в спа-отеле. Расклад такой. Время в бассейне, на море, потом обед, входили в тарифный план. Потом еще время в бассейне, море и домой. У меня был раздельный купальник с белым верхом и красивым, приятно салатовым низом. Красивые! Вышли в бассейн, покупались. Подружка пошутила, что я рискую здоровьем, выйдя в этом купальнике. Типа ревнивые жены предъявят претензии. И что вы думаете? Перед обедом мы переоделись. Хватило же нам ума оставить купальники в раздевалке. Догадываетесь? По возвращении я свой купальник не нашла, его просто сперли. Подруга обращалась в администрацию, спрашивали, где можно, но, конечно, ничего не нашли. Хорошо, у второй подруги было два купальника, и она поделилась, да. А так отдых был испорчен напрочь. В этом году ездили опять, но уже с ночевкой, соответственно, переодевались в номере. До сих пор жалко купальник, я его на тот момент почти не поносила. Это был, наверное, второй раз, как я его надевала.
1: Вот такая обидность.
0: На подъеме. Наши песни.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Минске сегодня и завтра будут усилены меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий. Столичная милиция переведена в режим повышенной готовности. Так, сегодня проход на площадку фестиваля «Настроение лет» организован через КПП после прохождения досмотровых мероприятий. Возможно ограничение дорожного движения с 19 часов по улице Ленина от Интернациональной до Немиги, а также по проспекту Победителя от Немиги до Мельникайте. Завтра во время проведения Viva Rover сотрудники милиции будут обеспечивать безопасность участников велопроезда по маршруту от Дворца спорта по проспекту Победителей до Минск-арены и обратно. Там же будет ограничено движение с 10:30 до 12:30. Новое мультибрендовое торговое пространство «Белорусская деревня» открылось в крупном торговом центре Санкт-Петербурга. Магазин оформлен в стиле настоящего белорусского подворья. На полках сладости, мясные деликатесы, молочная продукция и сыры. Поддерживать интерес к белорусскому магазину собираются регулярным обновлением ассортимента с учетом спроса покупателей, дегустациями и акциями. Для города на Неве подобный магазин стал уже третьим. Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать в сентябре этого года. В настоящее время проводится третий этап клинических исследований. Препарат уже показал очень высокую безопасность и хорошую переносимость. Вакцина уже разрешена к клиническому применению и может открыто находиться на рынке. Для максимального эффекта необходимо пятикратное введение вакцины в осенние месяцы перед началом сезона пыления. Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня товарищеский поединок против команды Сирии. Матч пройдет на национальном футбольном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов. В мировом рейтинге соперник занимает 84-е место. Это на 13 позиций выше, чем дружина Виктора Гончаренко. 9 июня сборная Беларуси помирится силами с командой Буркина-Фасо. Для наставника сборной минские матчи станут первыми домашними играми у руля национальной команды.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода, но вместе с этим активные атмосферные фронты принесут дожди, грозы и порывистый ветер. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25, в Бресте, Витебске и Могилеве 24-26, в Гумеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Дорогие друзья, заведенная мной традиция в легких буднях передавать приветы тем, кто за рулем живет и на подъеме.
2: Это
1: еще
2: здорово.
1: Раз расскажу, как возникла вообще эта история, когда передавали приветы. Один из слушателей позвонил и говорит: а почему мне не передали? Я вот за рулем, а мне не передали. И мы решили персонально прям вот передавать приветы тем, кто за рулем. Общие приветы всем слушателям, кто на волне Радио Рокс, и прям персональные тем, кто за рулем. Особенно утром тем, кто за рулем.
2: Конечно.
1: Друзья, товарищи, ну, конечно, на работу, на автомобиле. У кого-то автомобиль – это вся его жизнь, это работа. Кто-то вообще в дальней дороге за рулем. Работа непростая. И мы очень рады, что Радио Рокс скрашивает вашу дорогу, какие-то трудные моменты, дарит вам настроение. И действительно, вместе с нашим радио вы на подъеме. Нам очень-очень приятно. И мы вам передаем действительно персональный привет. Потому
2: здорово.
1: Что это привет такой вот особенный.
2: Это правда. Ну что, друзья, ни гвоздя, ни жезла, а наша тема сегодня про купальники продолжает свое существование вот здесь и на Вайбере, уже теперь в прямом эфире. Галина пишет: по сегодняшней теме хочу сказать, что курьезных ситуаций с купальниками как-то не случалось, но покупала открытые модели обычно, поэтому всегда контролировала, особенно в море, чтобы все запчасти были на месте. Галина, это вы в шторм не попадали? Вы знаете что? Бывало такое, что заходишь весь одетый, а выходишь, так добежать бы.
1: Это точно. И Света поделилась. Доброе утро, девчонки. У меня есть рассказ про купальник. Поехали как-то с подругами в Дзержинск в бассейн. Подъезжаем к Дзержинску, и я понимаю, что я забыла купальник. И пришлось пойти в ближайший магазин «Бильярд». Вот не очень понимаю, почему «Бильярд». Может, Т9, но тем не менее, магазин «Бильярд», ну, в бильярдной точно купальников нет.
2: Ничего не нашли. Зеленые все?
1: Да? Ничего не нашли, зашли в гуманитарку. Я нашла какую-то майку и отдельно трусы. Так. Вот так вот и пошла купаться.
2: Ну,
1: и заплатила,
2: нормально.
1: Наверное, 35 рублей. Оно у меня где-то до сих пор лежит, по крайней мере, больше не понадобилось.
2: Ну, здорово.
1: Ну, хорошо, ну, в трусах ну, и в майке
2: конечно.
1: Тоже хорошо.
2: Да. Ну. Так, Ольга нам написала: девчонки, помню мамин импортный цельный купальник, да, цельный, еще так говорили, из ГДР. Это ж было целое сокровище, его берегли, как вечернее платье. В нем не плавали, девочки, в нем красиво лежали на покрывале под Ригой и фотографировались на фотоаппарат «Зенит». Все, вы что, это ж выходной был, выходная вещь. Ну, действительно, берегли.
1: Некоторые
2: правда?
1: Купальники, они реально были такие. А может быть, кто-то вспомнит, ну, поколение постарше, были такие купальники, они полностью резиночкой мелкой прошиты были. Эта резиночка называется еще венгерка.
2: Так.
1: Они малюсенькие-малюсенькие, но растянуться они могли просто
2: на какой угодно,
1: на какой угодно размер. А вид у них вообще не больше купальной шапочки.
2: А я вот тебе, знаешь, вот ты сказала маленький. Про шапочки, а я вспомнила из нашего детства историю. Ну вот мама наша была награждена природой вот таким красивым бюстом, и когда мама была на работе, мы с братом играли в мотоциклистов.
1: И вот мамин
2: верх от купальника служил шлемом, знаешь, вот
1: тебе.
2: На голову одну чашечку надела, вторую снизу на подбородок пристегнула, вокруг шеи обмотала и еду, знаешь, ветер в лицо. В общем, это было так весело. Хотелось спеть песню «Нас не догонишь», но в то время я пока не знала этой песни.
0: Рокс на подъеме.
3: Небо крыльям, море кораблям.
0: Наши песни.
3: От

0: на подъеме.
1: Итак, дорогие наши слушатели, наше шоу «На подъеме» продолжается. И прямо по курсу у нас одна из любимых игрушек – шлягер-шоу. Валентина, помнишь ли ты, что мы делаем в шлягер-шоу?
2: Нет,
1: не помню. Я тебе напомню. Смотри, у нас есть фрагмент какой-то очень известной песни, которая крутится на нашей волне.
2: Вспомнила. Так. И одно слово нужно угадать.
1: Нет, Валентина, ты не вспомнила, но как уверенно говорила. Я поверила тебе. Смотри, в этот момент, когда мы выбираем вот этот фрагмент музыкальный, к нам стучится искусственный интеллект. Говорит, здравствуйте.
2: А, теперь вспомнила.
1: Так, ну-ка, да. И что было дальше?
2: И искусственный интеллект чего-то поет, и мы должны угадать, что это была за песня.
1: Нет, он не чего-то поет. Валентина, он прикасается к этой песне.
2: Ну, в смысле, эту песню он поет.
1: И изменяет ее до неузнаваемости, знаешь.
2: Искусственно.
1: Искусственно.
2: Короче, мы слушаем синтетическую песню и должны понять, какой оригинал.
1: Разжевала, в рот положила. Кто не понял? Можем повторить, но не будем. И сегодня мы настоятельно рекомендуем прийти к нам в гости. Кого будем просить? Того человека, который ни разу не звонил. Желательно мужчину, желательно брюнета или блондина.
2: Ты думаешь, брюнета?
1: Ты кого хочешь пригласить
2: какой
1: к нам в гости?
2: Какой вопрос с утра, представляете, дорогие радиослушатели?
1: Что ж ты все про утро-то, да?
2: Просто ты спрашиваешь, кого ты хочешь? Вот как я могу
1: ответить? Я хотела, чтобы нашу женскую компанию сегодня, кроме нашего звукорежиссера Павла, который уже с примочкой на голове лежит, потому что мы ему не даем покоя.
2: Ну, безусловно, мне хочется, чтобы позвонил мужчина. Мужчина, позвоните.
1: Да, хорошо. Вот такой посыл во Вселенную. Сейчас посмотрим. Вот, кстати, знаки от Вселенной сейчас получим. Вот слышит нас Вселенная или нет? Вот если сейчас мужчина позвонить, значит, слышит. А если женщина, а мы тоже будем рады.
2: Хорошо, да? Вселенная, дай нам знак. 363-1013, код Минска 017.
1: Все, мы вас ждем.
0: Дорожная обстановка.
1: Только сидели в студии, уже тут как тут. Каски надели, палочки в руки взяли. И, пожалуйста, рассказываем о дорожной ситуации.
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки у нас на данный момент оцениваются всего лишь в 2 балла. Дороги почти свободны, но, тем не менее, есть затруднения. Улица Червякова, Долгиновский тракт, от Каховской до пригородной улицы. Время проезда 11 минут.
1: На 8 минут можно застрять на Якуба Колоса, Красной от Белинского до Верых Оружий, на 7 минут на улице Козлова, Машерова от Золотой Горки до Даумана. 6 минут проведете на Красной улице Якуба Колоса от Верых Оружий до улицы Калинина. И у вас есть всего лишь 4 минуты, чтобы подправить макияж на улице Шаранговича, Максима Горецкого до Академика Федорова. Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами весело.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеинов, витаминов и минералов. Кэтфит сплошное.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
6: «Светофор». Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Итак, друзья, приглашаем вас к нам в гости 8017-363-1013. Приходите. Помимо того, что вам придется разгадать песню, вы еще и за это можете подарочек получить. Доброе утро.
2: Алло, алло.
3: Алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Давайте знакомиться.
3: Меня Наташа зовут.
1: Очень приятно, Валентина, Наташа. Второе желание можешь загадать. Наташенька, сегодня, если вы отгадаете песню, то есть назовете исполнителя и название самой песни, то тогда вручим вам подарок. Это набор косметики от доктора Дина. Адрес сайта dinacare.by. Продукция доктор Дина обеспечивает высочайшее качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. Доктор Дина, свобода движения. Ну что ж, Наташ, готовы отгадать песню?
3: Ну, попробуем, да.
1: Ну, давайте.

0: Так. Что скажете?
1: Ничего не скажу.
0: Да ладно! Ну, что вы? Когда я на почте служил ямщиком. Вот это первое... Ну, не на то, ямщик, не гонила, шиди. Это не эта песня, другая.
2: Это совсем другая песня.
1: Может, Иван Кучин?
0: Не, вообще тут не Кучин.
2: Даже близко.
1: Не знаю.
0: Ага. Слушайте, не я знаю. Вам подскажу. Вообще это поет не один человек, а целый коллектив. Вот какой вы знаете коллектив, названный именем английской писательницы?
2: Ну, завернула подсказочку.
1: Не знаю.
2: Английскую писательницу какую-нибудь знаете известную?
1: Девочки, вообще ничего на ум не приходит.
2: Она еще говорила, когда моешь посуду, прям хочется кого-нибудь убить.
0: Она много детективных историй написала.
2: Она вот прям так и сказала.
0: Более 60, представляете?
1: Нет, девочки, давайте я уступлю.
0: Слушайте, хорошо. А вот если бы вы были мамой двух девчонок, и вы бы звали их домой, вот вы ходите на балкон и такая кричите: «Кристина! Агата! Идите кушать!»
1: Ну, Агата, Кристина.
0: Ну, наконец-то. Так, хорошо, с этим разобрались.
1: Группа Агата.
0: Так. Хорошо. Так, теперь нам надо с вами разгадать название песни. Что же тут подсказать? Скажите, вы за грибами в лес ходите, собираете грибы?
1: Да, бывает.
0: А вот бывает. если бы вы хотели собрать большое количество грибов, и у вас бы был при этом, возможно, самолет, куда бы вы полетели в грибное место, где их так много, что там не ступала нога человека?
2: Ну, я бы так, раз уж ты сказала про самолет, то я бы сказала, что под крылом самолета о чем-то поет.
0: Зеленое море чего?
1: Тайги, в тайгу полетели.
0: Так, в тайгу, в какую? И вы выходите на поляну, а там грибы стоят метровые, вы говорите, ну прям как? Где? Аленушка, Иванушка.
2: Это где?
1: Как рощик какой-то грибной.
2: Роща моей поет соловей.
0: Ага. Так, ну что же еще подсказать? А что вам бабушка на ночь рассказывала в детстве?
1: Ну, сказку.
0: Так, и какая бывает тайга?
1: Сказочная.
0: Ну, наконец-то. Да.
2: Ой, девчонки, дали жару.
1: Ой, девчонки, дали бы жару. Действительно, песня сложная.
0: Наташа, я точно знаю, что лично меня прямо сейчас забросают какими-нибудь незрелыми помидорами за то, что мы так сильно вам подсказывали.
2: Но зато вы теперь знаете, и песню знаете, и группу знаете.
0: И, может быть, даже вечерком какую-нибудь книженцию этой замечательной писательницы прочтете. Наташенька, оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в Борисове. Дополнительно установлены 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Беларусь и Россия прорабатывают возможность ввести механизмы льготного кредитования для производителей продукции, которая получила статус товар союзного государства. В Беларуси заработал онлайн-сервис для тех, кто уже пересел на электрокар или только подумывает это сделать. Если возникли вопросы по зарядкам, эксплуатации машины или другим нюансам, теперь не придется искать нужный контакт по всему интернету. Для этого появилось специальное одно окно.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25. В Бресте, Витебске и Могилеве 24-26. В Гомеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Наши песни.

0: друзьями.
1: Чай с лимоном – совсем недавнее изобретение. Еще в 17 веке на нашей территории не было лимонов. Точнее, были, но только соленые. Их выписывали из Голландии очень задорого и только в таком виде, потому что привезти свежие лимоны при тогдашнем неторопливом транспорте было просто невозможно. Сегодня интересные факты о лимонах.
2: Все.

0: реально помогают против цинги, болезни, которая когда-то буквально косила моряков, и первым человеком, который догадался о полезных свойствах лимона, был знаменитый Джеймс Кук.
1: Вот вам, пожалуйста, еще один добрый совет. Лимоны способны укрепить слабые ногти. Для этого кончики пальцев погружают в половинки свежего лимона, принимая такие лимонные ванны на протяжении недели ежедневно.
0: Ну и не только ногти, но и локти. Делите лимон на половинку, и вот этими половинками просто протираете свои локоточки, и они всегда беленькие и мяконькие.
1: А я обычно язык прикладываю.
0: Что вы говорите?
1: Да.
0: Ну, еще интересный факт. В прошлом лимонный сок использовался при изготовлении красок для тканей. Все мы знаем, что лимон осветляет, а тут все наоборот. Сок лимона выпаривали, чтобы получить очень густую жидкость. И самое интересное, что вот эта жидкость была практически черного цвета.
1: Ну, а еще вот, пожалуйста, интересный факт. Считается, что с помощью лимона можно сорвать выступление духового оркестра. Прям и смех, и грех, честное слово. Нужно просто есть лимон перед музыкантами. У них начинается обильное слюноотделение, они не смогут играть на духовых. Неизвестно, проверял ли кто-нибудь эту байку, но теоретически такое вполне возможно, потому что при виде человека, который ест лимон, у нас действительно начинается непроизвольное слюноотделение.
0: Пока рассказали, уже началось. Ну, да. Вот такой он. Знакомый нам лимон. И от цинги спасет, и ногти укрепит, и даже оркестр может обезоружить.
1: Да, так что, друзья, если жизнь подкидывает вам лимоны, не хмурьтесь, а просто делайте из них какой-нибудь бодрящий чай. И пусть этот день будет исключительно сочным для вас и ваших близких. На подъеме.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
3: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что утро сегодняшнее будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений.
0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы.
2: Тельцы, день может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы.
1: Дорогие близнецы, а вот вы не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение. Признайте его и дайте себе время успокоиться. В конце концов, хороший магний никто не отменял.
2: Раки, помните, что отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно. Ну и сегодня это нормально, не
1: вот
2: переживайте.
1: Вот. Здорово. Дорогие львы, утро – хороший момент для завершения текущих задач. Дерзайте вперед, чтобы все успеть.
2: Милые девы, проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью вас захватить.
1: Дорогие весы, будьте осторожны. День может начаться с выяснения отношений, но вот вечер. Вечер предложит иной взгляд на ситуацию.
2: Информация для скорпионов. Утром деловые разговоры лучше свести к минимуму.
1: Стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума.
2: Если не буду на 50%.
1: Не-не-не, нам надо хотя бы на 75%.
2: Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит вам надежную точку опоры в неторопливом начале дня.
1: Дорогие водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате. Ну вот про утро ничего не сказано, просто оставайтесь с нами на Радио Рокс.
2: Рыбы, внимание, совещания вряд ли будут сегодня продуктивными. Лучше посвятить время подведению итога.
1: Прямо с утра, скажите, я уже подвожу итог. Все, всем спасибо.
2: Все свободны.
1: Да. Ну и пусть этот день принесет радость, успех и, конечно, хорошее настроение. Всем без исключения знаком зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

своею я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: Тик-так. Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к концу наш утренний эфир. Сегодня в течение последних 4 часов говорили о пляжной одежде, о пляжных купальниках, о плавках, что вы предпочитаете, какие-то курьезные истории вспоминали. Ну вот, последняя порция ваших посланий, сегодня их великое множество, уж извините, слушайте, если кого-то не прочитали.
2: Да, ну мы как будто бы в самом деле побывали на пляже, во всяком случае всем искренне желаем отдохнуть на пляже в хороших купальных костюмах. И ваши сообщения просто прелесть. Юлия делится: взяли собаку на пляж. Я пошла плавать, а мой ретривер решил, что я тону. Он прыгнул за мной, схватив зубами за завязку лифа и гордо потащил к берегу. Пляж аплодировал стоя, а я прикрывалась как могла.
1: Боже, это какой-то короткий рассказ у вас получился. Сочинение «Как я провел лето» и что в этом лете не очень сложилось хорошо. Спасибо огромное ретриверу. Как правильно сказать?
2: Ретриверу.
1: Да что же у меня сегодня?
2: Антон еще поделился. Жена купила мне дорогущие брендовые плавки, а в первый день на отдыхе я сел на свежую жвачку на лавочке, и плавки были испорчены. Так жена со мной не разговаривала до конца отпуска.
1: Вот, ну, конечно, ей обидно. Слушайте, надо было плавки положить в морозилку. Жвачка бы же замерзла, вы бы ее потом поломали, и все. И жена вновь
2: на пляже не было морозилки, Наташа.
1: А как так? На пляж без холодного пива. Я, например, на пляж всегда со своей морозилкой хожу.
2: А мне нравится от Анны сообщение. А я обожаю в купальнике плавки с высокой талией в стиле ретро. Они подтягивают все, что нужно после зимы, и выглядят невероятно элегантно, как в старом кино. Анна, разделяю, мне тоже нравится такой низ купальника, но... У меня вот дилемма такая.
1: Какая?
2: Вот эту вот красоту красивую, утягивающую. Или загореть прям вот максимально, чтобы везде загорело.
1: Знаешь,
2: а в таком же не загоришь,
1: Валентина,
2: подворачивать приходится.
1: Ты красоту красивую надеваешь, идешь, дефилируешь к водоему, ложишься в кустах и снимаешь с себя все это, и загораешь. Смотри.
2: Ну, разве что не вижу
1: хочешь
2: смысла надевать сходить тогда уже.
1: Ну, тогда я боюсь за твое здоровье и за здоровье окружающих. Алина нам написала. Ребята, девчонки, спасибо за эту чудесную тему. Вспомнила свою историю. Как-то в прошлом году купила супермодный купальник со множеством всяких веревочек и переплетений на животе и спине. Ну, это так красиво смотрелось. Вот как ты говоришь, ну, красиво же, да? Уснула на пляже. Похожа была на колбасу в сетке. Загар лег ровными квадратиками. В общем, вот так вот и ходила, и даже фотки есть. Ну, Алин, можно было фоточки прислать к нам на страничку нашу ВКонтакте.
2: Да, мы бы все посмотрели и комментарии оставили.
1: Да. Ну что, друзья, наше утреннее шоу подходит к концу, и, ну, это не повод грустить, ведь впереди действительно потрясающие выходные. 5 июня, лето только начинается, и все интересное еще впереди.
2: Ты говоришь, не повод грустить в тему, и сразу вспоминается шутка. Если вы выставили фото в купальнике и переживаете, что нет комментариев, поверьте, комментарии есть.
1: Друзья, пусть ваши купальники сидят идеально, вода будет теплая, загар ложится ровно, без клеточек. В общем, отдыхайте, набирайте сил, кайфуйте. Ну, а мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме», я, Наташа Ладыгина.
2: И я, Валентина Лосовская.
1: Прощаемся с вами. Я до понедельника, а Валентина, ты еще и услышится с вами сегодня.
2: Ребята, сегодня целый день мы будем с вами вместе. Как минимум в народно-поздравительную программу я вас приглашаю в дневной выпуск.
1: Да, друзья, оставайтесь на волне хорошего настроения на радио «Рокс» и отличных вам выходных. Все, счастливо!
0: На подъеме!

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в Борисове. Дополнительно установлены 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Напомню, по данным следствия, 2 и 3 июня в инфекционное отделение Борисовской больницы поступили 30 детей, воспитанники различных учреждений образования города с идентичными жалобами и симптомами. Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждения образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. Реализация продукции, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны. Беларусь и Россия прорабатывают возможность ввести механизмы льготного кредитования для производителей продукции, которая получила статус товар союзного государства. Также рассматривается возможность запуска специальных инструментов рефинансирования со стороны Центробанка, которые бы через банковскую систему интегрировали эти проекты как объект кредитования. Статус товар союзного государства присвоит тем товарам, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Сейчас это касается микроэлектроники и машиностроения, но список планируют расширить. Движение транспорта на улице Ульяновской в Минске ограничат ближайшей ночью. Там пройдут работы по замене асфальтобетонного покрытия, сообщает агентство «Минск Новости». Так, с 11 вечера сегодняшнего дня до 5:30 утра завтра закроют участок от Свердлова до Бобруйской. А с часа ночи до 5:30 утра от Бобруйской до Свердлова. ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. В Беларуси заработал онлайн-сервис для тех, кто уже пересел на электрокар или только подумывает это сделать. Если возникли вопросы по зарядке, эксплуатации машины или другим нюансам, теперь не придется искать нужный контакт по всему интернету. Для этого появилось специальное одно окно. Для подачи обращения потребуется указать контактные данные, модель электрокара и его ВИН-номер. При необходимости можно прикрепить фотографии или видеоматериалы, которые помогут подтвердить наличие проблемы. Ответы на большинство обращений будут даваться в течение нескольких дней.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода, но вместе с этим активные атмосферные фронты принесут дожди, грозы и порывистый ветер. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25, в Бресте, Витебске и Могилеве 24-26, в Гомеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Дорогие друзья, всем большой привет! С вами Юлия Кадушкевич, и я объявляю хороший денек открытым. Сегодня 5 июня, желаю всем легкого летнего настроения. И, кстати, друзья, надеюсь, вы уже завели дневник лета, чтобы отмечать в нем самые яркие летние приключения. Если нет, то срочно заводите. Лето только начинается, потом зимой будете перечитывать и заново переживать неповторимые моменты счастья. Ведь лето – это маленькая жизнь, правда же? А еще сегодня и день полевых цветов. Очень кстати, правда? Васильки, ромашки, колокольчики, люпин, пижма и многие-многие другие. С праздником, друзья! Пусть этот день напомнит вам о далеких прогулках босиком по траве, о запахе мяты и земляники. Отложите на часок дела, выйдите на лужок, посмотрите, как танцуют цветы под ветром. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, друзья, живой и естественной, как этот пестрый летний луг. Услышимся совсем скоро и поговорим о важных датах и праздниках сегодняшнего дня. А прямо сейчас для вас ваша любимая музыка.

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом Vivienne Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич и «Хороший денек». Чем же этот день запомнился в истории?
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня отмечают профессиональный праздник экологов, Всемирный день охраны окружающей среды, День солнечных зайчиков, День резиновых уточек в ванной, День кетчупа и День полевых цветов, как я уже и говорила. Кто же из знаменитостей родился в этот день? Юрий Пен, выдающийся витебский живописец, основатель первой на территории Беларуси общедоступной художественной школы, в которой начинали множество художников. Самый известный – Марк Шагал. Также в этот день родилась Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино, сыгравшая роль Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Елена Воробей, актриса эстрады, кино и телевидения, пародистка, снимавшаяся в программе «Аншлаг» и многих других популярных телевизионных проектов. Валдис Пельш, музыкант, шоумен, телеведущий, режиссер и продюсер, ведущий телепередачу «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». А по народному календарю, дорогие друзья, сегодня ливон-огуречник или ливон-коноплянник. Обилие оводов сулит богатый урожай огурцов, а пышное цветение боярышника предупреждает о суровой зиме. О теплой и солнечной погоде говорят активно летающие и жужжащие жуки, а также большое скопление муравьев у муравейника. Сильный запах травы по утрам и духота при восходе солнца, предвестники дождя и ненастья.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич и выходные на носу. И я решила рассказать вам про три маринада для незабываемо вкусного шашлыка.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Как же приготовить тот самый вкусный шашлык? Итак, друзья, классический маринад для шашлыка из мяса и птицы. Луковицу нарезать большими кольцами, понятно. Вин и уксус развести водой в стакане, можно посмотреть консистенцию одного и второго, сколько и с чем смешивать в интернете. Мясо посыпать солью, перцем, добавить лук и размять, сильно выдавливая жидкость. Влить уксусный раствор к остальным ингредиентам, накрыть, поставить настаиваться на 1 или 3 часа. Второй рецепт, этот я делаю часто, очень вкусно получается. С кефиром и горчицей для нежного шашлыка на мангале. Горчицу выдавить в миску, добавить соевый соус, любимые специи и соль. Хорошо перемешать до однородности, влить смесь в кефир, мясо погрузить в полученную жидкость и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 3-4 часа. Идем дальше. Идеальный шашлык в азиатском стиле. В маринаде должны сочетаться сладкие, кислые, соленые и острые компоненты, которые помогут придать мясу тот самый азиатский вкус. Используйте соевый соус, чеснок, имбирь, мед, лимон, кунжутное масло и специи. Обязательно добавьте ананас или киви. Эти фрукты отлично размягчают мясо меньше, чем за час. Также можно добавить пиво. Мясо станет нежнее и приобретет новые нотки. Вкусных вам летних выходных, дорогие друзья!
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В Ома с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров, 89,99. Складная лавка 180 сантиметров, 89,99. Если за товарами для отдыха, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
1: А можно только чудо, Рекс?
0: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
2: Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
3: Радио «Рокс».

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: ее глаза два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры, только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Друзья, музыкальный час на Роксе подошел к концу, а эфир продолжается. Сегодня 5 июня, день полевых цветов. Пусть в вашей душе этот праздник оставит легкий цветочный аромат и пестрый красочный штрих. А мы как раз близимся к полудню, время для вкусного перерыва и легких мыслей. Помните, счастье часто прячется в простых вещах, друзья. А их вокруг такое многообразие, что просто глаза разбегаются. От скромной ромашки у крыльца до огромного пшеничного поля, уходящего за горизонт. От чашки любимого чая до торта «Наполеон». Нежного и безумно вкусного. Ой, как захотелось тортика. А мы, друзья, двигаемся дальше в ритме ваших любимых песен.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Некоторые автомобили можно будет ввозить в Беларусь без утилизбора. Соответствующий указ подписал президент. Он касается новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых машин экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Освобождение от выплаты для них будет действовать на протяжении всего года. Это должно создать дополнительные возможности для обновления автопарков отечественных перевозчиков, чтобы их техника была конкурентоспособна на международном рынке. Специалисты Белорусского профсоюза работников здравоохранения проверили готовность детских лагерей к летнему сезону. Они оценили охрану труда, санитарно-эпидемиологическое состояние и условия отдыха. Проверялись оборудование, пищеблоки, пляжи и системы безопасности. В Минской области оценивали ремонт корпусов и защиту от инфекции. Подготовка идет по графику. Гродно живет ожиданием праздника. Сегодня здесь дадут старт одному из самых ярких событий этого лета – Республиканскому фестивалю национальных культур. В этом году фестиваль отмечает свое 15-летие, и количество участников достигло рекорда – 42 национальности. Ожидается, что фестиваль соберет не менее 200 тысяч гостей. Кульминацией первого дня – шествие участников. Более 800 человек в этнических костюмах пройдут по главной улице Гродно. Во второй день в центре города разместятся национальные подворья с дегустацией блюд. Главной темой фестиваля станут народные праздники. Редкие артефакты 11 века обнаружили археологи на реке Менке. Это фрагменты деревянной обугленной тарелки и кусочки древней берестяной посуды. Это настоящая редчайшая находка для наших земель, отметили в Институте истории Национальной академии наук. Раскопки продолжаются, в том числе в рамках практики студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26. В Гродно 23-25. В Бресте, Витебске и Могилеве 24-26. В Гомеле до 27 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Полдень, друзья, пятница. С вами Юлия Кадушкевич, хороший денек, и мы все на Роксе. А вокруг нас, дорогие друзья, лето. А лето пахнет дымом от мангала, малиной, морем, проливным дождем, спелой черешней, кремом для загара, отпуском, которого мы так долго ждем. Для вас, друзья, интересный летний факт. У муравьев тоже есть отпуск, перерывы и отдых. Ученые заметили, что в самые жаркие летние дни муравьи снижают свою активность и буквально уходят в расслабленное состояние. Они меньше работают, больше отдыхают и общаются друг с другом, почти как мы в отпуске, правда? Так что, друзья, дышите летом, питайтесь летом, живите летом. Впереди у нас с вами еще целый час приятного общения и, конечно, много вашей любимой музыки.
3: Длинные гудки, а ответа нет.

0: разгоняя две планеты в бесконечность.
1: Реклама.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
1: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: На Озон «Ораспродажа». Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед «Комволь» за 29%. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Радио «Рокс». Наши песни.
7: Море бурное, я стою на берегу. Небо хмурое, а я люблю, люблю. У меня красивый сад, красивый дом. Только это все придет потом.

идет потом. Там хотелось красоты вновь и вновь. И рвал я розы, руки изрезал в кровь.

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. Для вас удивительные факты о нашем огромном прекрасном мире.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Радуга чаще всего бывает именно летом. Летние ливни носят кратковременный и локальный характер. Солнце выходит из-за тучи мгновенно, а это идеальные условия для появления радуги. Солнце у вас уже за спиной, а дождь уходит вперед. И в небе появляется великолепная разноцветная подкова, ну или сказочный мост, то есть радуга. Абсолютный рекорд летней жары плюс 57,8 градусов Цельсия был зафиксирован не в Сахаре, нет, а в Калифорнии. Ну а летом в Антарктиде тает примерно 0,03% льда. Кажется, мелочь, но это почти столько же, сколько воды во всех великих американских озерах вместе взятых. И каждый год из-за глобального потепления эта цифра растет. Друзья, почему же после дождя летом пахнет особенно вкусно? У этого запаха даже есть название – петрикор. Он возникает, когда капли дождя попадают на сухую землю и вырабатывают в воздухе микроскопические пузырьки с маслами, которые выделяют растения и бактерии. Мозг человека настолько любит этот запах, что мы чувствуем его даже в ничтожных концентрациях. Примерно одну молекулу на миллиард.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Друзья, вы знали, что и у муравьев летом есть свой кондиционер?
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Когда становится слишком жарко, рабочие муравьи приносят в муравейник капельки воды, раскладывают их по стенкам, испаряясь, вода охлаждает жилище и приносит легкую прохладу. Маленькие строители заботятся о комфорте всей семьи. Но разве это не летнее чудо, друзья? А светлячки не просто светятся, они флиртуют. Каждый вид светлячков мигает по-своему, прям как азбука Морзе. Самцы летают и посылают любовные сигналы, а самки с земли отвечают им своими крошечными фонариками. Так что июньские вечера – это просто настоящая дискотека в мире насекомых. А вот интересное наблюдение. Самые счастливые воспоминания у взрослых о детстве – летние друзья. Психологи провели опрос, и 78% людей называют самым ярким воспоминанием детства именно летний эпизод. Каникулы, море, походы в лес, дача, деревня, бабушкин сад, ну и, конечно, первый велосипед. Да, все мы уже взрослые, но я напомню, наступает долгая летняя пора. Не упустите ни одной возможности, друзья, провести ее незабываемо. То, что мы сделаем этим летом, через 20 лет станет драгоценным воспоминанием. Так давайте же делать большие добрые глупости.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: дорогую подругу Людмилу Леонидовну Пахомову. Зовут меня Людмила. Проживает она в городском поселке Старобин. Я хочу пожелать ей огромного здоровья, которое не подведет, и удачи, которая всегда будет подмигивать. Будь счастлива. К поздравлениям присоединяются муж Сергей, сын Павел, мамочка и сестры, а также коллектив Солигорского горно-химического колледжа. Спасибо, что ты есть, мы тебя любим. Мамочке от меня передайте поздравления в день рождения Людмилы Леонидовны. Любимая программа сегодня в день рождения у Карпенко и Елены Викторовны. С днем рождения тебя, милая моя подружка. Желаю тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, всех земных благ. С наилучшими пожеланиями, Людмила Гончарова и вся моя семья. Дорогие ведущие любимого радио «Рокс», очень прошу сегодня, 5 июня, поздравить громко и на всю страну замечательного человека Виктора Альбертовича Лукойца с днем рождения. Сегодня ему исполняется 63 года. Дорогой наш сват, мы благодарны нашим детям, которые породнили нас с вами. Ведь вы прекрасный, душевный, позитивный, надежный человек. В настоящий момент Виктор Альбертович со своей второй половинкой Галиной Егоровной находится у себя на даче в Латвии Шкловского района. В день рождения примите самые искренние пожелания благополучия и счастья, уютного дома и семейного тепла, приятного и незабываемого отдыха. Пускай здоровье позволяет позабыть о лекарствах, о настроении будет отличным. С любовью, ваши сваты Лариса Ивановна и Виктор Васильевич, Денис, Арсений, ваш сын, наш любимый зять, Илья, невестка Мария, внук Михаил, внучка Ангелинка. Уважаемый Рокс, сегодня мы все собираемся по поводу юбилея нашего сына Пойда Владимировича, Владимира Александровича. Мы поздравляем его с 50-летием и желаем крепкого богатырского здоровья, неиссякаемой энергии и душевного спокойствия. Пусть каждый день приносит радость. Дом будет полной чашей, а все поставленные цели легко достигаются. Ты наша опора и гордость. Мы бесконечно любим тебя. Родители, жена Татьяна, дочери Олеся и Тося, семья Пирожник. Ну что ж, дорогие друзья, принимайте музыкальный подарок от Радио Рокс.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Аксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого.

0: наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс». Был бы повод. Программа для ваших праздников.
2: Привет, Рокс! Поздравляю своего папочку, дедушку и тестя Руслана Барановского. Он водитель-дальнобойщик, редко бывает дома, но мы всегда его ждем. Папочка, с днем рождения! Удачи тебе на дороге! Руслан, с днем рождения! Спасибо, что вы вместе с нашим радио. Поздравляем папулю Андрея Белявского с юбилеем. Желаем тебе прожить много долгих и благополучных лет. А еще пожелаем, чтобы твое здоровье тебя никогда не подводило и придавало тебе жизнерадостности и сил, чтобы тебя любили и уважали близкие люди. Целуем, обнимаем от Жени, Машули и Мишутки Ковалевых. Дорогой Радио Рокс, сегодня у нашего мужа и папы Панарата Александра Петровича день рождения. Мы желаем ему крепкого здоровья, счастья, сил и энергии. Быть всегда на позитиве. Будем очень благодарны, если вы поставите для него хорошую песню. С уважением, жена, сын, дочь и зять. А проживает наш именинник в деревне Добровичи Вилейского района. Спасибо, Радио Рокс. Спасибо вам, дорогие друзья, и поздравления Александру Петровичу. Дорогой Рокс, хочу поздравить крестника Дмитрия Курганюка из деревни Сбураж Брестской области, Малорицкий район, с юбилеем. С 30-летием, крестная Ольга. Красивая круглая дата, Дмитрий, наши поздравления. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужчину Григория Воронько с днем рождения. Здоровья и счастья ему, хорошего настроения. Он на пенсии, но еще работает. Привет ему от Светланы. Жду домой. Вечером приедут друзья из Барановича и родственники. Будем поздравлять нашего молодого пенсионера. Дорогой Радио Рокс, хотим поздравить с юбилеем замечательного человека Белявского Андрея. Желаем здоровья и благополучия, успехов в работе и семейного уюта. Живи полной и открытой этой жизнью. Пусть каждый день приносит радость и счастье. Семья Говорко.

0: программе «Был бы повод».
1: Осталось совсем немного, и есть надежда, что ваше сообщение будет озвучено. Добрый день, Рокс. Поздравьте Кобринский РОЧ с всех сотрудников и ветеранов с 25-летием образования Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Всем здоровья, счастья, любви и семейного благополучия. Сухих рукавов, коллеги-спасатели. От Рокса, от всей нашей команды самые-самые искренние поздравления. Вы делаете благое дело. Добрый день, Рокс. Передайте привет моим коллегам, девчонкам швейного цеха города Дятлова, Инга Александровна. Улыбнись. Спасибо. Дорогой Рокс, хочу поздравить с днем рождения мою любимую доченьку Процкевич Юлию. Солнышко мое любимое, желаю тебе всего самого наилучшего на всем белом свете. Моя хорошая, я тебя очень-очень люблю. Удачи. Твоя мама. Милая мама, вам поздравления в день рождения дочери. Хорошо вместе проводить как можно больше времени и наслаждаться тем, что вы есть друг у друга. Добрый день, любимая Радио Рокс. Хочется с вашей помощью сообщить на всю страну, что сегодня день рождения у замечательного человека Лапенко Марины Иосифовны. Она инспектор собеса города Щучино. Пусть этот день принесет много улыбок, теплых слов и приятных впечатлений. Желаем крепкого здоровья, энергии, бодрости и внутреннего спокойствия. Пусть работа радует интересными задачами и достойными результатами, а каждый день открывает новые возможности. Пусть жизнь дарит больше радостных событий, теплых встреч и хороших людей рядом. Желаем, чтобы впереди было как можно больше светлых дней, удачных решений и настоящего жизни. Жизненного удовольствия. Семья Велисейчик из деревни Евлаши. Дорогого и любимого сына и брата Белявского Андрея поздравляем с юбилеем, 50-летием. Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, финансовой стабильности, счастья в семейной жизни и пусть удача не обходит стороной спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Просим поздравить с днем рождения нашего Барановского Руслана Михайловича. Регалий у него много, он замечательный муж, самый лучший отец, просто крутой дед и самый профессиональный водитель-дальнобойщик. Мы его очень любим. Самое главное, хотим пожелать ему крепкого здоровья. Пусть все, что он сегодня загадал, задувая свечи, обязательно исполнится. Твои Ольга, Анастасия, Дмитрий и внук Иван.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Может быть, от бокала Бакарди.
5: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
8: Был бы повод.
7: Валентина Лосовская.
9: Ну и финалимся, друзья, все успеваем. Поздравляем нашего водителя Чижика Владимира Васильевича с юбилеем. Пусть ваша дорога всегда будет легкой и чистой, пусть все жизненные пути приводят только к осуществлению самых сокровенных желаний. Желаем, чтобы работа всегда приносила удовольствие и достаток, а родные всегда с любовью ждали дома. Счастливого пути в любой час. С уважением, коллектив «Биватекс». Дорогого нашего и любимого свата Андрея Белявского сердечно поздравляем с юбилеем и рождением внука. Желаем, чтобы все, что у тебя есть, любовь, счастье, благополучие, семейный уют, приумножались, и семья росла и богатела. Чтобы все твои желания исполнялись раньше, чем ты успеешь их себе загадать. С наилучшими пожеланиями, Ковалёвы Дмитрий и Татьяна, а также ваш адрес Андрей. Поздравления с юбилеем от семьи Войнилович. Пусть тебе сопутствует удача, и на пути горит зеленый свет. Здоровья тете и твоей семье. Дорогой Рокс, хотелось бы поздравить своих любимейших коллег из лаборатории контроля качества «Ставек» с окончанием рабочей недели. Пусть эти выходные пройдут на ура. Дорогие друзья, на этом все. Озвучено почти 40 сообщений. Я этому рада. Думаю, что вы тоже. С вами была я, Валентина Лосовская. Не переключайтесь. Встретимся в легких буднях.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. В Белоруссии 2 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Завершается экзаменационный марафон для белорусских выпускников. Сегодня у абитуриентов последнее централизованное тестирование на выбор обществоведения, химия, физика, а также история Беларуси в контексте всемирной истории. Для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти в аудитории в основной день, предусмотрен второй шанс. Зарегистрироваться на ЦТ для прохождения испытаний в резервные дни можно будет с 8 по 11 июня. Сделать это онлайн нельзя, необходимо личное присутствие в пунктах регистрации. Пока выпускники сдавали экзамены, десятиклассники находились на учебно-полевых сборах. В течение 10 дней юноши пребывали в условиях, максимально приближенных к армейским. Для девушек формат остался прежним. Они проходили практические занятия по медицинской подготовке. Всего на сборы было отведено 60 учебных часов. Это часть школьной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Фактически, это закрепление знаний. В столице завершилось строительство нового участка главной городской велоартерии. Маршрут позволяет добраться от Чижовского водохранилища до Минского моря. Он начинается у аквапарка и тянется за пределы кольцевой. Велосипедная часть вымощена яркой красной плиткой, а пешеходная зона – светло-зеленой. Инфраструктура продумана до мелочей. Никаких высоких бордюров или резких спусков, только гладкое бесшовное покрытие. Вдоль всего пути уже установили новые скамейки, урны и оборудованные велопарковки. Экстремальная жара в Испании только в мае унесла жизни 100 человек. Это рекорд за последние десятилетия. Мадрид предупреждает о серьезном влиянии ранних волн зноя на здоровье граждан. Еще до начала лета, во время температурных аномалий, количество госпитализаций возрастает на 10%, а несчастных случаев на производстве – до 17%. Ранний приток горячего воздуха в конце месяца накрыл не только Пиренеи. Во Франции власти подтвердили гибель по меньшей мере 7 граждан. 5 из них утонули, пытаясь спастись от палящего солнца в водоемах, еще 2 погибли во время спортивных соревнований.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Вот и наступила вторая половина летнего хорошего денька. Сегодня 5 июня, пятница, а это значит, что рабочий темп можно уже сбавить, а вот настроение, наоборот, прибавить. И как раз для этого сегодня замечательный, искренний и совсем несерьезный праздник. День солнечных зайчиков. Посмотрите вокруг, друзья. Если солнце заглянуло в окно, у вас уже миллион гостей. Пусть эти шалуны прыгают по стенам, по вашим лицам, по чашке с чаем. Ловите их, улыбайтесь. И это, кстати, лучший антидепрессант в мире. И сразу для вас факт о лете. Знаете, почему летом так легко дышится в сосновом бору? Сосны выделяют воздух, фитонциды, которые убивают бактерии, при этом сами работают как природные кондиционеры. В жаркий день в сосновом лесу прохладнее на 5-8 градусов. Ой, как в лес захотелось, друзья! Пусть ваш сегодняшний солнечный зайчик прыгает прямо в сердце и останется там до вечера. Далее для вас хорошая музыка, истории про лето, солнце и счастье.

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом Vivienne Sabo. Гель для душа Old Spice 675 мл 17,99. Средство для посуды АОС 3,69. С 4 по 7 июня. Мила. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается, это Рокс, и с вами Юлия Кадушкевич с веселыми историями о настоящем лете.
1: Удивительная вещь. История.
0: Помню очень смешной случай из моего детства, пишет женщина. Лето в деревне, мне 5 лет, после дождя я вышла погулять. На мне белый сарафан с огромными карманами. И вдруг в траве замечаю настоящее сокровище. Земляные лягушки, маленькие, да так много. Я хорошая, воспитанная городская девочка и такого богатства никогда не видела. Ну и набрала полный карман лягушат. Понеслась поделиться радостью с мамой. А мама, сестра и тетя в доме сидели на диване и мирно беседовали. Я со словами «Смотрите, что у меня есть!» вывернула весь карман на пол. Такого визга я не слышала ни до, ни после этого. Они мгновенно взлетели с ногами на диван, а папа потом еще долго ловил лягушат по всей комнате. Прекрасная история. И еще одна, друзья. Однажды мама уехала в деревню к бабушке, чтобы помочь с огородом. Звонит мне на следующий день, смеется и говорит: «Представляете, вышла на огород, а там 2 глыбы какие-то качаются и качаются, фыркают, ноги с копытом вверх задирают. Я остолбенела. Ну, думаю, лошади какие-то, что ли, пробрались. Всю картошку помнут, схватила хворостину и кричу ему: а ну кыш отсюда, а то я вас сейчас». Они в глаза на меня вылупили, а я на них, мать моя. Подумала я, 2 верблюда под Минском, в деревне. Оказалось, недалеко была конюшня, и хозяйка купила 2 верблюдов катать посетителей и их детей. Так вот, они сбежали огородами и добрались до нашего, самого крайнего, и решили там развлечься. Чудеса, да и только. А я уже подумала, что в Египет попала. Бывает же такое чудо.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Для вас, друзья, история про связь поколений, про качество вещей, сделанных на века.
1: Удивительная вещь. История.
0: Приезжаю я прошлым летом в деревню, пишет девушка. Гуляю по двору, курочки, собака, огородик, гараж, сарайчики, дровишки, скукота. Прохожу мимо трактора, смотрю, какая интересная сумка привязана веревкой к спинке. Кожаная, потертая, но очень стильная. Спрашиваю деда, мол, что это за красота такая, ты что в ней возишь? Он сначала удивился, потом усмехнулся и говорит, ну какая же это красота, сумка и сумка. У мамы моей давно забрал. Для понимания, моему деду 85. Если эта сумка его мамы, значит, ей лет 100, не меньше. Ну, молоток, говорит, вожу, гвозди, плоскогубцы, могу закинуть там всякое разное, что для работы нужно. Я удивилась. Все это время сумка на улице и в дождь, и в мороз, и на солнце столько прожила и не разваливается. Он смеется и говорит, нравится? Так забирай, будешь по Минску ходить, со столетней сумкой парней кадрить. И вы знаете, я ее забрала. Вот теперь ищу, где бы ее отреставрировать и пощеголять с таким раритетом.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
4: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие неподовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Рокс».
5: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой потерян.
6: Не понимаешь, что же станет с тобой, с твоей

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, я Юлия Кадушкевич, и программа «Хороший денек». Скоро будем с вами прощаться. Напомню, сегодня 5 июня, и мы так весело гоняли солнечных зайчиков, что не заметили, как день устремился ближе к выходным. Поздравляю, друзья! Но прежде чем прощаться, давайте еще раз вспомним, что сегодня еще и день полевых цветов, ромашек, васильков, колокольчиков, клевера. И для вас, друзья, интересный факт о лете. Самая короткая тень в году бывает в полдень 4 июня. Солнце поднимается почти в зенит, и тени прячутся прямо под ноги. И оно нам говорит: смотрите-ка, друзья, вверх, а не вниз. Я здесь, и я с вами. Пусть этот день запомнится солнечным зайчиком на стене, полевым цветком, засушенным в книге еще в детстве, теплым ветром в лицо и, конечно, летним дождиком. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера, летнего настроения, и далее для вас в эфире выпуск новостей, много вашей любимой музыки и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я, Юлия Кадушкевич, говорю всем пока-пока. До понедельника, друзья!

0: Встречаем от мокрых улиц без различия чьих-то глаз, парусами странствий надулись.
1: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси заработало одно окно для владельцев электромобилей. Его запустила Ассоциация развития электротранспорта. Через онлайн-сервис можно сообщить о проблемах с зарядными станциями, работы электрокара, а также получить консультацию по вопросам его эксплуатации. В Ассоциации обещают помогать в решении спорных и нестандартных ситуаций совместно с участниками рынка и профильными госорганами. Ответы на обращения будут предоставляться в течение нескольких дней. Для подачи заявки необходимо указать контактные данные, модель машины и ВИН-номер. Также можно прикрепить фотографии или видеоматериалы, подтверждающие проблему. Новая инфекционная больница в Минске увеличивает темпы строительства. Сейчас на масштабном объекте на Долгиновском тракте задействованы 1500 специалистов. Готовность медицинского комплекса оценивается в 60%. Строители занимаются фасадами и внутренней отделкой кабинетов. Параллельно на территории возводят общежитие для врачей на 1200 мест. Его сдадут в эксплуатацию одновременно с клиникой уже в этом году. Столичная милиция переведена в режим повышенной готовности в связи с проведением массовых мероприятий. В эти выходные усилены меры безопасности. Так, сегодня проход на площадку фестиваля «Настроение лета» организован через КПП. Возможны ограничения дорожного движения с 7 вечера по Ленина от Интернациональной до Немиги, а также по Победителей от Немиги до Мельникайте. Завтра стражи порядка будут обеспечивать безопасность участников велокарнавала «Вива Ровер». Они проедут по маршруту от Дворца спорта до Минск-арены и обратно, поэтому победителей в субботу лучше исключить из своих маршрутов. В польских визовых центрах снова меняют порядок записи на подачу документов. Новые правила заработают уже с 8 июня. Главным нововведением станет верифицированный список ожидания. Теперь после прохождения всех обязательных этапов регистрации заявитель больше не сможет сразу выбрать дату визита в визовый центр. Вместо этого его заявку добавят в специальный wait-list. После успешной верификации ему на электронную почту придет письмо с подтверждением и регистрационным номером. Когда появятся свободные места для подачи документов, заявитель получит уведомление и сможет выбрать дату и время визита. На бронирование слота будет отведено 48 часов. Если за это время запись не оформить, заявку удалят из списка ожидания.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла. Днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И сегодня мы с вами будем отмечать Всемирный день кетчупа. Да, вот этого прекрасного соуса. Любите ли вы этот томатный соус? Как часто и с чем его употребляете? И где в быту используете? И я вот ловлю себя на мысли, что я даже не помню, когда в последний раз я ела кетчуп.
2: Я тоже.
1: Представляете? Вот прям вообще не помню, когда это было.
2: Ну, опять-таки, у меня есть знакомые, которые без кетчупа вообще никакой еды себе не представляют. На любую еду, как майонез, так и кетчуп. Поэтому, ну, у каждого свое.
1: Вот интересно, например, как вы предпочитаете? Магазины, например, кетчуп. Первые воспоминания вашей жизни вообще о кетчупе. Вот такая вот история. Я помню, что он появился в 90-е, у нас так назывался кетчуп. Потому что до этого была обыкновенная томатная паста в магазине. Угу. Слово «кетчуп» не употреблялось в быту. А какие-то пасты, салаты, соусы – это уже такая история была рукотворная. Дома чего-нибудь такое делали. Домашние, в смысле, заготовки из томатов.
2: А чем кетчуп отличается от томатной пасты? Ну, чем-то же он отличается, наверное.
1: В томатной пасте, вероятно, нет вот этого состава, который есть в кетчупе.
2: Ну, может быть, там слушатели расскажут, подскажут. Может, кто-то дома готовил кетчуп. Мы все больше сейчас, как это называется, кетчунес, или как это когда смешивают кетчуп и майонез.
1: Ой, такого нет.
2: Ой, ну это так вкусненько, что ты, а шашлыками как это вкусно. О, Валентина.
1: Нет, такого нет.
2: А у меня есть. Друзья, короче говоря, рассказывайте ваши истории, связанные с кетчупом. Когда впервые попробовали, может быть, помните. Может быть, что-то было забавное, может, готовили.
1: Особенно, когда вы берете там, хотите выдавить из этой бутылочки или из чего-нибудь кетчуп, и он так, вроде когда давишь на блюдо, он не вытекает, а сильно нажал и на всю комнату разлетелось.
2: У тебя такое было?
1: Нет. Я такое видела.
2: А, видела. Ну, хорошо, друзья.
1: Еще говорят, что кетчупом, там же какая-то кислота есть, что-то оттирать можно. Типа серебро чистить.
2: Ну, хорошо, давай тогда еще вопрос зададим.
1: Так
2: как еще используете?
1: Как в быту используете? Да. Я же задала такой вопрос.
2: Ну, я на всякий случай, так, чтобы подчеркнуть этот момент, потому что мы все прослушали. Друзья, ваши сообщения мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.
3: Сегодня я в толпе чужой.
0: Наши песни.

0: именной портрет.
1: Ну что, друзья, будем рисовать. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, чей портрет мы рисуем.
2: Возможно, сегодня будет не так просто.
1: А может быть, для кого-то и очень просто. Итак, наш герой – драматург, поэт, член Союза писателей Москвы и России. В соавторстве с различными композиторами написал более 1000 песен на русском и английском языках. Представляете, более 1000 песен. 18-кратный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года». Участвовал в создании песен для фильмов «Женщина дня» и «Возвращение мушкетеров» или «Сокровища кардинала Мазарини». С 2009 года сотрудничает с театрами. Наш герой появился на свет 5 июня 1961 года. Был это в Москве. Учился в Московском автомобильно-дорожном институте в 1978-84 годах. Специального литературного образования он не получил, но его становление, на него повлияло творчество Бодлера, Картасара и Ричарда Баха. Наш герой пишет тексты песен как на русском, так и на английском языках, которым свободно английским он владеет с детства. «Мама» — его переводчик с английского. Но что касается первых песен и вообще как все это начиналось, давайте послушаем самого нашего героя.
3: В 80-м году, когда у меня были неприятности в институте, и я вынужден был уйти в академический отпуск, я сильно заболел на картошке. Это было время, когда для сбора урожая студентов вывозили в подмосковные совхозы, и они убирали там картошку, там капусту, все, что можно было. Находясь в академическом отпуске, я пошел работать в Москонцерт. Обычным монтировщиком декораций, потом стал техником и даже звукорежиссером. Поработал с рядом коллективов, от безвестных до звездного артиста Валерия Ободзинского. И потом вернулся в институт и начал искать возможность, чтобы как-то в шоу-бизнес вернуться, но уже в другом качестве. И в году 83-м примерно я собрал группу, в которой пел Сергей Пенкин и играл на бас-гитаре Тимур Муртузаев, бас-гитарист группы «Браво» в последующем. Ну, из группы ничего не вышло, но потом Тимур меня пригласил писать тексты для «Браво». А первый текст я написал как раз вот для этого безвестного коллектива. Я собирался быть продюсером, я не собирался быть поэтом. Просто те люди, которым мы доверяли написание текстов, они все делали не так, как нам представлялось. Поэтому ребята мне сказали: ну а что ты, парень вроде образован, давай ты напишешь, как ты считаешь нужным.
1: И вот по поводу песен. Опять-таки, воспоминания нашего героя, это цитата. «Помню, в 1987 году я ехал с барышней в такси, и по радио вдруг зазвучал «Старый отель» группы «Браво». Я повернулся к ней и говорю: ты знаешь, а ведь это моя песня». Она весело рассмеялась, как умеют смеяться только московские девчонки, и ответила: «Не обязательно пудрить мне мозги, ты мне и так нравишься». Через пару месяцев на «Мелодии» вышла пластинка «Браво», и я принес ей альбом в подарок этой девушке. Она повернула конверт тыльной стороной, где указываются авторы песен, а потом подняла глаза и посмотрела на меня, как на инопланетянина. Так я стал поэтом-песенником. И по поводу текста «Старого отеля», он сочинил его еще студентом, будучи на пятом курсе. Идея пришла в метро, вдруг, по пути домой с репетиции «Браво». У него была с собой ручка, но не было блокнота, и он записал несколько первых строчек на своих белых кроссовках. Люди в вагоне с опаской поглядывали на него, зато с тех пор он знает, что ходить на репетиции без блокнота — это непрофессионально. Ну, а сегодня нашего героя не интересует больше поп-культура. Последние 15 лет он занят театральными проектами. Его мюзиклы и пьесы с успехом идут в десятках российских и зарубежных театров, а в последнее время добавились еще и литературные проекты. И вот он еще говорит: вдохновение для меня — это какая-то туманная абстракция, а я человек рациональный и поэтому не верю в такие вещи. Скорее в здравый смысл, хорошее образование и сильную волю. Когда мне надо что-то сделать, я просто сажусь за стол и начинаю писать. И вот тогда текст сам выстраивается во всех своих извивах. Иногда это происходит с большим напряжением, иногда с обманчивой легкостью, но ждать вдохновения или вообще чего-то ждать — это не мое.
2: Ну, еще когда его спросили, как, собственно, можно благодаря этим текстам проникнуть в душу слушателя, наш герой сказал, что интуиция и рассудок в этом деле идут рука об руку, как, собственно, и повсюду в жизни тоже. Есть авторы, умеющие манипулировать эмоциями слушателя. И это не так сложно.
1: Итак, друзья, чей портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
2: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Реклама. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
6: А можно только чудо Рекс?
5: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
7: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
8: Радио «Рокс».

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали?
2: Интересно.
1: Ты знаешь, что на самом деле у нас только две версии. Две. Кто-то предположил, что это Александр Иванов, а кто-то написал, что это Карен Кавалериан. Так вот, Карена Кавалериана мы сегодня портрет и рисовали как раз.
2: Да, поэта песенка. И когда он говорил, что несложно манипулировать эмоциями слушателя, он еще добавлял: лично я всегда старался писать честные тексты и делать вещи, которые нравятся мне самому. Общие принципы и тексты для успешной песни известны даже начинающим. Это яркий припев и своего рода крючки, благодаря которым слушатель идентифицирует себя с лирическим героем. Но это правда, когда человеку кажется, что это именно о нем написали.
1: Конечно.
2: Песню.
1: Так вот, на самом деле, в 1981 году впервые попал он на первый концерт только что образовавшейся группы «Рок-Ателье», а спустя 7 лет стал автором известного шлягера «Ночное рандеву» вместе с его лидером Крисом Кельми. В 92-м году написал финальную песню для передачи «Новогодний огонек», песня «Верю я». И наиболее тесно работал с группами «Парк Горького», «Браво», «Лига блюза», «Машина времени», «Ронда». В 94-м написал текст песни «Замок из дождя» для Владимира Преснякова-младшего, которая стала заглавной композицией альбома и названием программы певца. А в 1989 году в США вышел первый альбом группы «Парк Горького». Тираж, кстати, 37 тысяч дисков. Тексты ряда песен из этого альбома были написаны именно нашим героем.
2: И вот что еще он говорил. «Как бы глубоко ты не понимал профессию, все равно всего не учтешь. Случается, что у человека есть и дар, и мастерство, но нет удачи. Я помню с дюжины талантливых сверстников, писавших в конце 80-х для молодых групп из московской рок-лаборатории. Однако успешную авторскую карьеру никто из них не сделал. Почему? Не могу объяснить. Какие-то вещи просто написаны на звездах».
1: Да, ну вот таков наш герой Карен Кавалериан.
0: «Легкие будни».

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, сегодня говорим о кетчупе. И Павел написал: кетчуп – это популярный густой соус, основу которого чаще всего составляют томаты или томатная паста, а еще уксус, сахар, соль и различные пряности. Он служит универсальной приправой, которая подчеркивает и дополняет вкус мясных, рыбных, овощных блюд и фастфуда, например, картофеля фри. Люблю шашлыком и коньяком употреблять.
2: Но все любят, как оказалось.
1: Коньяк с кетчупом. Коньяк
2: с кетчупом.
1: Нечто.
2: Идеальное сочетание. Светлана Орлова поделилась. Нет, не люблю. Весь вкус блюда забивает. Юрий написал: на мой взгляд, это гадость. Лучше сделать острый салатик. Юрий пишет: обожаю кетчуп. Ем его совсем, кроме супа.
1: Знаете что, ну опять-таки, кетчуп кетчупу рознь. Поэтому, смотря что попробовали, если тот, который настоящий, который сами люди готовят, например, да, ну, понятное дело, что в производстве там используются и какие-то добавки, чтобы и подольше сохранилось, и улучшение вкуса, усиление, там еще что-то. Но когда сам варишь, например, вот попробовать, понятно, что ты там небольшие порции этого сделаешь?
2: Конечно, и сорт помидоров разные, приправы разные делают. Анна поделилась. Кетчупом полить картошку фри и кусок маринованной курицы. Холестериновое царство. Но, блин, как же вкусно.
1: Конечно.
2: Вот Андрей написал, что ем понемногу. А Николай пишет: вот уж чего не ем, так это кетчуп. Не понимаю я его. Видите, какие разные.
1: Владимир пишет: Антон, Валентина, до кетчупа появились... или это кетчупа, не знаю, как вы написали. Короче, кетчуп у нас появился где-то в начале 90-х годов.
2: Вот,
1: до этого
2: говорила,
1: про него
2: да.
1: Большинство и не слышали. Ну, конечно, была томатная паста. Ну, видишь, раз томатная паста входит в основу, значит, это, то есть, такая разнообразие
2: том,
1: томатной пасты.
2: Поверьте, вот в 90-е, когда открылся железный занавес, и пришла так называемая свобода, и к нам пошли продукты очень многие, западные. Естественно, английские названия мы знать не знали. И помню, был период, что люди не знали, что такое. Я рассказывала как-то в Центральном, когда открытая была еще деревянная витрина, и там стоят продукты, которых раньше не было на полках, и читаются: йогурт. А что такое йогурт? И никто не знает, что такое йогурт. А мужчина говорит: это то же самое, что кефир, только сладкое.
1: Ну да, ну, и чуть гуще.
2: И когда появился кетчуп, да, это что-то уже такое солененькое, с приправами, в красивой баночке, уже совсем по-другому все это воспринимали. И, как оказалось, люди делятся на две категории. Для тех, кто, на тех, кто кетчуп любит, и тех, кто его просто терпеть не может. Это все чисто индивидуально. Но вот, тем не менее, такой продукт.
1: Ну вот, Татьяна
2: говорит, кто-то без кетчупа вообще себе еды не
1: Татьяна
2: представляет.
1: Татьяна написала: кетчуп люблю. Делаю сама, и когда беру на шашлыки, всегда идет на ура. А я люблю с салом. Ну, прекрасно. Друзья, о еде поговорили,
2: да,
1: так сказать,
2: кетчуп,
1: о насущном,
2: кетчупом.
1: А все-таки теперь о высоком, о творческом. Будем скоро разгадывать песню в нашей рубрике «Дай 5».
2: Звоните в студию 8017-363-1013.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Дай 5.
1: Итак, дорогие друзья, звоните 363-1013, код Минска 017. И назовите нам 5 чисел сегодня в промежутке от 1 до 17. Несложно будет.
2: А задача — будем разгадывать песню. Вот и все. Ну, то есть ничего сложного нету. 17 чисел всего лишь.
1: Да,
2: 17.
1: Припев 5 небольшой. Из которых
2: вы откроете там эти слова, которые прячутся. Ну, вот осталось только дозвониться. Но звонить нужно прямо сейчас. Кстати, когда будете дозваниваться, пожалуйста, прием выключаете или перейдите вообще в другую комнату, то это только на момент игры. 363-10-13, код Минска 017. Вот набирайте эти числа и цифры и дозванивайтесь. Хорошо, пока что посмотрим, что вы нам пишете. Клавдия пишет: кетчуп люблю. В основном своего приготовления, но и покупной, но не весь. А только кисло-сладкий. Ну да, слава богу, что сейчас такое разнообразие. Можно и кисло-сладкий, и да, не только кисло-сладкий. И у нас... мы все-таки ждем звонки, друзья. Звоните 363-1013, код Минска 017.
1: И Дмитрий написал: ребята, здравствуйте, но вы странные. Спрашивать, любите ли вы кетчуп, это все равно, как спросить, любишь ли ты дышать?
2: Ну, кому как.
1: Видите,
2: да, кто-то
1: как?
2: Действительно очень-очень
1: любит. Мы понимаем,
2: любит, да,
1: что вы любите, Дмитрий.
2: Да, вот Владимир, Валентина тебя поздравляет с выходом во вторую смену. Я бы даже сказал, уже в третью.
1: Благодарочка.
2: Ну, конечно. Так, и вот
1: вечерний повод будет без меня.
2: Ну, это на данный момент, а там поживем, увидим, да, услышим, что называется. Владимир продолжает. Валентина, вот вы рассказали про иностранные названия продуктов и вещей. На работе один раз мужчина в разговоре о чем-то, что сломалось, говорит: а я его кетчупом перевязал вместо скотчем.
1: С кетчупом, да-да-да.
2: Действительно, и там присутствует звук «ч». Вот и оговорился, посмеялись немного. Так, Денис уже прислал числа в Viber. Друзья, можно дозвониться. Пытайтесь.
1: 363-1013, код Минска 017. Всегда тот, кто дозванивается, он уже становится чемпионом. И вы сможете даже себя похвалить. Я дозвонился на радио. Почему? Потому что первый всегда преодолевает страх и волнение. А самое главное, нам приятно, во-первых, что вы вместе с нашим радио, что вы выбрали легкие будни, и вы нашли время поучаствовать в нашей рубрике. По сути, любая рубрика – это своего рода игра такая. Вот, нашли для этого время, понимаете, и проявили интерес. Да. Алло, здравствуйте.
3: День.
2: Как зовут вас?
3: Лариса.
2: Очень приятно.
1: Лариса.
2: Лариса, итак, от вас ждем 5 чисел от 1 до 17, не по порядку, но по возрастающей.
3: 2, 4, 6, 8, 17.
2: 12?
3: 17.
2: А, 17.
1: Угу. 17. Ну, сейчас вы все угадаете. Где-то за синим утопают сады ты.
3: Где-то за синим
2: утопают сады ты.
1: Ты-ры-ты-ты.
3: Где-то за синим морем, наверное.
2: Ну, может
3: утопают
2: быть.
3: Утопают
1: сады.
3: Знакомые такие.
2: Подождите,
1: знакомая,
2: смотрите.
1: Знакомая,
2: Ларис, подожди,
1: Лариса.
2: Валентина, подожди, Валентина. Во-первых, вы начали с двойки. Угу. Помните об этом? То есть до двойки есть еще какое-то слово. Угу. Где-то за синим. Просто вы сказали, где-то за синим морем. Там может быть какое-то слово в начале перед где-то? Вот. В той песне, по-моему, нету. Поэтому это вам... Вы там еще и на гитаре балуетесь, Лариса.
1: Это не гитара.
2: Неважно, ну что ты мне вот весь кайф портишь.
1: Фортепиано.
2: Фортепиано. Это для тебя фортепиано, для меня это гитара.
1: А что происходит? Откуда?
3: Там где-то за синим.
1: Где-то за синим. Ай, не знаю, пойду кетчупа поем.
3: Да, я пойду кетчупа.
2: Лариса, спасибо вам огромное. Ну, может быть, кто-то разгадает, если время позволит, потому что, смотрю, мы уже... Денис предположил, что городские цветы. Нет.
1: Нет, не городские цветы. Где-то за синим утопают сады ты.
2: Наталья написала: за синим морем. Нет.
1: Нет.
2: А Мариночка молодец, разгадала.
1: Ну-ка.
2: Уже будем все рассекречиваемся. Хорошо. Любовь написала, Татьяна Овсиенко за Розовым морем. Нет. А вот Мариночка написала, где-то там за Синим морем утопают зелени сады. Ухтинский.
1: Небом.
2: Неважно, это я тебе озвучил, но она написала, что Ухтинский. Это действительно Владимир Ухтинский. Песня называется «Дальнобойщик» и начинается где-то там за синим небом утопают в зелени сады.
1: Мариночка у нас сегодня чемпион.
2: Да, мы вам аплодируем и давайте слушать Владимира Ухтинского.

0: Реклама.
1: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык «Голень гриль премиум» 8,99 за килограмм. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-212-64-77-82.
2: Хозяйка, под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное мясо.
0: Радио «Рокс».

0: «Легкие будни».
1: Продолжаем говорить о кетчупе. Насколько вы его любите? Светлана написала: «Никогда не любила, у меня вообще неприязнь к помидорам, не люблю никакие приправы, за исключением соуса для барбекю».
2: Сергей написал: «Я всегда ем кетчуп, особенно с той едой, которую готовит моя жена». Спасибо, Сергей, за откровение. Ну, всяко бывает. Опять-таки, а что сразу жена? Если не нравится, можно самому приготовить.
1: Действительно.
2: Ну, то, как нравится.
1: Так а тут то... наоборот, человек, может быть, имеет в виду то, что ему нравится, как вкусно готовит жена, и еще вот
2: я думаю,
1: пикантности.
2: Это, знаешь, что... Нет, с той добавлю... формулировкой, что всю еду именно с кетчупом, который, я так понимаю,
1: всю ту еду?
2: Выправляет ситуацию. Друзья, еда едой, все прекрасно. Опять-таки, ждем ваши сообщения, истории, может быть, были какие-то забавные с кетчупом. Может, знаете, как выводить пятна от кетчупа? Тоже ж бывает,
1: или
2: они
1: кетчупом.
2: Въедаются. Или кетчупом, да.
1: Да.
2: Ну, одно пятно вывели кетчуп, а теперь надо думать, как пятно от кетчупа избавиться от него. Друзья, но не забываем
1: пятно от красного вина вывести кетчупом, да?
2: Но не забываем про интуицию. Давайте-ка ощутим, прочувствуем, какая песня откроет час следующий. Ваши варианты ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: И, конечно, на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни». Наши песни.
4: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских удостоверений. После вступления документа в силу белорусские права будут действовать в Кыргызстане, а кыргызстанские в нашей стране. Это упростит жизнь тем, кто часто ездит между двумя государствами, работает за границей или планирует переезд. Кроме того, соглашение предусматривает возможность обмена таких удостоверений, то есть водитель сможет заменить национальные права на местные по установленной процедуре. Результаты централизованного тестирования по математике, аннулированный у выпускника из Брестской области. Прямо во время экзамена он выложил фотографии заданий в интернет. Такое решение приняла комиссия Республиканского института контроля знаний на первом в этом году заседании. При этом сам абитуриент характеризовался исключительно положительно, круглый отличник, средний балл аттестата 9,1. Следующее заседание комиссии по аннулированию результатов назначено на завтра. Все пациенты с симптомами острой кишечной инфекции выписаны из Борисовской больницы, сообщает Белта со ссылкой на Министерство здравоохранения. Там уточнили, что все дети находятся дома под амбулаторным наблюдением. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Напомним, в течение 2 и 3 июня в клинику обратились 30 детей, 27 из них были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин заболевания продолжается. Масштабный проект «Спорт для всех» в столице открывает второй сезон. Сегодня на площадке у Национальной библиотеки пройдет энергичный марафон тренировок до самого заката под живой звук кавер-бенда и сеты диджеев. Организаторы презентуют и главный приз сезона. Регистрация на занятия уже открыта на официальном сайте проекта. Новичкам необходимо завести личный кабинет, а постоянным участникам – обновить свои данные. Прошлым летом проект собрал более 20 тысяч человек. Теперь масштабы удваиваются. В Минске в парках развернутся 6 площадок, где профессиональные наставники будут проводить тренировки по 40 направлениям – от йоги до инклюзивного фитнеса.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
1: Добрый день. Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и сейчас будем вместе с вами проверять интуицию. Догадался ли кто-нибудь?
2: Да, ну мы только что слышали Евгения Росса с песней «Звездочка». Посмотрим. «Я буду долго гнать велосипед», предположила Тамара. Именно эта песня должна была открыть час, по ее мнению. Ирина написала, я думаю, песня «Фантазер». «Малиновые ночи», предположила Галина. А Роман пишет, Юрий Антонов «От печали до радости». Роберт пишет, «Охлаждаемся». Артур Руденко, «Падал белый снег». Ха-ха-ха-ха, точно. Денис, Иван Кучин в таверне. И Марина предположила, что Алексей Петрухин и Анна Семенович «Раздели со мной лето». «Лепс откроет час», пишет Павел. Александр Розенбаум в «Воскресенье в садоводстве». Это
1: лето
2: версия...
1: в садоводстве.
2: Что-что?
1: Лето в садоводстве.
2: Ну, подожди, я только Клариса написала, «Воскресенье» написала. Ну, лето, да. Клавдия написала, «Опоздала». Да я и не угадала бы.
1: Обожаем вас. Просто
2: да,
1: обожаем.
2: Да, да. Ну что, вот такие предположения были. Все хорошо.
1: Прекрасно, все стабильно. Мы продолжаем говорить о кетчупе, поскольку сегодня день кетчупа. Так, написали нам без подписи. «Красное золото для меня кетчуп. Это не подлежит сомнению. И если серьезно, я люблю кетчуп и его разнообразие в зависимости от используемых специй, трав и сорта помидоров. Иногда его может быть слишком много. Но если люди топят свой картофель в кетчупе, они сами виноваты в порче вкуса».
2: Ну, не знаю.
1: Как ты говоришь, что занадто, то не
2: для кого-то порча, для кого-то вкусного много не бывает.
1: Не бывает.
2: Конечно. Зинаида пишет, люблю не сам кетчуп, а сочетание с майонезом и чесноком. Вот я же вам говорю, вот я не знаю, как с чесноком, мы так не практиковали, но кетчунес, по-моему, называют у меня вот племяшки. Да? Говорят, кетчунес. Тебе предложить кетчунес? Я говорю, что это такое? Это кетчуп с майонезом.
1: Ну, смешивали.
2: Я говорю, ну,
1: там,
2: конечно, просто.
1: И ты там,
2: и можешь же любые пропорции. Что тебе больше нравится? Больше кетчупа или больше майонеза?
1: Ну,
2: вот,
1: когда
2: наоборот
1: хочется химии какой-то, тогда вот можно...
2: Нормально. Смешивать. А химии хочется всегда, Валентина. Ничего нет вкуснее химии. Итак, Наталья еще пишет, в СССР был очень вкусный болгарский кетчуп в стеклянных бутылках. Вкус помню до сих пор, представляете? Вот так вот, друзья, ваши истории мы ждем, связанные с кетчупом. Я даже не знаю, вот мы все время как-то провоцируем, может, как-то еще и можно использовать кетчуп,
1: можно,
2: опять-таки.
1: Можно, можно.
2: В быту там.
1: Как вы
2: или
1: его
2: еще
1: используете, или только едите вы его.
2: Да, и вот Андрей только что написал, майонез, кетчуп, хрен, вещь. Конечно.
1: И хрен?
2: Ну, а почему нет? Нет, подожди, это все возможно в отдельности. Майонез, кетчуп, хрен. Вот когда ты ешь с чем-то из этого.
1: А, такие суп,
2: это,
1: да.
2: Вот это вещь.
1: Это хорошо, да.
2: А она уже все на... А нет, вместе, пишет Андрей.
1: Вместе.
2: Серьезно?
1: А какой хрен вы берете, со свеклой или беленький? Беленький, наверное, туда, потому что...
2: Да какая разница?
1: Ну, некрасиво получится.
2: Ну, если там кетчуп
1: надо
2: есть.
1: Надо же, чтобы красиво было, чтобы
2: свекла
1: аппетитно выглядело.
2: Свекла, да? Свекла, да. И клюква еще. О, Господи.
1: Люди убили, но делитесь всякими...
2: Смотри, майонез, кетчуп, хрен, то есть свекольное там что-то, плюс клюква еще, я так понимаю.
1: Очень интересно.
2: Наверное,
1: надо
2: очень
1: что-то такое попробовать.
2: Интересно.
1: Какой вкус. Я вообще люблю, когда смешение разных вкусов. Ой, как интересно.
2: Да.
1: Люди добрые, делитесь, вот какие соусы на основе кетчупа вы там изобретаете, и пишите на страницу ВКонтакте и Viber 33 699 102 и 1.
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, думаю, просто интересно кое-что будет узнать. Как минимум то, чем все-таки кетчуп отличается от пасты томатной. Казалось бы, одно и то же. Правда, по свойствам кетчуп и томатная паста, они практически идентичны. И возникает вопрос, а чем же, собственно, они отличаются? Так вот, согласно ГОСТу, томатная паста производится только с применением, внимание, помидоров и соли. Уксус, сахар и какие-либо другие элементы в томатной пасте недопустимы. Вот. Понимаете? В то время как вот в этот самый кетчуп и добавляются какие-то ингредиенты, усиливающие вкусовые качества продукта. Специи, уксус, сахар, еще чего-то так добавляют. Поэтому на хлеб намазали там этого кетчупа или чем-нибудь. Поэтому и другие блюда кажутся более вкусными благодаря кетчупу. Вот, думаю, выяснили. Томатная паста – это только соль и помидоры, а кетчуп – там уже
2: все остальное.
1: Да, усилители вкуса и всякое такое, добавочки всякие. Ну, начнем с того, что, думаю, тоже интересно.
2: Ты знаешь, что, Валентин, не только, я думаю, усилители вкуса, особенно если ты в домашних условиях делаешь, то какие там усилители вкуса? Все натуральное, чего уж. Просто разные добавки.
1: Ну, все верно.
2: Другое разнообразие.
1: Томатная паста, плюс она уваривается до такой консистенции, чтобы плотненько было. Вообще, если брать вот этот праздник, День кетчупа, то это все-таки не официальный праздник, но гастрономический праздник, и он посвящен значит, самому популярному соусу в мире. Причем этот соус объединяет кулинарные культуры разных стран. И праздник учрежден не государственными организациями, а инициативой производителей пищевой промышленности и кулинарных сообществ. То есть цель праздника – популяризировать вот эту томатную продукцию и признать историческую роль вот этого продукта, историческую роль кетчупа. Мы сейчас воспринимаем кетчуп как блюдо из помидоров. Но на самом-то деле это не из помидоров было. И вообще американцы свято уверены, что это чисто американское изобретение, да? Гамбургер или что там, и кетчупа побольше. Вот это их история. Так вот, ничего подобного. Кетчуп – это вообще азиатское. И у кетчупа история довольно долгая, и она уходит корнями в начало аж 16 века, когда британские поселенцы в провинции Фуцзянь познакомились с соусом, который китайские моряки называли гэцуп. Гэцуп. Значит, если учесть, что китайские рецепторы очень разнообразны, да, можете представить, что они там смешивают. Так вот, они записали рецепт. Это относится к 544 году. И там написано: возьмите кишки, желудки, мочевые пузыри желтой рыбы, акулы и кефали и тщательно промойте. Смешайте с умеренным количеством соли и положите в банку. Плотно закройте и поставьте на солнце. Он будет готов через 20 дней летом, через 50 дней весной или осенью и через 100 дней зимой. К этому времени, как о гэцуп узнали британцы, блюдо упростилось до острой желто-оранжевой жидкости, приготовленной из квашеных анчоусов. То есть это был просто рыбный соус. И как раз-таки по названию провинции гэцуп. Рассол из маринованной рыбы или моллюсков. Помидоров там не было и в помине, товарищи. Думаю, просто интересно вам было об этом узнать. А теперь, внимание, вопрос. На бутылке, стеклянной бутылке одного знаменитого заграничного кетчупа есть цифра 57. Все думают, а что это значит? А ничего не значит, маркетинговый ход. Значит, 5 – это счастливое число самого основателя компании, 7 – счастливое число его жены. Вот, как говорится, решили понтануться они и вот эту цифру, значит, на бутылочке. Но на знаменитых стеклянных бутылочках вот этот логотип 57 расположен в самом узком месте горлышко. А что это значит?
2: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Может быть,
5: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города Молодечно. 12+.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Напоминаем, мы сегодня говорим о кетчупе, и вы прекрасно знаете один популярный, не будем называть из рекламы, кетчуп в стеклянных бутылках. Так вот, там есть цифра 57, такой вот логотип. Это счастливые цифры основателей его жены, пятерка и семерка. Вот. И они, значит, указали на стеклянных бутылках логотип 57 в самом узком месте горлышка. А зачем и почему, и что вообще это значит?
2: Ирина написала, это 57 размер талии.
1: Ой, интересный вариант, спасибо,
2: ну и тоже, неожиданно. Вот она пишет, ха, кетчуп особенно вручает, если нет в данный момент помидоров, это отличная заправка.
1: Угу.
2: А Татьяна пишет, радиус горлышка в дюймах.
1: Спасибо.
2: Наталья, а для того 57 расположено там, что если... застревает кетчуп при использовании, угу, то именно там надо постучать аккуратно рукой. Как указатель получается 57. И вот дальше Наталья пишет еще, я недавно пришла домой, такая голодная, и так смешно про тему мне. Ржу не могу. Вот выдавила остатки кетчупа. И такая счастливая. Хоть я не фанат его, но иногда хочется, смотря с чем... Еще,
1: ну,
2: да.
1: Вот наши люди же, ну, везде.
2: Владимир же, тоже написал, ударить слегка по цифре 57, и кетчуп легко польется. Он не знал. Людмила, возможно, эти счастливые числа 5-7 находятся в самом узком месте бутылочки, то есть на выходе, потому что, попробовав, вы испытаете счастье от наслаждения. Денис пишет, это визуальная подсказка. Для того, чтобы кетчуп быстрее полился из бутылки, нужно слегка ударить по числу 57. И Оксана тоже написала. Да, как Антон сказал, смешать кетчуп с майонезом – это кетчунес. А еще, если в кетчунес добавить свежий укропчик, вкусняшка, вкуснятина к шашлыку. И еще пишет, по моему мнению, это у детей самая вкуснятина. И опять-таки, талия жены – 57.
1: Спасибо большое. Хорошие предположения всяческие. Но
2: Андрей пишет, язык ответы. Дальше не лезет.
1: Но были верные ответы, действительно. Вот в узком месте горлышко, это не просто элемент дизайна такой, а меточка, если кетчуп плохо течет, вот стрикнул пальцем вот по этой цифре, и все, соус польется быстро.
2: Господи, а мы же так трясли там, мне что-то старались как-то, да. Ну, будем теперь знать.
1: Думаю, просто интересно вам было об этом узнать.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Ну что, друзья, сейчас нас ждет виртуальное путешествие по Чехии. Прогуляемся, так сказать. Нас интересует Богемия. Центральная Европа полна древних земель, чья история оставила неизгладимый след в культуре и политике всего континента. Одной из таких территорий является Богемия. Исторический регион, расположенный в западной части современной Чехии. Она издавна славилась своими природными богатствами, архитектурными памятниками, народными традициями, но и значимой ролью в судьбе Центральной Европы. Богемия была свидетелем королевских триумфов, религиозных конфликтов, революций и культурных расцветов. Именно эта область подарила миру множество деятелей искусства, ученых и правителей. Ну и вот несколько интересных моментов о Богемии. Она занимала центральное место в Чешском королевстве и долгое время считалась его ядром, откуда правили большинством славянских и немецкоязычных территорий. Название Богемия происходит от кельтского племени Боев, которое жило здесь в античные времена до прихода славян. Регион славится древними замками и крепостями, среди которых особенно выделяется Карлштейн, резиденция императора Карла IV. Столицей Богемии всегда был город Прага, играющий важную роль в политической, экономической и духовной жизни Центральной Европы с XIV века. А в Средневековье Прага считалась одним из главных интеллектуальных центров Европы, где была основана старейшая на севере Альп университетская школа Карлов университет. Богемия стала ареной религиозных потрясений в эпоху гуситских войн, начавшихся еще в начале 15 века, как протест против злоупотреблений католической церкви. Ян Гус, религиозный реформатор, родился и проповедовал именно здесь, а его идеи предвосхитили протестантскую реформацию на 100 лет. После поражения чешского восстания 1620 года на Белой горе Богемия была включена в состав Габсбургской монархии и подверглась насильственной рекатолизации. А уже в 19 веке этот регион стал колыбелью чешского национального возрождения с активным развитием языка, литературы и фольклора. Богемский хрусталь – один из самых узнаваемых символов Чехии, который экспортируется по всему миру и ценится за исключительное качество. А еще в этом регионе развита традиция пивоварения. Именно здесь варят одни из старейших сортов пива, включая знаменитое... так не буду называть какую, потому что это может быть рекламой. Да. В Богемии проходит множество музыкальных фестивалей. А классическая музыка здесь уважается не меньше, чем фольклор. Всемирно известный композитор Дворжак родился в деревне под Прагой и часто черпал вдохновение в народных мелодиях своей родины. Ландшафт Богемии очень разнообразен, от холмистых равнин до живописных горных районов. Национальные парки хранят уникальные экосистемы, в которых можно встретить редкие виды животных и растений. И, конечно, богемские термальные источники, особенно в Карловых Варах, с давних времен привлекали европейскую знать своими целебными свойствами. Кстати, Карловы Вары не только курорт, но и культурный центр, где ежегодно проходит престижный международный кинофестиваль. Богемия – важный регион в контексте чешской архитектуры. Здесь сохранились образцы готики, барокко, ренессанса, модерна. И современная Богемия входит в состав Чешской Республики, при этом сохраняя свою историческую идентичность и культурную самобытность. Ну что, теперь, я думаю, можно
2: уже... Ну, и еще Богема произошло от Богемии. Очень многие всегда считают, ну, во всяком случае, это стало потом уже ассоциироваться с творческой интеллигенцией, поэтами, художниками. Богема, говорят.
1: Да.
2: А ведь Богема — это так называли во Франции цыган, выходцы из Богемии. Там очень много цыган было, поэтому вот они были богемой. А в Минске... Пересечение Богдановича и Киселева была своя Богемия. А как вы думаете, что это за Богемия?
1: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
2: Итак, мы говорим о Богемии в Чехии, место притяжения. Но у нас в Минске есть место притяжения, своя Богемия. Это Богданович и Киселева.
3: Так,
2: как речь, вы думаете, что это?
3: Денис пишет: речь о пивоваренном заводе «Богемия», ныне «Оливария». Сергей согласен с этой версией. Владимир тоже пишет: пивзавод «Богемия» в начале 20 века.
2: Ну. И это правильный ответ. Вот так вот у нас была своя «Богемия».
3: Да, да, вот такая она «Богемия».
2: Паровой пивоваренный завод «Богемия» графа Чапского.
3: Знаешь что, а вот мне еще нравится, вернусь по поводу предыдущей рубрики, 57 число. Да. Татьяна вот
2: зацепила?
3: Уже...
2: Правда,
3: нет, ага. Она с опозданием чуточку прислала, или, может быть, в Вайбере тут... Ну, короче говоря, недавно пришло сообщение. Мне нравится, она написала 5 и 7. Это любимое число производителя и его жены. Поэтому он решил... что это счастливое, вот счастливое число, которое будут способствовать...
2: Ну, я говорила,
3: способствовать...
2: у него пятерка, у нее семерка.
3: Нет, хорошим продажам. Понимаешь, когда ты ставишь свои числа, значит, они будут влиять и на продажи в том числе. Ну, и еще Наталья написала, мне очень нравится, кстати, и не знала обо всем этом. А с вами, профессором, скоро буду.
2: Ой, как нам приятно.
3: В том числе.
0: Легкие будни.

0: Дорожная обстановка.
1: Восьмибальные пробки в Минске, оно и понятно, пятница, все спешат на выходные. Самая крупная пробка на отрезке кольцевой от поселка Зацень до Притыцкого. Здесь можно провести около полутора часов. Стоит пересечение Колоса и Красной от Сурганова до Машерово-Орловской, от Крастояновой до Долгиновского тракта и Партизанский проспект от Шоссейной до Ангарской. Лучше объезжать участок МКАД от Всехсвятской до Дачной. Ленина от пешеходного моста до Кирова и Богдановича от Купалы до Машерова. Сложно на Смоленской от Захарова до Ленина, на Сурганова от Платонова до Независимости и на Куйбышева от Кульман до Машерова. Затруднено движение по Козлову от Платонова до Золотой Горки, по Радиальной от Эмильюнюка до Партизанского проспекта и по Долгобродской от Уральской до Ботанической. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
3: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: Светофор. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Мы сегодня о кетчупе говорим, друзья. И всякие истории есть. Вот одну расскажу. Ну, чуть позже, ладно? Потому что большая история.
2: Хорошо,
1: большая.
2: Да. Но мы забыли еще о том, что кетчуп не только ведь едят, а оказывается, кетчупом можно почистить медь. Вернуть блеск, вот я говорила, можно там ложечки какие-то там или еще что-нибудь, небольшое количество на мягенькую тряпочку или там ватный диск и аккуратненько втереть в поверхность. И все. Возможно, чтобы пятна там растворились окончательно, несколько раз нужно проделать процедуру, понятное дело, потом помыть с мылом и все, и сполоснуть. Так что вот от него такая польза. Не знаю уж, за что купила, зато продаю. Но кетчупом люди восстанавливают волосы. Я знаю, что майонезом восстанавливают вот все эти истории. Иногда в общественных местах где-нибудь спа просто запрещают вот этим заниматься, потому что, соответственно, запахи там всякие. Но говорят, что прям голливудские звезды прям кетчупом мажутся,
1: это
2: и волосы у них красивые.
1: Не, это неправда. Голливудские звезды пользуются определенной косметикой или в салонах и прочее-прочее, приводят волосы в порядок, а не кетчупом дома.
2: Но я сказала сразу, за что купила, зато продаю, что вот одна актриса даже делает маски из кетчупа, чтобы вернуть волосам красивый оттенок, потому что неудачно покрасилась хной и решила кетчупом перекрасить.
1: А представляешь, производители кетчупа заплатили этой актрисе для того, чтобы она это сказала. И чтобы спрос на этот кетчуп поднялся.
2: Вот, а как говорится, доверяй, но проверяй, естественно.
1: Друзья, ваши истории мы ждем в Viber, связанные с кетчупом. И опять-таки, рассказывайте, как его можно, может быть, у вас есть опыт, как вы использовали не в еду, а как-то...
2: Например, ржавчину убирали кетчупом.
1: Помогло или нет?
2: Да,
1: вот
2: это скажи.
1: Ваш опыт интересен. Получилось, не получилось? Так вот, сообщение ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: наши песни.
1: Из сотен дней, из суматохи серых будем, из лабиринтов улиц замкнутых на вечность.

0: В студии Наталья Голубева. Здравствуйте. В Беларуси в ближайшие 5 лет планируют полностью отказаться от овощей, фруктов и рыбы из так называемых недружественных стран, передает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Там уточнили, что часть товаров поставят из дружественных государств, другую закроют благодаря производству внутреннего рынка. Вместе с тем серьезный упор делается на экспорт. За годы санкций кардинально изменились торговые потоки. Республика кратно увеличила поставки продовольствия в Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Более 34,5 тысяч абитуриентов сегодня сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету. На выбор поступающих физика, химия, история Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведения. Пунктов проведения ЦТ в государстве работало 40. В каждом из них за испытанием следила выездная группа Комитета госконтроля. Тот, кто по уважительным причинам не смог пройти тестирование в основные дни, может проверить свои знания в резервные. Для этого необходимо зарегистрироваться с 8 по 11 июня. Футбольный вечер сегодня на национальном стадионе в Минске. Сборная страны проведет товарищеский матч против команды Сирии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. В мировом рейтинге соперник занимает 84-е место. Это на 13 позиций выше, чем дружина Виктора Гончаренко. На 9 июня у его подопечных намечен спарринг с представителями Буркина-Фасо. А в Ботаническом саду в эти выходные пройдет семейный фестиваль «Букидс». Там представят свыше 100 профессий. Участники в игровой форме смогут построить карьеры и заработать деньги. Им выдадут трудовые книжки и зарплату букидсами, которые можно потратить на развлечения, благотворительность, налоги. Также для гостей форума подготовят интерактивные зоны, семейные VR-приключения, управление роботами, мастер-классы по театральной деятельности, игру по финансовой грамотности, роспись стаканов и многое другое. Посетить фестиваль можно с 10 утра до 8 вечера.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Как незаметно пролетело время, уже, пожалуйста, 17:07, начало шестого. Но не будем расстраиваться, потому что в начале шестого мы всегда передаем приветы нашим дорогим и любимым радиослушателям. И даже устраиваем перекличку. И сегодня у нас перекличка. Кроме того, что в какой точке мира вы нас слушаете, и помашите ручкой и дайте обратную связь те, кто сейчас с кетчупом. Потому что именно о кетчупе мы сегодня говорим. Такой неофициальный, но тем не менее гастрономический праздник отмечают 5 июня. И посвящен он одному популярному соусу в мире – кетчупу. Вот именно об этом говорил. Были ли у вас какие-то истории, связанные с кетчупом, смешные? Когда-то, может быть, шибко обляпались? Ой, я вспомнила историю по юности. Приятельница, значит, с кавалером, и так он ей нравился. И вместе где-то там на дачке были они. И он приехал весь в белом, в белой рубашечке, такой теннисочке, в белых брючках. И она в таком восторге. Ну, естественно, шашлыки, все дела с кетчупом. А ей так хочется за ним поухаживать. И она прямо так вот, прямо льнет к нему и говорит: «Дай я за тобой поухаживаю». И она накладывает ему шашлыки, кетчуп. И потом как-то садится после слов: «Дай я за тобой поухаживаю», опрокидывает тарелку, и все это на белые штаны. Вот воспоминания о кетчупе остались такие. Если у вас есть тоже такие забавные истории, можете рассказать. Ваше отношение к этому соусу, как часто вы его употребляете? Кто-то ежедневно, а кто-то говорит: «Не, спасибо, не надо, не люблю». Вы к какой категории людей относитесь?
2: Да, ждем вашей истории в Viber, друзья, 33-699-102-1.
1: Ну и шашлыки, например. Вы можете без кетчупа съесть?
2: Запросто.
1: Вот интересно.
2: Мы и кетчуп можем без шашлыков съесть. Это ж, знаешь, как в шутке такой есть, что обидно, когда кетчуп к шашлыку есть, а шашлыка кетчупу нет.
1: Ну, но все говорят, что это, знаете, такая вездесущая приправа. Была такая фраза даже, что с кетчупом можно съесть все, даже газету.
2: Конечно, конечно, а как же. Друзья, так вот, ваши истории мы по-прежнему ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или оставляйте комментарии с историями на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое. Нам очень приятно, что свои приемники вы настроили на Рокс. Будьте внимательны и осторожны. И, как всегда, парочку анекдотов от легких будней. Приходит одна дама такая вся, не в себе, доктору и говорит: «Доктор, я не могу, я просто не могу. Понимаете, я не могу уже, я просто схожу с ума, я разговариваю с едой». Он такой: «Успокойтесь, успокойтесь, ничего страшного, многие вот так вот откроют холодильник, с едой разговаривают, типа, что мне взять, вот это я съем». Она говорит: «Нет, вы меня не поняли, я разговариваю с едой, мой кетчуп постоянно перебивает меня, доказывая, что он вкуснее майонеза».
2: На площади сидит мужик, значит, на ящике. Обычная площадь городская. Он сидит на ящике и в руке, значит, держит зимнюю удочку. Подходит к нему другой мужичок и говорит: «А что ты делаешь?» «Ну как что делаю? Рыбу ловлю». «Как это? Ну-ка расскажи». Он говорит: «Ах, дорогой, ну кто так спрашивает? Ну поставь вина, мясо, сядем, покушаем, поговорим». Ну, тот пошел, принес вина, зелень, шашлык, сели, поели, за знакомство выпили, за родителей. Говорит: «Ну, давай, рассказывай». Он говорит: «Ну, вот так и ловлю, ты у меня третий сегодня». Что ж, друзья, теперь давайте узнаем, что происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Город встал в 9-бальных пробках. По данным сервиса Яндекс.Карты, самая крупная на отрезке кольцевой от Долгиновского тракта до Каменной Горки. Здесь можно провести около часа. Стоит бедули Первомайская, Ульяновская от Козлова до Бобруйской. Участок кольцевой от Независимости до Дачной, а также Долгиновский тракт от Выгодского до Орловской. По возможности лучше объезжать пересечение Колоса Красной от Белинского до Машерова, Куйбышева от Пашкевич до Сурганова и Красную Колоса от Машерова до Сурганова. Сложно на Академической, Сурганова, от переулка Козлова до Независимости, на Победителей Ленина от Машерова до Интернациональной и на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской. На Ленина пробка от пешеходного моста до Интернациональной, на Сурганова от Колоса до Платонова и на Орловской от Коростояновой до Старовилинского тракта. Сложно на Козлова от Ботанической до Золотой Горки и на Кирова от Красноармейской до Свердлова. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
3: Подробности на сайте hitdiscount.com. И по телефону плюс 375-44-511-99.
4: В Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
0: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Так, ну перед тем, как всегда, ваши сообщения, друзья. Людмила написала: кетчуп нам, как и большинству, нравится, но почему-то самый вкусный для нашей семьи он в Египте. С картошкой фри. Так вот, в этот раз мы спросили в отеле, что за кетчуп. Они сказали, что это как раз этот со счастливыми числами 57. Ну, а если... Ну, я его нашла в магазине, у них и купила. Ну, а купить же нужно всем. Дети у меня уже взрослые, их трое. А он в стеклянных бутылках, тяжелый. Но пришлось волочь. Ведь в Египте он вкуснее, многоточие. Итак, вместе с кетчупом и прочим, всего понемножку, и всем же надо привезти. Наши чемоданы были 50 килограммов и ручная кладь 25, вместо положенных 46 и 10 на двоих. Ну, повезло нам, что на это не обратили внимания и не потребовали платить за перевес. И Владимир еще пишет: Антон, Валентина, а помните, как в старых зарубежных фильмах использовали кетчуп, чтобы показать окровавленного человека? Помню комедию «Побег» с Пьер Ришаром в главной роли, где он играет адвоката и волей случая становится свидетелем побега в тюрьме. И как его обмазывают кетчупом, изображая пострадавшего в автокатастрофе. Ну да, но вообще говорят, если реальные съемки и такой серьезный фильм, то там не кетчуп используют, а клюквенный сок. Он якобы больше подходит. Ну это так, я где-то слышал.
2: Слушайте, так, а про кетчуп, вот эта история с помидорами, помидоры же долго были вот этими разновидностью посленовых, да, семейство посленовых, они ядовитые, и люди вообще не понимали, как можно добавлять. Даже было, что касается помидоров, в виде таблеток, как лекарство продавали.
1: Да. Слушай, Андрей пишет: обратная связь. Мы говорили, что привет.
2: Так.
1: Красивое белое такси с симпатичной пассажиркой. Веселимся с вами. Ах, да, Минск. Привет вам, Андрей, и вашей пассажирке, и хорошей дороги.
2: Спасибо, приятно.
1: Так, так, так. Галина написала: к кетчупу отношусь положительно. Варю сама и люблю своего приготовления. Может съесть и можем съесть и магазины, но предпочтительно свой. Можно даже без мяса, просто с хлебушком. Дети делают мешанку, кетчуп с майонезом, но я этого не понимаю. Да, в детстве дочь моя говорила... кепчук.
2: Да, как да. Только не говорили.
1: И Татьяна еще нам пишет: всем огромный привет из славного города Гродно. Раз Валентина сказала о перекличке, то я откликнулась.
2: Молодцы.
1: Еду по прекрасному городу, а в пакете, не поверите, кетчуп. Потому как у нас в городе праздник, фестиваль национальных культур, и обязательно будут шашлыки. А какие шашлыки без кетчупа? Правда, мы относительно недавно привыкли к этому слову, а вот моя бабушка называла сей прекрасный продукт томатом. Все с томатом, овощи тушили, супы, борщи.
2: Да-да-да-да.
1: Все мясо с томатиком. Гродненская... Ой, написано: грозненская бабушка готовила кавказский борщ с таким количеством томата, что его можно было назвать помидорным. Одним словом, я на томате, нынче кетчуп выросла. А вот история из театрального прошлого. Нужно было одному из актеров нашего театра кровь изобразить. Ну, конечно, для этого кетчуп использовали. Но покупали его в попыхах и не обратили внимания, что он был из каких-то желтых помидоров. Так и намазали мы его. А потом вспомнили, что у всех нормальных людей кровь красная, а у осьминогов синие, а у Андрюхи желтые. Кетчуп еще был очень острый, так что его еще и припекало ему. Да.
2: Спасибо большое, Татьяна, за историю.
1: Да,
2: привет,
1: а теперь
2: Гродно.
1: Все-таки дурацкий вопрос. И вот он тоже такой шуточный. Одна барышня говорит: вчера приготовила на ужин макароны с соусом. Соуса осталось еще много. Так что сегодня опять отварила макароны, чтобы использовать оставшийся соус. Макарон получилось слишком много. Завтра опять придется делать к ним соус. Как разорвать этот порочный круг? Ну, вы давайте пофантазируем, друзья. Ваши ответы шуточные, серьезные. Ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Ну и, как всегда, дурацкие ответы на дурацкие вопросы ждем на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, вчера приготовила на ужин макароны с соусом. Соуса осталось еще много, так что сегодня опять отварила макароны, чтобы использовать оставшийся соус. Макарон получилось слишком много. Завтра опять придется делать к ним соус. Как разорвать этот порочный круг?
2: Да, вот вопрос.
1: Денис пишет, купить кухонные весы и сделать все по рецепту, а не на глазок. Юрий, надо просто смешать макароны с кетчупом, а не есть в прикуску.
2: Тоже выход.
1: Едвига Ивановна написала взять большой котел, всыпать все макароны туда, заправить все имеющимся кетчупом, пригласить всех родственников, соседей и устроить пир на весь мир. А завтра в магазин опять за макаронами и кетчупом.
2: Опять же порочный круг.
1: Да. Дмитрий написал, просто нужно замутить к макарошкам шашлычок, на который и уйдут излишки кетчупа. И Сергей тоже написал, чтобы разорвать цепочку, эту необходимо пересолить пищу. Нет аппетита, нет желания варить и кушать пищу. Ну, вот такие ответы. И Клавдия еще написала, как разорвать этот круг. Макароны взбодрить кетчупом, какой только у вас есть и сколько есть. Если вилкой есть не получается, то ложкой и проблем нет. Приятного. И всем
2: взбодрить
1: пожелания
2: мне нравится.
1: Хороших выходных, да.
2: Я решила, что взбодрить, это когда уже такие немножечко слипшиеся макароны, ты их вилочкой так как бы подбрасываешь вот так вот немножечко и с кетчупом перемешиваешь, это взбодрить.
1: Да, ну а Наталья еще советует не готовить вообще, просто устроить разгрузочный день. Вот мы с Валентиной все пытаемся.
2: Не знаю, ребят, я не знаю, как вы, я захотела макароны с кетчупом.
1: Да?
2: Вот прям взбодрить хочу себя.
1: Ну сейчас, господи, подожди, осталось полчасика, и потом будешь бодрить себя макаронами или чем-нибудь еще.
0: Легкие будни. Качается листок. Дождинки бьют по мне.

0: скидка по суперценам. Полутораспальная 49,99. Двуспальная 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Сочный бургер. В блюде этом главное всегда котлета. В ней должно быть мяско нежным, тающим во рту, конечно.
3: Ганна это понимает и к сезону выпускает из говядины котлеты, равных им в природе нету.
2: Котлета для бургера из отборного филе и нежной говядины. Легко готовить на природе и дома. Новинка от Ганны. Вот радость гурмана.
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: В Минске по-прежнему очень серьезные пробки. Они оцениваются в 9 баллов. Самая крупная на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Здесь можно провести около получаса. Стоят отрезки кольцевой от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды, от Всехсвятской до Дачной, от Раубичской до Логойского тракта и от Чижевских до Игуменского тракта. По возможности лучше объезжать Сурганово-Орловскую от Куйбышева до Сморговского тракта, Академическую Сурганово от переулка Козлова до Независимости и Партизанский проспект от Железнодорожного моста до Ангарской. Затруднено движение по Колосу от Белинского до Красной, по Ульяновской и Первомайской от Ленина до Захарова и в обратном направлении, а также по Ленина от пешеходного моста до Независимости.

Колоса, пробка от Красной до Сурганова, на Долгиновском тракте от Буцловской до МКАД и на Захарово-Смоленской от Андреевской до Ленина. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел» – сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: В «Мила» поспели скидки. До 40% на весь уход за лицом. «Вивьен Сабо». Гель для душа «Олд Спайс» 675 мл – 17,99. Средство для посуды «АОС» – 3,69. С 4 по 7 июня. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
7: В сети магазинов «Мясная лавка» в июне время выгодных покупок. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 12,99 за килограмм. Шашлык голень гриль премиум 8,99 за килограмм. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-212-64-77-82.
8: Радио Рокс. Наши песни.

0: Легкие будни.
1: Друзья, ну и прежде чем распрощаться, есть еще несколько ваших сообщений. Вот, например, Кристина пишет: а мы готовим кетчуп из своих помидоров с огорода, закатываем в банки и едим всю зиму. Мои дети едят все с кетчупом. Я хоть знаю, из чего он сделан, этот кетчуп. Ну, потому что сами делали. Вкусно и полезно. Да, ну и еще Елена написала: можно использовать кетчуп для рисования. Отличная пальчиковая краска для детей. Только нужно следить за тем, где будем рисовать. Да, а теперь нам бы хотелось опять-таки узнать, как, если вдруг не там нарисовали, как избавиться от пятен от кетчупа.
2: Это же прекрасно. Действительно хорошо. Можно придумать и целые картины вырисовывать. Вот, дорогие друзья, можно много говорить, но сегодня вечер пятницы. Лето, тепло, впереди выходные. Скажите мне, пожалуйста, ну какой же кетчуп без шашлыка? Мы говорим кетчуп, подразумеваем шашлык. Мы говорим шашлык, подразумеваем кетчуп. Вот, пожалуйста, замечательный соус, где вы совершенно запросто можете его применить.
1: Но
2: с удовольствием.
1: Во всем надо знать меру. Во всем. Это как в анекдоте. Я жду неприличных предложений. А давай заправим оливье кетчупом. Ну, это уже перебор.
2: Да-да. Но слушайте, а кетчуп, варенье из томатов, в котором летнее солнце, пикантные специи. Но для кого-то же это ж прям вкус детства, который дарит тепло, делает любое застолье радостным. Казалось бы, обыкновенный соус из помидоров с добавлением уксуса, специй, там, сахара и еще чего-то. Но он способен превратить самый простой кусочек хлеба или жареную картошечку в произведение, все, не могу говорить, гастрономического искусства.
1: Все, будем
2: Дорогие
1: прощаться.
2: Друзья, спасибо всем огромное за сегодняшний эфир. Нам очень-очень приятно вместе с вами.
1: Но на Роксе еще насыщенная программа для вас сегодня. Как всегда, буквально через несколько минут выйдет в эфир «Золотой вираж», первая музыкальная гонка, где вы можете поддержать ваших любимых артистов. Но уже после, в 19 часов, в народно-поздравительной программе «Был бы повод», Александр Барский будет поздравлять людей сегодняшнего дня, дорогих именинников.
2: Ну, а «Легкие будни», во-первых, благодарят вас за то, что всю неделю по будням вы были вместе с нами. Нам было вместе хорошо. Спасибо большое, что выбрали нас. Желаем вам нескучного вечера пятницы, приятнейших выходных, чтобы вы смогли хорошенько отдохнуть. И традиционное. До новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шмидт.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси заработало одно окно для владельцев электромобилей. Его запустила Ассоциация развития электротранспорта. Через онлайн-сервис можно сообщить о проблемах с зарядными станциями, работы электрокара, а также получить консультацию по вопросам его эксплуатации. В Ассоциации обещают помогать в решении спорных и нестандартных ситуаций совместно с участниками рынка и профильными госорганами. Ответы на обращения будут предоставляться в течение нескольких дней. Для подачи заявки необходимо указать контактные данные, модель машины и ВИН-номер. Также можно прикрепить фотографии или видеоматериалы, подтверждающие проблему. Новая инфекционная больница в Минске увеличивает темпы строительства. Сейчас на масштабном объекте на Долгиновском тракте задействованы 500 специалистов. Готовность медицинского комплекса оценивается в 60%. Строители занимаются фасадами и внутренней отделкой кабинетов. Параллельно на территории возводят общежитие для врачей на 1200 мест. Его сдадут в эксплуатацию одновременно с клиникой уже в этом году. В столице усилены меры безопасности. В эти выходные состоятся сразу несколько массовых мероприятий – спортивных, культурных и религиозных. Из-за этого милиция, медики, спасатели, представители метрополитена и другие службы перешли на работу в особом режиме. Так, на Немиге уже стартовал фестиваль «Настроение лета». Попасть на площадки можно только через контрольно-пропускные пункты и после досмотра. Для вещей, которые нельзя проносить на территорию, предусмотрены камеры хранения. Также возможны кратковременные ограничения дорожного движения. Сегодня перекрытие, вероятно, с 7 вечера по Ленина от Интернациональной до Немиги и по Победителей от Немиги до Мельникайте. Соответственно, произойдут изменения и в маршрутах общественного транспорта. Будут они и завтра. Город примет велокарнавал «Вива Ровер». Милиция будет сопровождать участников велозаезда по маршруту от Дворца спорта до Минск-арены и обратно.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс. Золотой вираж.
2: Вот это я понимаю кураж. Снова на Роксе стартует вираж. Первые музыкальные гонки в эфире любимого радио. У микрофона приветствую всех я, Андрей Асимович, позитивный и жизнерадостный комментатор. Готовый узнать, кто на этой неделе стал лучшим гонщиком, а кто покинул трассу. Спокойно, я все расскажу. Для начала коротко правило. Еженедельно на гоночный трек Рокса выходит 10 песенных болидов, 7 участников основного состава и 3 претендента. Кто это будет, в каком порядке они финишируют, решаете только вы, болельщики на радиотрибунах, отдавая голоса на сайте rocks.com в разделе «Золотой вираж». Вы предопределяете музыкально-гоночную судьбу и добавляете скорости нашим болидам на радиотрассе. Больше голосов – больше шансов на победу. Меньше – прямой путь на вылет из гонки. Кстати, с аутсайдеров давайте и начнем. Барабанная дробь и тишина на трибунах. 5 недель держался в гонке болид, когда мы были молоды, Александра Юрпалова. Эх. Несколько неудачных маневров, появление на трассе серьезных соперников совсем вывели песнемобиль из строя. И тут одно из двух. Либо пилот, а вместе с ним его болельщики сдадутся, либо поднажмут на голосование и снова вернут яркого участника гонки обратно. Правда, ему опять придется пройти путь заново от претендента до основного гонщика. Это я уже на секундочку, друзья, вам подсказку дал. В общем, голосуйте.
3: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
2: Диана Теркулова тоже уезжает сегодня ни с чем. Ее песнякар «В кармане билет» привлек внимание слушателей, но все-таки не удержался в десятке стартовавших песнякаров. Как бы то ни было, хорошее послевкусие осталось. Спасибо Диане Теркуловой и...

0: Итак, кого-то потеряли, кого-то для себя откроем и непременно назовем имена всех счастливчиков семерки, которая сегодня вышла на старт.
1: Золотой вираж.
0: Завершающая позиция, седьмая. Неторопливо осваивает трассу Герман Грач. Но первые результаты уже налицо. Две недели он присматривался, изучал трек как претендент, раз за разом проверяя каждый участок гоночного пути. И знаете, друзья, не зря ворвался таки он в семерку сильнейших, благодаря, конечно, мнению болельщиков и арбитров на радиотрибунах. Сегодня седьмая позиция, Герман Грач, «Дикая яблоня».

0: Дороги, дороги. Мы так привыкли к ним, что совсем не задумываемся, откуда они взялись и какими бывают. Просто живем и пользуемся. А я вам расскажу о них больше. Оказывается, протяженность всех автомобильных дорог в мире превышает 23 миллиона километров. Из них 140 тысяч километров платные. Ну а самая протяженная дорога на планете – Панамериканское шоссе. Оно пересекает 14 стран от Канады до Аргентины. Длина его 47 958 километров. Ну а самая широкая дорога в мире – это автодорога Китти Фривей, которая в Техасе, в городе Хьюстон. У нее аж 26 автомобильных полос.
1: Ого!
0: Даже представить такое невозможно, согласитесь. А одни из наиболее древних дорог были обнаружены археологами на территории Междуречья Тигра и Евфрата и датированы 4-м тысячелетием до нашей эры. Ох, и это в голове не умещается. Давновато, не правда ли? Ну, у каждой страны на каждом этапе истории свои дороги. Но знаете, что приятно? Что и в Беларуси, и даже вне страны наших людей часто в дороге сопровождает радио «Рокс» и хорошая музыка. Лучшее во мне. Вот что будем слушать сейчас. Ведь на очередной вираж выруливает Виталий Волк. И он гонит на 6-й позиции. Встречаем. Лучшее во мне.

0: Дорожная обстановка.
1: Чуть свободнее стало на столичных дорогах, тем не менее, в городе по-прежнему серьезные пробки, они оцениваются в 7 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты. Стоят отрезки кольцевой от Долгиновского тракта до Раубичской и в обратном направлении от Всехсвятской до Логойского тракта и от Независимости до Дачной. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Независимости от Дорошевича до Купалы, Академическую Сурганова от переулка Козлова до Независимости и Ленина от пешеходного моста до Независимости. Затруднено движение по Свердлову от Кирова до Аранской, по Орловской от Красноярской до Долгиновского тракта и на Богдановиче от Коммунистической до Ленина. Ну а самая крупная пробка по-прежнему на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Здесь можно провести около 40 минут. Будьте внимательны и берегите себя.
2: Лето – это маленькая жизнь. С самого детства помню, как ждали этой поры, мечтали о каникулах, поездках, в общем, жили от лета до лета. Кстати, несмотря на то, что календарное лето начинается с 1 июня и длится, как известно, 3 месяца, астрономическое лето – другое. Оно в северном полушарии начинается только 20-21 июня и продолжается аж до 22-23 сентября. Так что у нас лето еще не наступило. Можно побаловать себя предвкушением лучшей поры, а потом и подольше в этой порой насладиться. И еще. В южном полушарии любимое время года длится с 21-22 декабря по 20-21 марта. А в Арктике вообще лета не бывает. Такого, каким его знают жители средней полосы. Считается, что оно там наступило, когда среднемесячная температура устанавливается выше нуля.
0: Пит-стоп.
2: Какая же интересная жизнь, какой интересный мир. К слову, целый мир нам готов подарить первый претендент недели – Алекс Лим. А вы готовы принять его и поддержать на вираже? Ну так сделайте это, проголосовав на сайте Рокса в разделе «Золотой вираж». Встречаем Алекс Лим. Целый мир.

0: Реклама.
1: В ОМА с 1 по 15 июня туристические хиты. Складной стол 180 сантиметров, 89,99. Складная лавка 180 сантиметров, 89,99. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Может быть, от бокала Бакарди.
5: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города Молодечно. 12+.
6: Радио Рокс.
7: Друзья, а ну-ка рассказывайте, как у вас с интерьером? Не хотите ли обновить? Я тут узнал, что нынче пошла мода на использование элементов советского декора. Ну, например, вешают ковры на стену и покупают старые абажуры. Винтажные вещи в таких случаях выглядят, ну, как бы, как арт-объекты. Так рассказывают дизайнеры. Причем на обновках можно еще и сэкономить. Ведь купить их можно совсем за недорого. Да и наверняка у многих сохранились предметы интерьера из прошлого, где-то там на антресолях, на даче или у бабушек, которые с трепетом до сих пор берегут дорогие сердцу вещи. Какое-то уютное чувство появилось на душе, да? Чувствуете? Жизнь идет, что-то меняется, что-то уходит, а что-то возвращается. Ну, точно только одно. Все к лучшему. Здесь я согласен и солидарен с Александром Олешко. Это его слова, и сейчас оптимистично они зазвучат на вираже. Не победно, но тоже хорошо. На 5-й позиции. Встречаем. Александр Олешко. Все к лучшему.

0: Сопрано Турецкого. Это уникальная вокальная арт-группа и музыкальное шоу женских голосов, созданное в 2009 году Михаилом Турецким. Главная особенность проекта в том, что в коллективе представлены все разновидности сопрано, которые существуют только в музыке. Познавательная минутка. В академическом вокале слово «сопрано» — это не просто один голос, а целое семейство абсолютно разных по звучанию, тембру и возможностям голосов. Михаил Турецкий объединил девушек, у каждой из которых своя узкая вокальная специализация и разная манера исполнения, от академической до джазовой и народной. Колоратурное сопрано, драматическое, лирическое, фолк, джаз, меццо-сопрано, эстрадный драйв. Когда эти кардинально разные голоса соединяются, возникает эффект живого оркестра.
1: Пит-стоп.
0: Надеюсь, теперь вы с еще большим интересом будете слушать сопрано Турецкого. Женский коллектив, который уже заждался возможности показать свой восхитительный музыкальный болид. Песня «Вольная» — наш претендент недели. Встречайте, сопрано Турецкого.

Вот многие думают, что артисты сразу рождаются везунчиками и чувствуют себя победителями по жизни. Но это не так. Например, любимчик публики Алексей Петрухин не раз рассказывал, как непросто складывался его путь. В период учебы в Гнесинке у Алексея практически не было денег, и он в буквальном смысле тайно ночевал в гримерном классе академии. Готовить было не на чем, поэтому он и сокурсники изобрели свой антикризисный рецепт, который певец до сих пор вспоминает с улыбкой. База. Покупалась самая дешевая докторская колбаса и яйца. Секретная технология. Поскольку плиты в учебных классах не было, студенты умудрялись жарить колбасу и яйца, используя перевернутый вверх дном советский утюг, предварительно обернутый плотной фольгой в несколько слоев. Подача. Готовое блюдо съедалось прямо с фольги, чтобы не оставлять следов и посуды, за которую их могла бы выселить строгая комендантша. Эта история не имеет отношения к происходящему на вираже, но, я думаю, интересные факты из жизни пилота Петрухина вас позабавили. А сейчас время его послушать и проголосовать за песенный болид «Твой берег левый». На этой неделе он ускорился до 4-й позиции.

0: История о свободе, поиске жизненного пути, чувствах и искренних человеческих переживаниях ждет нас на дополнительном треке. Я представляю вам финального третьего претендента недели. Это Эдуард Хуснутдинов и его новое музыкально-гоночное творение «Вольный ветер».
1: «Пит-стоп».
0: Эдуард традиционно сам создает свой песникар. Проще говоря, написал и музыку, и текст. И, кстати, он уже готов свое произведение исполнить, чтобы вы оценили его по достоинству и поддержали в эфирном первенстве. Ну что, погнали! Эдуард Хуснутдинов, «Вольный ветер». Наш претендент на золотом вираже.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Белавтомаркет.
3: Продажа авто.
2: Белавтомаркет.
3: Срочный выкуп.
2: Белавтомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: В ОМА с 1 по 14 июня постельное белье из 100% хлопка по суперценам. Полутораспальное 49,99. Двуспальное 59,99. Евро 69,99. Если товары для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Радио Рокс.
7: А вот и тройку лидеров догнали.
8: Финишная прямая.
7: Бронза сегодня присуждается пилоту Панфилову и его мечтам. Я бы мир себе нарисовал. Каждый раз, когда слышу имя этого актера, задумываюсь, а какая сейчас фаза Луны? А дело в том, что в одном из интервью Никита рассуждал и рассказывал о необычном семейном ритуале. С младшей дочерью Авророй у актера есть забавный секрет. Когда они видят полную Луну, то вдвоем начинают громко выть по-волчьи. Соседи по дому уже привыкли к этим звукам и воспринимают их как визитную карточку звездной семьи. Я тут быстро перепроверил, что полнолуние было почти неделю назад, а значит, вой мы сегодня не услышим, но зато будем наслаждаться певческими талантами Никиты Панфилова. Я бы мир себе нарисовал. Сегодня это третья позиция.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: В одном американском городе живет милая женщина Дотти Фидели. Она годами ждала мужчину, который сделал бы ее счастливой, но, наконец, у 77-летней женщины возникла уверенность, что такой принц никогда не появится. А замуж уж очень хотелось. И знаете что? Она нарядилась в белое платье и вышла замуж сама за себя.
2: О как!
1: Рассказывая об этом событии, Дотти призналась, что это лучшее, что было в ее жизни. Не считая, правда, любимой дочки, она у женщины все-таки на первом месте. Вот такая вот любовь к себе и к жизни. Любовь у нас и на вираже. Очередной песенный болид уже появляется в поле зрения болельщиков. Это Евгений Григорьев и его песникар «Обожгла любовь». Сегодня вторая позиция.

0: Реклама. Может быть, от бокала Бакарди. Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс.
2: Вы все еще слушаете «Золотой вираж». Давайте коротко вспомним, кто сегодня принимал участие в гонке. Замыкает семерку сильнейших Герман Грач и «Дикая яблоня».
3: Моя дикая яблоня, белоснежным цвету.
2: «Лучшее во мне» — это уже название песнякара Виталия Волка. Он на 6-й позиции.

0: пятерочка у Александра Олешко. Все к лучшему.
1: Все, что тебе небо дает, взлет и побед, горе не вскот.
0: Четвертая строчка у Алексея Петрухина. Песенный болид называется «Твой берег левый».
1: Твой берег левый, мой берег правый, но как же оба были мы с тобой неправы.
0: На третьей позиции Никита Панфилов с фантазией на тему «Я бы мир себе нарисовал».
2: Я бы мир себе нарисовал, где нет ни боли, ни печали.
0: Евгений Григорьев, поющий о том, что обожгла любовь, оказался сегодня вторым.
3: Обожгла любовь лампадкой, след оставила.
0: Ну что ж, пришло время пилотам подниматься на подиум, на ту самую главную площадку, где производится чествование победителя, а также двух других гонщиков, пришедших вслед за ним. На подиуме, или, как вам понятнее, на пьедестале уже стоят победители. Имена тех, кто взял бронзу и серебро, вы уже знаете. Ну а прямо сейчас вручаем золотой кубок нашему лидеру, и это Стас Михайлов.
4: Чемпион!
0: Совершенно точно, сейчас счастье не плачет, оно ликует на победной высоте золотого виража, конечно же. Аплодисменты и поздравления исполнителю. Сегодняшний наш победитель Стас Михайлов. Счастье не плачет.

И это финиш, друзья! Итоги музыкальных гонок этой недели уже озвучены. Я, Андрей Асимович, покидаю комментаторскую до следующей недели, а там снова на старт. Это был «Золотой вираж». Становитесь свидетелями музыкальных гонок по пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. Голосуйте за любимчиков на сайте rocks.com. Хорошей вам погоды, легкой недели и отличного летнего настроения. До встречи в эфире. Пока!

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Завершился экзаменационный марафон для выпускников. Сегодня состоялось последнее централизованное тестирование. Результаты станут известны в течение 10 рабочих дней. Оценки за централизованный экзамен появятся уже в ближайший понедельник. Узнать о набранных баллах можно будет онлайн в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний, либо дождаться СМС-сообщения. Выдавать сертификаты с результатами начнут с 1 июля. Они остаются действительными в течение 2 лет. Для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти в аудитории в основной день испытаний, предусмотрен второй шанс. Зарегистрироваться на ЦТ в резервные дни можно будет с 8 по 11 июня. Сделать это онлайн нельзя, необходимо личное присутствие в пунктах регистрации. Автомобилями BLG можно будет управлять через смартфон. Систему тестировали через приложение на Android и телематическую платформу, разработанную соотечественниками. Через телефон можно будет задать температуру в салоне. Также добавят возможность удаленной блокировки и разблокировки дверей, управление стеклоподъемниками, люком и багажником. Водитель сможет в реальном времени получать данные о запасе топлива, заряде аккумулятора. В случае угона или сбившись с маршрута, владелец сумеет определить местоположение машины на интерактивной карте. Белорусские велосипедисты возвращаются на мировую арену с флагом и гимном. Международный союз велосипедистов снял все ограничения. С 2023 года наши спортсмены принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Теперь его получать больше не надо. С 1 июля соотечественники смогут выступать с национальной символикой как в личных, так и командных турнирах. Информация для столичных водителей. Движение транспорта на Ульяновской ограничат ближайшей ночью. Речь об участке от Свердлова до Бобруйской. Там в обоих направлениях до 5:30 утра будут менять асфальт. Не получится проехать этим вечером и по отрезку, прилегающему к учебному корпусу БНТУ номер 15. Здесь будут ремонтировать теплотрассу. Ограничение на университетском проезде вступит в силу с 10 вечера. Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. А жителя Сингапура приговорили к 32 неделям тюремного заключения за то, что он спровоцировал более 70 ДТП. Делал он это умышленно, при этом представлял ситуацию так, что виновен другой водитель. Мужчина запугивал участников аварии и вымогал у них деньги. Размер выплат составлял от 180 до 1500 долларов. Следствие установило, что подобным образом сингапурец промышлял около 5 лет. Теперь же, помимо тюремного заключения и штрафа в размере 6000 долларов, его лишили возможности владеть или получать водительские права в течение 48 месяцев после освобождения.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла. Днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер BLG в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона BLG в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый BLG, бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на blg-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников. Александр Барский.
1: Ой, как хорошо. Хорошо, да, потому что сегодня пятница. И это настоящая летняя пятница. Таких этим летом будет аж 12 штук, я насчитал. Но каждая пятница, друзья мои, у нас на особом счету. И каждая будет по-своему уникальна. А готовиться к пятнице нужно было еще когда? Правильно, в четверг, начиная со среды, стартовав еще во вторник. Поэтому ценим каждое мгновение летней жизни и дорожим тем, что было. А рабочая неделя, минувшая, для каждого из нас была разной. Но больше, мне кажется, успешной и хорошей. И по погоде хорошей, и по событиям личного календаря. А как приятно, когда события по календарю совпадают с настроением. Но это же праздник какой-то. Вот с этого момента созидательный труд на благо общества трансформируется, товарищи, в приятнейший и заслуженный отдых личного характера, в котором, я уверен, найдется место большим и маленьким радостям жизни. Вот давайте вместе проведем этот летний вечер в приятной компании самого искреннего радио, Радио Рокс, и в ближайший час в нашем эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод», где, как обычно, я, Александр Барский, буду выполнять ваши музыкальные капризы. Всем здравствуйте! Вдохновляйтесь видами из окна, например, и хорошей погодой. Включайтесь, вспоминайте хорошие поводы и подбирайте самые добрые слова для поздравлений и приветствий в адрес самых близких и любимых людей. За вас это никто делать не будет. Наш вайбер уже готов к приему ваших душевных, замечательных сообщений. Номер тот же 8033-699-1021. Напомню, 699-1021. Пишите сюда. Ну и не забывайте фамилии указывать, ударение в фамилиях. Кого будем поздравлять в нашем эфире на всю страну, чтобы ведущий правильно эту фамилию озвучил. И ведущему будет приятно, и имениннику тоже, вот поверьте. Кое-что из ваших сообщений, причем немало, пятница вечер сказывается, да. Вот на данный момент есть, я через несколько мгновений к вам вернусь, и мы начнем поздравлять и праздновать всей страной. Доброго, уютного летнего вечера всем!

0: Правом данным мне микрофоном. Начинаю программу «Был бы повод». Вот Светлана пишет. Спешим! И я спешу, Свет. И все бегут, и я бегу. Здравствуйте, Света. Вот спешим поздравить на всю страну с днем рождения Наталью Степановну Иванову. Какая редкая фамилия у человека. А живет Наталья Степановна в городе Жодино. Это наша обожаемая, дорогая мамочка, золотая бабушка. Мы поздравляем вас.
1: С днем рождения!
0: Это, кстати, поздравляю так дружно, весело, на кураже, можно сказать, любящие дети и внуки. Дорогая наша, желаем бодрости духа и радости в душе. Пусть жизнь подарит больше поводов для счастья. Желаем, чтобы здоровье служило верой и правдой, а энергии хватало еще на все задуманное. Пусть вокруг будут добрые люди, искренние слова и теплые объятия. Вот как сегодня, вот в этот вечер. Желаю много-много путешествий, новых открытий, ярких, интересных впечатлений. Ну и пусть каждый прожитый год делает мудрее, счастливее и богаче. Ну и будьте любимы, берегите себя, дорогая наша. Мы обожаем тебя, дорогая наша мамочка и бабушка. Живи долго и в достатке. Пожалуйста. Надежда. Она возглавляет дружную команду родных из города Калинкович, Мозыря и Минска. Серьезно, люди. Вы знаете, вот несколько лет назад моя сестра подсадила на вашу программу «Был бы повод». И вот для меня уже стало доброй традицией поздравлять родных и близких сердцу мне людей на всю страну посредством «Радио Рокс». Хорошая традиция, Надежда. Хорошая привычка. Вот что значит подсадить. Так вот и сегодня, в этот прекрасный летний вечер, хочется поздравить дорогого моему сердцу человека. А это Инга. Инга Владимировна Бодяка из города Витебска. Дорогая моя, от всего сердца, я поздравляю тебя. Ингушка, этот день праздничный не только для тебя, поверь, но и для всех твоих родных. Иначе и быть не может. Потому что таких, как ты, сама свет в окне, доброта твоя безгранична, обаятельная, с лучезарной улыбкой на лице, всегда поможет, всегда поддержит. Не человек, а золото. Это золото и человек. Все в одном флаконе. Пусть жизнь подарит тебе, дорогая Ингушка, все самое лучшее, что есть в этом мире. Чтобы ты была счастлива. Ведь это этого достойно. Счастья желаем неиссякаемого. Океан любви и всех жизненных благ и наслаждений. Ну а вот в данный момент вот так виртуально обнимаем тебя. Но уж точно уверяем тебя, даже не сомневайся. Любим и уважаем, дорогая наша Инга Владимировна. Хорошая песня, как музыкальный подарок для красивых женщин от группы «Сентябрь». На ладони нежная.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь и лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Повод Юля нашла. Юля, привет. Андрей и Юлия Катющенко поздравляют Андрея Федоровича Катющенко. Как совпало, Андрея поздравляет. Сегодня день рождения отмечает Андрей, надо бы его поздравить.
2: Поздравляем!
1: Ну вот поздравили. Папочка, дорогой наш, в этот день рождения, твой день рождения, праздничный для всех нас, мы хотим пожелать тебе много-много счастья. Обязательно крепкого здоровья и денег побольше для исполнения всех желаний. Пусть в твоей жизни все будет отныне складываться самым наилучшим образом. Мы будем молиться. Да, чтобы все в твоей жизни было великолепно. Ну а сейчас желаем, чтобы ты почаще улыбался, веселился, наслаждался каждым мгновением этого приятного праздничного летнего вечера и всеми последующими десятилетиями. Андрей Федорович, с днем рождения. Игорь пишет, в этот замечательный вечер свой юбилей отмечает Виктор Васильевич Перников. Надо и Виктора Васильевича поздравить как следует, да? Тем более, что поздравляет семья и желает вам, юбилейного наш Виктор Васильевич, чувствовать себя прекрасно, бодро, уверенно. Пусть все плохое останется позади. Все, забывайте об этом. Ну, а с вами по жизни пусть теперь будет только хорошее настроение, ну и пусть согревает любовь родных. Всегда сопутствует удача, куда бы ни направились, чем бы ни занимались. Будь здоров, силен, энергичен. А вы записывайте, Виктор Васильевич. Все это пригодится в жизни. Ну и пусть жизнь награждает тебя множеством приятных мгновений. Пусть в сердце живет молодость, а глаза по-прежнему светятся интересом к этой чудесной жизни. Много пройдено, но еще предстоит пройти. Впереди тебя ждет немало достижений, исполнений мечтаний, желаний и много побед. Вместе с тобой радуемся этому дню. С юбилеем, дорогой наш Виктор Васильевич. И вот этот подарок принимайте.
3: Потемнеет серебро, померкнет золото, произносятся и вещи, и слова.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Хозяйка под дождем где-то ходит,
3: а дома хорошо и в миске котфит.
2: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: созданы друг для друга. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Это я. Работаю в тандеме с нашим неустанным вайбером. Мой товарищ технический. 8033-699-1021. Это его имя такое редкое. Вот Елена и семьи Косач и Масюк пишут. Программу «Был бы повод». У нас сегодня повод этот самый хороший, что и есть. Поэтому и пишем. Грамоте обучены. Хотим поздравить на всю страну с днем рождения нашу обожаемую Галочку. Галину Сачко из города Минска. Сестричка, дорогая, ты настоящая жемчужина нашей семьи. Такая женственная, очаровательная. Словно прекрасный сад, наполненный волшебством и мелодией радости. Вот что-то мне внутрях подсказывает, что это уже хороший тост. Звучит в честь Галины. Твой блеск в глазах и аура счастья создают вокруг тебя особую атмосферу восторга и тепла. Ай, нане, нане. Пусть каждый день твоей жизни приносит тебе сюрпризы и мерцающие звезды счастья. Возраст отныне не важен. Ты всегда остаешься молодой, прекрасной, женственной. Мы тебя обожаем просто. Желаем тебе любви, улыбок, исполнения всех желаний. Ну, Галочка, за ваше здоровье. Вздрогнули? Да. Сергей Александрович пишет. Дорогой Радио Рокс. Ой, Сергей Александрович, лап моя, спасибо за дорогого. Но не дешево уж точно. Сергей Александрович решил на всю страну также поздравить обожаемую женушку. Так указал, да? Именно женушку. Не жену, не супругу, не... Нет там вот, а женушку. Красивую. Прелестную. Ларису Ивановну Кривошееву. И поздравляю я ее.
3: С днем рождения!
2: Дорогая моя Лорочка. Пусть этот день будет красивым, ясным, всегда отмечен в моем личном календаре красным, как самый большой праздник в году. Пусть счастье никогда не обходит тебя стороной. Живи в радости. Пусть настроение всегда будет прекрасным. Исполняются все твои желания. Сергей Александрович, как муж Ларисы Ивановны, от вас тоже многое зависит, чтобы у Ларисы Ивановны желания отныне исполнялись. Дай Бог, чтобы все. Вот этого я вам тоже пожелаю. Вот поздравил так Сергей. Это муж. Елена Александровна Жирко, не знаю, кто такая, но тоже хороший человек, и Вика Жирко. Ну и для нашей Ларисы Ивановны что-нибудь такое приятное, музыкальное. Вот пусть потанцует, покажет, какая она еще, как здесь указано, прелестная, обаятельная, очаровательная, но просто красавица. Ярослав Сумишевский, давай, зажигай.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Светлана пишет: «Добрый вечер. И вам привет, ответный, Светлана. Сегодня у меня нет каких-то особых праздничных поводов». Как так, Светлана, нет? Я не верю. Вот правда не верю. Пятница летняя, но чем не повод? Их всего-то летом 13 штук. Каждая на счету особо. Угу. Нету. Но, тем не менее, давайте все-таки поздравим добрых друзей Сергея и Светлану, вот у которых есть как раз-таки повод. Сегодня у них пятница. Как и у вас, Светлана? Сергей и Светлану Малиновских с наступившим еженедельным праздником. Вот угадал же, пятница. Закончилась, слава богу, трудовая неделя. Впереди два выходных летних. Пусть они будут позитивными, продуктивными. Пусть в огороде все растет. Подносите поближе радиоприемники к своим огородам. Сейчас я буду давать установку. Ну, не как Алан Чумак, он обычно там помалкивал, а мы же радио должны говорить что-то, как Кашпировский сейчас был, да. «Пусть в огороде все растет, а трава приостанавливает рост, там она где не должна расти. Пусть шашлык, тогда уже подносите к мангалу, пусть шашлык будет вкусным, а квас, это уже к бочке поближе, холодным». Вот такую установку я даю. Значит, так и будет. Я проверял. Полина пишет. Здравствуйте, Полина. Хочу поздравить дедушку замечательного Анатолия Викторовича Довгова с юбилеем. Давайте искупаем в овации Анатолия Викторовича. Дедушка он хороший, поэтому внучка-стрекоза Полина, она так написала о себе, именно так, поздравляет. Дорогой мой дедуля, обожаемый, я люблю тебя и поздравляю тебя с твоим юбилеем, с днем рождения. За столом я бы не смогла сказать то, что хотела бы. Вот как сказала бабушка, стала бы плакать, расчувствовалась, потому что я очень люблю тебя. Чувства просто переполняют. Поэтому вот в тексте, в письме многое хотела сказать. Но самое главное, я очень рада, дедушка Анатолий Викторович, что у меня есть такой ты. Да, именно ты, такой замечательный. С каждым годом я это понимаю все больше. Без тебя моя жизнь не была бы такой яркой и счастливой. Ты моя защита, моя мудрость, ты мой самый веселый попутчик. С днем рождения, с юбилеем, мой любимый дедушка. Пусть здоровье будет крепким, настроение солнечным, а в доме всегда пахнет пирогами и звучит задорный смех внучки-стрекозы Полинки и многочисленной родни. А я всегда буду рядом. Полинка, молодец! Слушай, я вот и не твой дедушка, Анатолий Викторович, но тоже уже скупую такую слезу ведущего пустил. Пусти, молодец! Хорошо поздравил. Вот, берите пример с Полинки. А вы, Анатолий Викторович, берегите Полину. И всех берегите. И себя с праздником, с юбилеем. Эта песня для вас.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Алина пишет. Добрый вечер, Алина. Сегодня мы хотим поздравить также на всю страну Валентину Григорьевну Мицкевич с прекрасным праздником. С днем рождения. С юбилеем.
2: Поздравляем!
1: В эту юбилейную дату хотим пожелать тебе, дорогая Валечка, чтобы любовь, удача, счастье и успех стали твоими верными и неустанными спутниками. Пусть каждый новый день приносит радость. А душа пусть будет наполнена счастьем. А здоровье? Здоровье пусть никогда не подводит. Будет крепким, как алмаз. Пусть этот праздничный день принесет только все самое лучшее, самое светлое, приятное, запомнится надолго. Ну и как все последующие радостные дни отныне. Это поздравили родные загородка «Игрушка». Что, есть такой, правда? Слушайте, укажите, где обязательно приеду, поиграюсь. Татьяна пишет. Хочу поздравить Тамару Павловну Кириченко с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Поздравил сын Дмитрий, дружная семья. Вот от всех собравшихся за столом пламенный привет Тамара Павловна принимайте. Это, вот посмотрите, сестра Надежда, да, кивнула, племянница Ирина с мужем Станиславом встали, поклонились. Ну и подняли бокалы. Тамара Павловна, за ваше здоровье. Считайте, я тоже мысленно пригубил. Олеся, во всяком случае, с этого аккаунта в Вайбере отправлено поздравление. А Олеся поздравляет маму, и муж жену поздравляет. Как мужа зовут, не знаю. Татьяне Васильевне, это имениннице виднее. Татьяну Васильевну Кондухович поздравляем с замечательным праздником для нас и для Татьяны Васильевны. Это ее день рождения. Дорогая наша, любимая, обожаемая, желаем тебе долгих, счастливых лет жизни, крепкого здоровья, всего, что можно пожелать хорошего самому близкому, дорогому.

0: Программа для ваших праздников. Был бы повод. Александр Барский.
1: Я продолжаю программу «Был бы повод». Вот Тамара пишет. «Хочу поздравить своего любимого, дорогого сына, Александра Сергеевича Воднева, с днем рождения. Сашенька, я желаю тебе оставаться таким же сильным, мудрым, надежным человеком, не только в работе». Он работает, кстати, врачом. Врач-анестезиолог-реаниматолог больницы скорой помощи города Могилева. Очень серьезная работа. «Сыночек, дорогой мой, желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного тепла, любви». И это очень хочу. Гармонии в душе, верных, надежных, приятных людей в твоем окружении, хороших коллег. Пусть твои планы всегда осуществляются. Сыночек, вот ты моя гордость, радость моя. Спасибо тебе за то, что ты вот такой хороший у меня получился. Сын для кого-то, для меня муж, отец, брат для кого-то. Пусть Бог хранит тебя везде и всегда. Я тебя очень люблю. Это мама и брат с семьей. Душевное поздравление, Тамара, молодец. Александр Сергеевич... Это как врачу, анестезиологу, реаниматологу. Оксана пишет, сегодня свой очередной день рождения отмечает мой любимый сыночек Артем Зотов. И я хочу его поздравить с днем рождения на всю страну. Артемушка, примите поздравления, желаю тебе огромной удачи, исполнения всех твоих желаний. Пусть рядом будут приятные люди. Везения тебе желаю. И главное, крепкого-крепкого здоровья. Ну а мы всегда будем рядом, поддерживать тебя будем, потому что мы тебя любим. Твоя большая семья — это мама, папа, сестра Алина и муж Алины Влад, бабушка, дедушка, семья Смирновых из города Жорино. Слушайте, правда, дружная большая компания. Так что, Артем, ни о чем не беспокойтесь. Тыл у вас надежный, крепкий, прикрыт. Снежана решила передать огромный пятничный вечерний летний привет своему любимому мужу Алексею Леховичу. И хочу сказать, Алешка, я тебя очень сильно люблю.

Времени мало, но оно еще есть, поэтому продолжаю поздравлять самых достойных людей нашей страны. Вот сейчас песенку выберу хорошую, для того, чтобы всем было сегодня хорошо и приятно это услышать. Так, кто у нас будет? А давайте послушаем Александра Розенбаум «Честь и совесть нашей эпохи». Розенбаум, признаюсь честно, не успел подготовить песню, сообщений очень много. Так. Все, зарядил. Я готов. Итак, серьезно. Настройся, Александр. Татьяна пишет. С вашей помощью, Ради Рокс, хочу поздравить с днем рождения своего мужа, обожаемого Витеньку, Виктора Войтиховского. С днем рождения, дорогой мой. Желаю тебе никогда со мной не ссориться. Хорошее душевное пожелание. Желаю тебе, чтобы не надо было прятать от меня заначку. Но, пожалуйста, я же все равно найду. Все как обычно. Здоровья хочу, чтобы у тебя было стабильным, температура, чтобы не повышалась более 36,6, ну и меньше тоже не надо. А счастье у тебя уже есть. Это я и наши доченьки. Ты у нас самый лучший, самый замечательный, самый великолепный. А к поздравлениям присоединяется тесть и теща. Тестя зовут Иосиф Зинонович, а тещу Надежда Васильевна. Но это так, на всякий случай, вдруг отчасти Виктор Войтиховский позабыл, как их зовут. Виктор, с днем рождения. Татьяна, молодец, с юмором подошла к поздравлению. Сергей пишет, сегодня день рождения, очередной отмечает мой самый замечательный, самый хороший друг. Зовут его Сергей Кардычкин. Серега, я поздравляю тебя с праздником и от души желаю, чтобы каждое утро было у тебя приятным. Было хотя бы событие в жизни, ради которого вот ты будешь вставать с улыбкой отныне. Желаю тебе всегда иметь силы для тех идей, от которых у тебя будут гореть глаза, и это будут видеть все издалека причем. Желаю тебе чаще переживать моменты, после которых ты думаешь, вот ради этого и стоило прожить этот день. Серега, пусть рядом с тобой будут люди, которые видят в тебе больше, чем ты видишь в себе сам. Это очень важно. И пусть, конечно же, будет у тебя крепкое здоровье, силы на добрые дела. Бодрости желаю тебе, прекрасного настроения. Сергей, дорогой, с днем рождения. И никогда не останавливайся, иди только вперед, несмотря на то, что вот призывает к чему-то Александр Розенбаум.

0: Все остальное не важно.
1: Без песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
1: Александр Барский.
3: А вот на связь выходит с нами, как всегда, семья Даньковых из города Могилева. Почему как всегда? Потому что регулярно с удовольствием слушают Радио Рокс и поздравляют своих близких в программе «Был бы повод». Молодцы. Сегодня у нас праздник. Отмечаем дружный день рождения нашей младшей дочери, которую зовут Лерочка. Лерочка Данькова. С праздником, дорогая. Поздравляем тебя. А это родители, мама Ирина, папа Максим, сестра Маргарита, бабушка Тоня, дедушка Вова. Ну, смотри, сколько.
4: Поздравляем!
3: Дружная к тому же. А еще присоединяется, если мало показалось, Лера, семья Пучковых, это тетя Таня, крестный папа Андрей, двоюродные братья Даник и Матвей, бабушка Маша, а еще подружки Ульяна и Лиза. Лерочка, дорогая, поздравляем. Пусть жизнь приносит только радость и приятные сюрпризы. Пусть исполняются все мечты, даже самые смелые. Живи так, как хочется, и чтобы тебе в этом никто не мешал. Но при этом живи правильно. Мы тебя очень любим. Поможем тебе в любой ситуации, даже не сомневайся. Ну, а поскольку мы верим в твои силы, знаем, у тебя все получится. Ну и пусть ангел-хранитель сидит на твоем плечике, оберегает тебя от всех бед. Мы желаем, чтобы ты добилась многого. Ты и хореограф, и модель, и демонстратор одежды. Будешь кем захочешь, вот так держать. Дальнейших больших головокружительных успехов. Мы тобой гордимся. Галина пишет. Здравствуйте, Галина. Поздравляем на всю страну с днем рождения Елену Бутя. Ой, Бутя, боже мой. Лапа моя, Леночка. Хорошая фамилия. Леночка Бутя сегодня в отличном расположении духа с самого утра. Путя, путя. Будь жизнерадостной, Леночка, целеустремленной, смелой, люби, мечтай, совершай новое открытие, украшай мир своей красотой, своей прелестностью, добротой и улыбкой. И пусть сбудутся все твои мечты. Пусть рядом всегда будут люди, которые тебя ценят, любят и уважают. Вот такие, как родные, близкие. И будь самой счастливой. Это Галина и семья Сачко поздравили и пожелали. А вот Татьяна пишет. Если есть возможность, изыскал Татьяна возможность, хочу поздравить племянника Павла Дмитриевича Курзенова. Курзенова. Павла Дмитриевича. Наконец-то решил. Потому что встретил достойного человека. Присмотрелся, да. И сердце подсказало, что это та самая, с которой можно разделить свое счастье и свои последующие долгие-долгие годы жизни. В общем, он решил жениться. Какой молодец. Дорогие мои, будьте счастливы. Любите друг друга долгие годы. Все у вас будет хорошо. Вот такую установку дает тетя Таня из Воложина. Можно без слов, пишет, но от души. Но я уже сказал много слов. И песню давайте хорошую. «Дороги любви». Вот что предстоит отныне Павлу Дмитриевичу вместе со своей, я уверен, красивой, умной женушкой. Счастья вам. А у меня на сегодня все. Прощаюсь до завтра в 10 утра на Роксе. Пока.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла. Днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.
2: Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвут

скорей! Только б свечи не сжечь карбюратор, или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

лошадей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду, светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры, а

гитара ему с плеч. Или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают

0: только одну.
1: Лучшие песни о главном. Рокс.

0: заслушаться, Рокс.
1: Это все случилось в звездную полночь, и себе я не смогу простить, что позволил уйти навсегда прочь той, с кем я готов был жизнь прожить.

твою я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

радио «Рокс». Зной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: В Беларуси 9 вечера.

Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: для тебя останусь светом.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно. Связано с риском получения убытка.
0: Радио «Рокс».

Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла. Днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла. Yeah.

что идет от сердца, до сердца и доходит.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Жизнь прекрасная и опасная, роковая, как омут без дна. Карта битая, пропадаю я, пропадаю, так карта легла. Конь мой вздыбленный бьет копытами, рвется вместе со мною скакать, чтобы скручить той в омут с головой, так, чтоб больше концов не сыскать. Поздно,

надо, чтобы за все была награда, чтобы после оплакать своих лошадей. Карта битая, рана вскрытая, не судите, ведь я так решил. Все цыганки прочь, нагадают порч. Я и так двух коней пристрелил. Мне бы воды глоток, ты скачи, дружок. Ты же выручил, я не предам. Уходи, родной, не загинь со мной. Мне же надо платить по счетам. Поздно!

Нет, ничего еще не поздно гнать к обрыву своих лошадей. Знаю, я ничего не потеряю, лишь рискую судьбою своей. Помни, что нам ведь надо что-то вспомнить. За ошибки мы платим полней. Надо, чтобы за все была награда.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
0: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно, связано с риском получения убытков. Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 11 вечера.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. В остальных городах вещания «Радио Рок» с временами дождь, местами сильный, возможно, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 14 метров в секунду. Температура по стране ночью до 16 тепла. Днем в Гомеле плюс 28, в Витебске 26, в Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до 23 градусов, в Минске завтра до 20 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLine'ом.
0: Доброй ночи. Радио Рокс.

висят, и уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда.

И пускай жена ушла, да бог с ней. Надо просто позвонить другу. И тогда ты поймешь то, что ты не один. И окажется нужное, вовсе не нужным. Есть такое понятие —

шныряет жизнь злобно, разбивая, как стекло, счастье. И проиграны дела, словно нет в колоде карт твоей масти. Пусть на землю упадет небо и завоет на душе вьюга. Только помни, где бы ты

без песен мир тесен.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

беречь что-то от музыки, плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

каких-то полей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры.

про нее светла. По клавишам из ней вся музыка о ней, музыка была. Вся про нее светла.

0: напоминая нам всегда, что жизнь светла и так красива.
1: Радио «Рокс» на своей волне.

смотрел, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Сколько лет

смотрел, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: стучат стекло.
1: Ветру и дождям назло. Мы согреем друг друга взглядами. Говорить нам о чувствах надо ли, если

0: Радио Рокс.
1: Мне на плечи луна упала, и во мне вдруг проснулся зверь. Мне свободы всегда не хватало, и я в ночь открываю дверь. Догорели терпенья свечи, ледяная кипит вода. Ухожу, и мне станет легче.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Я прошу, не молчи, не прячь своих глаз, мое сердце страдает сейчас, дай мне шанс счастье тебе подарить. Утоли мою жажду, дай выпей до дна нашу чашу любви с тобой до утра и до боли. Впиваться губами в тебя.

Я ждала, стояла у окна. Я ждала, по комнате ходила. Я ждала, хмелела.

незабудками и ромашки на лугу с незабудками. Ах, как славно с высоты наблюдать за суетой среди млей.

0: для всех настроений. Радио «Рокс».
1: В жизни разные дороги за века пленили многих. От родимого порога нас по ним судьба ведет. Но бывает не до срока, станет сердцу одиноко, и все чаще издалека голос мамы нас зовет. Возвращайтесь, возвращайтесь в край любимый поскорей. Никогда не забывайте малой родины своей. Возвращайтесь, коль с годами время хуже палача. Где-то там по нам скучает нашей юности причал.

этом мире повстречались так, случайно. Чужая женщина, моя святая тайна. Чужие губы и глаза, чужое имя. Как жаль, что в жизни вы не стали мне родными. Непредсказуемо.

От красоты твоей пьянел, как от вина. Чужая женщина, чужая женщина. От красоты твоей пьянел, как от вина. В любви бывает не всегда светло и гладко. Чужая женщина, великая загадка. Чужой любовью нелегко порой согреться. Чужая женщина всегда милей сердцу.